Да, оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то и не наколдовать что-то, если

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио Сахаров.
1: Либо-либо.
2: Привет! Этот выпуск посвящен истории трансгендерной медицины. В России Верховный суд признал движение ЛГБТ экстремистской организацией. И по российскому законодательству мы обязаны вам это сообщить. В выпуске нет пропаганды движения ЛГБТ. Мы рассказываем о трансгендерности как о биологическом явлении и объясняем, как врачи учились помогать таким людям. Тем не менее, мы просим вас быть осторожными. Если вы находитесь или иногда бываете в России, учитывайте риски, прежде чем поделиться этим эпизодом.
3: Здравствуйте. Здесь и сейчас прозвучит первое и единственное интервью с Кристин Йоргенсен. Мисс Йоргенсен, или могу я называть вас просто Кристин?
4: Конечно, мистер Рассел.
3: Вы женщина?
4: Это очень хороший вопрос. Мы, по всей видимости, полагаем, что каждый человек — это либо мужчина, либо женщина. Но мы не берем во внимание научную ценность того факта, что каждый человек в определенной степени является и мужчиной, и женщиной. Не хочу, чтобы вы думали, что я уклоняюсь от ответа, поэтому, отвечая на ваш вопрос, я больше женщина, чем мужчина.
2: Интервью с американской трансгендерной женщиной Кристин Йоргенсен, которую вы только что слышали, записано в 1957 году, через 5 лет после операции по коррекции пола, которую ей сделали в Дании. Курировал процесс перехода эндокринолог Кристиан Гамбургер. История Йоргенсен надолго заняла первые страницы американских газет. Многие встретили ее довольно дружелюбными заголовками. «Бывший военный стал белокурой красавицей». Или «Природа ошиблась. Девочка была вынуждена жить в теле мальчика». Подробностей о проведенных хирургических операциях Йоргенсен не сохранилось. Но вот что она сама рассказывала, когда ее об этом спрашивали.
4: «Мои операции и лечение завершены. Я, конечно, никогда не смогу иметь детей, но это не значит, что я не могу вести естественную половую жизнь. По сути, я сейчас как женщина, которая перенесла гистерэктомию».
2: Гистерэктомия – это операция по удалению матки. Так обтекаемо Йоргенсен рассказала о том, что, по всей видимости, прошла операцию по пенэктомии, то есть удалению пениса и созданию неовагины. Так называется влагалище, сформированное из тканей других органов. Это не первая операция по коррекции пола в мире, но одна из первых, попавшая в новости. Так когда же все началось? Как медики научились помогать людям, родившимся не в своем теле? И обязательно ли делать операции на гениталиях при трансгендерном переходе? Давайте разбираться. Привет! Меня зовут Федор Катасонов, и вы слушаете «Почему мы еще живы?» – подкаст об истории медицинских открытий. В этом выпуске будут подкожные инъекции семенной жидкости собак, пересадка яичников самцам крыс и истории людей, которые решились на невероятные изменения собственного тела, чтобы принять и полюбить его. Написала эту историю Саша Хатаки, а отредактировала Лена Чеснокова. Итак, трансгендерность – это несоответствие гендерной идентичности и пола, определенного при рождении. Например, человек может родиться с пенисом, но чувствовать себя женщиной. Это не связано ни с национальностью, ни с сексуальной ориентацией, ни с интеллектуальными способностями. Это не болезнь, хотя в России до сих пор используется старая версия международной классификации болезней – МКБ-10, которая относит трансгендерность к психическим расстройствам. МКБ-11 утвердили в 2019 году, и в России ее тоже будут внедрять, но из-за нового законодательства против ЛГБТ это вряд ли повлияет на отношение к трансгендерным людям. При этом доказано, что гендерная дисфория, то есть стресс и чувство неудовлетворенности от того, что твоя гендерная идентичность не соответствует биологическому полу, может вести к депрессиям и суицидам. По очень приблизительным оценкам, в России проживает около 1 000 000 трансгендерных людей. Официальную статистику никто не ведет. А вот цифры из США. Там официально проживает около 1 600 000 трансгендерных людей при населении 333 миллиона. Причем по статистике в консервативных штатах, где общество более религиозно и патриархально, транслюдей в среднем в 10 раз меньше, чем в демократических. Дело в том, что многие скрывают свой статус, чтобы не сталкиваться с нетерпимостью и агрессией. Из-за этого мы не можем точно посчитать, каков процент трансгендеров в популяции. Иногда говорят, что трансгендерность — это недавнее изобретение, и раньше такого не было. Якобы транслюдей становится больше потому, что об этом слишком много говорят. Подростки и взрослые заявляют о своей трансгендерности ради моды, ради экспериментов с сексуальностью и вообще потому, что они извращенцы. Термину «трансгендер» действительно едва исполнилось 50 лет. Но, вероятно, транслюди существовали на протяжении всей человеческой истории. Тысячелетиями их поведение интерпретировалось как болезнь, чудачество или религиозное явление, в зависимости от нравов общества, в котором они жили. Например, за 2500 лет до нашей эры на территории современного Ирака жили жрецы-плакальщицы шумерской богини Инанны. Изначально утешающие плачи пели женщины, но в храмовых записях упоминаются жрецы Гала. Они были рождены мужчинами, но, как предполагают некоторые исследователи, не имели ни мужской, ни женской гендерной идентичности. Впрочем, трудно судить об идентичности людей, которые сами ее никогда не артикулировали. А вот королева Швеции Кристина, жившая в середине 17 века, сама писала о своей гендерной неопределенности в автобиографии. «Я презирала все, что связано с моим полом, включая правила приличия и необходимость быть скромной. Я терпеть не могла длинные платья и хотела носить только короткие юбки». Чем ближе к современности, тем больше свидетельств и подробностей о транслюдях сохраняет история. А сегодня, благодаря видимости, все больше людей начали понимать, почему они оставались несчастными, например, имея крепкую семью, здоровых детей и успешную карьеру. Короче говоря, чем выше осведомленность, тем больше людей могут понять, что с ними происходит. А еще получить доступ к медицинской помощи и совершить трансгендерный переход. О том, что это такое, я и буду рассказывать в этом выпуске. Но сначала нужно пояснить пару вещей. Мы будем говорить о том, как можно скорректировать свой пол в соответствии с гендером. Сегодня существуют разные гендерные теории, и во многих из них гендер рассматривается как спектр. В таких моделях идентичность может быть не бинарной, то есть когда человек не определяет себя ни как мужчину, ни как женщину. Вариантов небинарности много. Люди по-разному описывают этот опыт. Например, андрогинность ощущается как что-то между мужчиной и женщиной. А самоощущение других небинарных людей может вовсе находиться за пределами модели мужчина-женщина. Бинарные же транслюди относят свою гендерную идентичность к противоположному полу. То есть мужчина может осознавать себя женщиной и в результате перехода стать трансгендерной женщиной. И наоборот, женщина, осознающая себя мужчиной, после перехода может стать трансгендерным мужчиной. Этот процесс называют сменой пола, но этичнее его называть коррекцией. И эта коррекция – или трансгендерный переход может состоять из нескольких процессов.
0: Можно, в принципе, разложить все на 4 аспекта.
2: Это Юля, координатор проекта здоровья в Центре Т. Центр Т — это инициативная группа, созданная, чтобы улучшать качество жизни трансгендерных людей в России. Кроме того, у Юли есть личный опыт трансгендерного перехода. Юля — трансгендерная женщина.
0: Первый аспект — это социальный переход, когда человек имеет возможность жить как представитель того пола, как его это устраивает. Юридический переход — это когда это все фиксируется документально, у человека появляется возможность жить как представитель выбранного пола с точки зрения государства. Также медицинский переход тоже делится на 2 аспекта — это гормональная терапия и хирургическое вмешательство.
2: Юля говорит, гормональная терапия или хирургическое вмешательство. Приносим извинения за качество записи.
0: Задача всего этого — не сделать больше мужчин или больше женщин, а просто дать человеку жить в мире с собой. Кому-то достаточно просто социального перехода, кому-то нет необходимости в гормональной терапии, как, допустим, как в моем случае, присутствует определенная андрогинность и есть определенный уровень принятия тела. Кто-то же хочет изменить полностью все. Ну и тут задача медицины — это не дать, не оглядывая человеку абсолютно все, что он захотел, а вообще как бы проанализировать, понять его потребности и помочь ему в той степени, после которой он сможет себя принять и сможет как бы жить в ладу с самим собой.
2: В общем, трансгендерный человек сам решает, из чего будет состоять его переход. Кто-то может ограничиться сменой личных местоимений и одеждой. Кто-то — гормональной терапией. Кто-то проходит через операции по коррекции пола. А кому-то нужно все это вместе. Решение пациент принимает после диагностики, которую проводит комиссия врачей.
0: В первую очередь определяется, нет ли у человека каких-то попутных психических состояний, которые могут влиять на его решение, на его поведение. То есть является человек меняем. Отдает ли человек полностью себе отчет в собственных действиях и собственных решениях? А после этого уже определяется, насколько силен уровень его дисфории и что именно может ему помочь. И участвует в этом целая группа специалистов. В этом участвует психиатр, в этом участвует психолог, в этом участвует сексолог, для того, чтобы определить, чем именно является роль противоположного пола для человека. Это для него просто фетиш, предмет возбуждения, либо это с сексом для человека вообще никак не связано, и для него это просто жизненная потребность и жизненная необходимость. Раньше в этих комиссиях также были эндокринологи для того, чтобы определить уровень гормонов, но потом это убрали, потому что на самом деле помочь определить, есть ли у него гендерная дисфория или нет, это никоим образом не поможет.
2: Сегодня существует целое направление – трансгендерная медицина, которая призвана помогать людям с гендерной дисфорией. Задача врачей – помочь человеку улучшить физическое и ментальное здоровье. Но раньше подход был совсем другой. Первые две трети 20 века гомосексуальность и в последующем трансгендерность рассматривались как состояние болезни. Тут, кстати, важно пояснить, что транслюди могут быть любой сексуальной ориентации. Но пока трансгендерность не была исследована, мужчина, ощущавший себя женщиной и испытывавший влечение к другим мужчинам, воспринимался как гомосексуал, хотя он мог себя им не ощущать. Пока трансгендерность воспринимали как болезнь, она требовала лечения. Например, в начале 20 века получила распространение конверсионная терапия. Разные врачи изобретали для нее свои методы. Но всех объединяла идея, что нужно изменить ориентацию человека с гомосексуальной на гетеросексуальную. Среди методов – избиение, электрошок, вазэктомия, то есть стерилизация мужчин, удаление матки и даже корректирующие изнасилования. Сегодня наука не признает ни один из этих методов. Во многих странах конверсионная терапия запрещена, а ООН приравнивает ее к пыткам. Первые исследования сексуальных меньшинств, прежде всего гомосексуальности, лежали в области психиатрии. До нее на вопрос о природе гомосексуальности отвечала религия. Это был грех и извращение. Иными словами, выбор человека. А вот психиатры предположили, что это патология. Ближе всего к современному пониманию был немецкий сексолог Магнус Хиршфельд. Он был в числе создателей научно-гуманитарного комитета, первой в мировой истории организации по защите прав сексуальных меньшинств. Комитет продвигал идею нормализации однополых отношений и настаивал на том, что гомосексуальность имеет врожденную природу. Хиршфельда интересовали не только геи и лесбиянки. Например, он исследовал, почему люди переодеваются в одежду противоположного пола и изучал опыт гендерной дисфории. Напомню, это страдание, которое испытывает человек, родившийся в теле не своего пола. В 1910 году он написал книгу «Трансвестизм». Это была первая попытка академически описать разницу между гомосексуальностью и трансгендерностью. Правда, сегодня под трансвестизмом имеется в виду более узкое явление – переодевание в одежду противоположного пола.

Его работы выставлялись в музеях Дании и Парижа, а Герда создавала иллюстрации для газет и модных журналов. Однажды натурщица Герды не пришла на работу, и она попросила мужа помочь. Ей надо было нарисовать ноги модели. Эйнар надел чулки и туфли и вдруг почувствовал себя в женской одежде очень комфортно. Герда Готлиб стала одной из самых видных художниц в стиле арт-деко и прославила серию иллюстраций с женщинами в роскошных нарядах. И все это время для работ Герды позировал ее муж. Герда поддерживала Эйнара, а он понимал, что не переодевается в женщину, а перевоплощается в нее. И именно в эти моменты чувствует себя собой. Со временем Эйнар стал появляться в образе женщины на публике и представляться Лили Эльбе, сестрой Эйнара. Это не был полноценный социальный переход. Для большинства знакомых Лили оставалась Эйнаром. Но самое главное, в зеркале она продолжала видеть чужое тело. Это мучило ее, и она начала страдать от депрессии. Чтобы узнать, что с этим можно сделать, Лили поехала на консультацию в Институт Хиршфельда в Берлин. Даже если в мире кто-то когда-то уже совершал хирургические операции по коррекции пола, известно об этом не было. Как именно Хиршфельд и Лили пришли к идее переделать ее тело, мы не знаем. Но в 1930 году Эльбе удалили яички. Три следующие операции провел доктор Вернер Кросс из муниципальной женской лечебницы Дрездена. Эльбе провели пеноктомию и вагинопластику. После этого она смогла совершить юридический переход. Король Дании аннулировал ее брак с Гердой Готлиб, а следом она получила разрешение на смену документов. Все это придало Лили смелости фантазировать о том, что однажды она сможет сама выносить и родить ребенка. Так была назначена и проведена пятая операция по пересадке матки. В 1931 году Лили Эльбе погибла из-за осложнений после трансплантации. Подробного описания этих операций и восстановления Лили, как и предшествующих им исследований Хиршфельда, не сохранилось. В 1933 году, с приходом к власти Гитлера, научно-гуманитарный комитет распустили, а Институт сексуальных исследований разгромили. Всю библиотеку, архивы и научные работы национал-социалисты сожгли на площади Опернплац. Через 4 года после гибели Лили Эльбе произошло событие, которое изменило жизни многих людей. В лаборатории Амстердама профессору Эрнсту Лакеру и его коллегам удалось выделить химическое вещество, отвечающее за развитие организма по мужскому типу. Они назвали его тестостерон. Следом появилась синтетическая форма эстрогена, женского полового гормона. Так началась фармакология гормонов. Но эндокринология, наука о гормонах, зародилась еще раньше. Напомню, как это было. На рубеже 19-20 веков ученые активно исследовали биологические основы пола у животных и проводили много экспериментов. Например, пересаживали яичники самок кастрированным самцам крыс. Оказалось, что после этого у самцов могут вырасти молочные железы. Так появилась гипотеза, что в некоторых органах выделяются вещества, отвечающие за половое развитие. В конце 19 века во Франции жил уважаемый медик Шарль Браун Секар. Он был в числе первых, кто заявил о существовании веществ, которые выделяются организмом, попадают в кровоток и влияют на работу органов. Имелись в виду гормоны, хотя этого слова еще не существовало. В возрасте 72 лет Браун Секар приехал на заседание биологического общества в Париже и выступил с лекцией, в которой поделился результатами эксперимента, проведенного на самом себе. В течение 20 дней Браун Секар делал инъекции, в состав которых входили семенная жидкость и экстракт из яичек собак и морских свинок. Эффект от уколов Браун Секар описал так. «Со мной случились поразительные перемены. Ко мне вернулась физическая сила, которой я обладал много лет назад. Я снова мог часами работать над своими экспериментами. А после ужина у меня оставалась энергия написать статью на сложную тему». Другие ученые иронично прозвали инъекцию эликсиром Брауна Секара и не упускали возможность пошутить, что старику давно пора на пенсию. Сегодня мы понимаем, что описанные Браун Секаром ощущения от инъекции, скорее всего, были эффектом плацебо. Все-таки его способ получения активного вещества из тестикул не был рабочим. При этом исследование доктора вызывало не только насмешки, но и большой интерес к области, которую впоследствии назовут эндокринологией. Идеи Браун Секара развивал британский физиолог Эрнест Старлинг. В 1902 году со своим коллегой Уильямом Бейлисом они обнаружили, что 12-перстная кишка выделяет вещество, которое стимулирует работу поджелудочной железы. Вещество назвали секретин. В 1905 году Старлинг выступил с лекцией «Химический контроль функций

0: функции организма, который рассказал, что работы внутренних органов и систем управляют не только нервные сигналы, но и некие химические агенты, перемещающиеся по кровотоку. Эти агенты Старлинг назвал гормоны, от греческого «хормао», что значит «возбуждать, приводить в движение». Ну а в 1935 году ученым, как я уже говорил, наконец удалось выделить мужской гормон тестостерон. А потом создать его синтетический аналог – метилтестостерон, который можно было выпускать в виде таблеток. Он появился в аптеках и продавался без рецепта. Отмотаем немного назад, первую половину 20 века. Психиатры не так давно стали исследовать гомосексуальность, и всего несколько врачей в мире признают трансгендерность как какое-то отдельное самостоятельное явление. У него еще даже нет названия. Тема эта настолько маргинальная, что о публичности и тем более об осведомленности речи не идет. В это самое время в одной из средних школ Бронкса учится 14-летний Джордж Йоргансен, худенький светловолосый мальчик, который испытывает интерес и влечение к другим мальчикам своего же возраста. При этом Джордж прекрасно понимает, что он не гей. Он абсолютно точно женщина, запертая в теле мужчины. Когда Джордж закончил школу, шла Вторая мировая война. Он попал в армию, но из-за плохой физической формы его отправили работать в армейскую канцелярию. Джордж почти ни с кем не общался, потому что боялся, что его обвинят в гомосексуальности. На тот момент в армии США из-за однополых отношений можно было попасть под военный трибунал. Вынужденное одиночество усугубило самочувствие Джорджа. Чтобы понять, что с ним происходит, он стал много читать. И однажды наткнулся на книгу американского микробиолога Поля де Крюи. Вы можете помнить его как автора «Охотника за микробами», одного из главных нонфикшн-бестселлеров всех времен. Дело в том, что в годы войны де Крюи увлекся изучением гормонов. В 1941 году он начал ежедневно принимать метилтестостерон, который, напомню, свободно отпускался в аптеках. Спустя 4 года де Крюи написал о своем опыте книгу «Мужской гормон». Получилась такая ода тестостерону, которая помогает справиться с упадком сил и снижением либидо, повышает физическую и сексуальную активность в зрелом возрасте и вообще может сделать любого мужчину мужественнее. Медицинское сообщество восприняло книгу со скепсисом. Долгосрочных исследований о приеме гормона не было. Побочные эффекты никто не изучал. И действительно, позже выяснилось, что при приеме гормона перорально он хоть и усваивается, но токсично действует на печень. Забегая вперед, безопасную форму тестостерона для перорального приема разработают только в 70-е. Джордж Йоргансен всего этого не знал, но когда он прочел де Крюи, то подумал: если существует гормон, который может сделать мужчину мужественнее, то, наверное, с помощью гормонов можно запустить и обратный процесс. Так Йоргансен решил принимать эстроген. После армии он прошел обучение на ассистента стоматолога, и у него появились знакомства в медицинском сообществе, с помощью которых Джордж обманным путем выписал себе истинил эстрадиол – искусственную форму эстрогена. На этикетке было написано «Не принимать без консультации врача». Но Джордж на свой страх и риск рассчитал дозировку и стал ждать изменений. К концу первого месяца он заметил, как увеличилась чувствительность его груди. Еще она немного округлилась. Кроме того, у него улучшилось настроение и случился прилив сил. Но, скорее всего, это было связано не с препаратом, а с радостью от того, как начала меняться его внешность. За следующие 70 лет в эндокринологии случатся исследования и открытия, на основе которых изобретут контрацептивные препараты, гормонотерапию для лечения бесплодия, гормонотерапию при опухолях и многое другое. Например, схема гормональной терапии при трансгендерном переходе. Они позволяют людям изменить свое тело, даже не прибегая к хирургическим вмешательствам.
1: Есть две основные схемы трансгендерного перехода. Это трансмускулинный переход и трансфеминный переход.
0: Трансфеминный переход – это формирование тела по женскому типу. Трансмаскулинный переход, соответственно, по мужскому.
1: При этом используются гормональные средства, которые вызывают те процессы, которые должны происходить у противоположного пола. В случае с трансмаскулинным переходом используются тестостероновые средства. Существенные изменения достигаются где-то в течение года. Это изменение голоса, это изменение мускульной массы. Мускульная масса при наличии андрогенов, то есть тестостерона, растет значительно быстрее и набирает объем. Также это изменения в половом органе. Клитор развивается, и он, в принципе, начинает быть похожим на мини-член. Может выйти наружу. Не сказать, что для полноценного секса его при этом будет достаточно, но, в принципе, человек, его видя, может уже получать определенное удовлетворение от того, что его тело изменилось. также точно, естественно, уже не развивается грудь, но с той грудью, которая уже есть, транс-мужчина ничего не может сделать, кроме хирургического вмешательства, когда она просто удаляется. При транс-маскулинном переходе, естественно, меняется голос. Ну и в принципе, меняется психология человека достаточно сильно, так как психические процессы очень сильно зависят еще и от химии организма. В трансфеминном переходе, в принципе, все наоборот, но эффекты немного другие. Тоже меняются фигуры, мышечная масса снижается, количество жировой ткани по женскому типу растет, развивается грудь, голос не меняется, так как он уже сформирован по мужскому типу, кожа и качество волос меняется уже в первый месяц, через 2-3 недели. Грудь начинает меняться постепенно через месяц. Максимальные изменения происходят, как правило, где-то через 2 года. Если используются антиандрогены, либидо падает почти сразу. Если они не используются, то оно может снижаться не сильно.
0: Антиандрогены – это препараты, с помощью которых подавляется выработка мужских половых гормонов.
1: Физическая сила, как правило, начинает падать где-то через полгода, потом мышцы просто уже перестраиваются по женскому типу, то есть пиковая активность, пиковые усилия снижаются, но возрастает выносливость. Не может измениться объем грудной клетки, так как это кости, не могут измениться размер плеч, не может измениться практически размер ноги, но вернее слегка может, но не сильно. Ну и в случае с трансмаскулинным переходом, как бы кости на самом деле все-таки могут немножко вырасти при интенсивных тренировках. Если у человека еще небольшой возраст, при трансфеминном переходе, как бы эти изменения уже практически невозможны. Так происходит тогда, когда человек пропустил переходный возраст и пубертат уже прошел. Если пубертат еще не прошел, то для ГТ эффективность максимальная. Тогда может измениться практически все.
0: Один из самых чувствительных вопросов в области трансгендерной медицины – это минимально допустимый возраст для начала гормональной терапии. Именно здесь возникает больше всего мифов и страшилок о детях, которые с 5 лет принимают гормоны и проходят через хирургические операции на гениталиях. На самом деле все происходит не так. У врачей и психологов есть рекомендации о возрасте, с которого допустимо начинать гормональную терапию. Дальше об этом я расскажу. Но сначала давайте разберемся, может ли вообще ребенок принимать такие решения. И как он понимает, что родился не в своем теле. Гендерная социализация, то есть усвоение правил поведения, связанных с полом, начинается у ребенка с рождения. По мере взросления человек знакомится с гендерными нормами, принятыми в обществе. И к 3 годам он уже понимает разницу между мальчиками и девочками. Так что дети могут начать сомневаться в своей гендерной идентичности уже в этот момент. Некоторые родители трансгендерных детей рассказывают, что замечают их склонность к поведению противоположного пола с самого раннего возраста, иногда с 18 месяцев.
2: Tell me about your school.
3: Расскажи про школу.
4: They do something mean to me, so...
3: Ну, меня иногда обижают. Кто? Школа. Мисс Уокер, директриса, и ее начальник, они говорят, что я не могу использовать женский туалет. Поэтому просто, чтобы мне было удобно, со мной в туалет отправляют 2 девочек. И иногда происходят неприятные ситуации. Дверь туалета закрывается на замок, но его можно открыть с помощью магнитика. И никто ничего с этим не делает. Я постоянно попадаю в неприятные ситуации.
5: Как ты себя чувствуешь, когда такое случается?
3: Я смущаюсь. Другие девочки ходят в женский туалет, а мне не разрешают. Но я же девочка. Я тоже могу пользоваться женским туалетом.
0: Это фрагмент интервью с 5-летней Кай Шеплин для документального фильма о борьбе ее семьи против трансфобного законодательства Техаса. В 2017 году власти штата внесли поправку, запрещающую транслюдям использовать туалеты по собственному выбору. Кай, рожденная с мужским гендерным маркером в документах, должна была пользоваться мужским туалетом, хотя чувствовала себя девочкой. Ее мама Кимберли, глубоко верующая католичка, рассказывает, что Кай вела себя как девочка с самого раннего возраста. Кимберли использовала физические наказания, когда Кай хотела играть в куклы или наряжалась в большие футболки, представляя, что это платье. Но от этого поведение Кай не менялось, и со временем Кимберли приняла выбор дочери.
5: Ей было 3,5 года, когда она сказала мне: «Ты знаешь, что я девочка, мама. Ты знаешь, что я девочка».
0: Кай совершила социальный переход в 4 года. Сейчас ей 13. В этом возрасте начинается половое созревание, и тело меняется. Расширяется грудная клетка, растут плечи, ломается голос. Все эти изменения, если они произойдут, будут необратимы. Поэтому перед семьей Кай встает вопрос, начинать ли гормональную терапию. Вот что про это говорит медицина. За половое созревание отвечают половые гормоны. Эстроген у девочек и тестостерон у мальчиков. Чтобы они вырабатывались в половых железах, те должны получить приказ от гипофиза. Этот приказ передает гормоны гипофиза, гонадотропины. Гипофиз тоже получает приказ на выработку гонадотропинов сверху, гипоталамуса. Этот приказ передают гонадотропин-релизинг-гормоны, прикрепляясь к рецепторам гипофиза. И вот если как-то обмануть эти рецепторы, то можно заблокировать выработку гонадотропина, а значит и половых гормонов. И такие вещества нашли. Блокаторы пубертата – это агонисты гонадотропин-релизинг-гормонов. Вообще-то агонистами называют вещества, которые усиливают отклик рецепторов. Но тут получается, что агонисты, наоборот, снижают выработку гонадотропинов. Почему так? Гонадотропин-релизинг-гормоны открыли в начале 70-х. Исследования проводились на свиньях. Ученые предположили, что эти гормоны помогут увеличить фертильность у свиней. Но эффект получился ровно противоположный. Оказалось, что если в организм поступает больше гонадотропин-релизинг-гормонов, чем предусмотрено природой, рецепторы гипофиза просто перестают их воспринимать. Из-за этого уменьшается выработка гонадотропинов, а без них снижается и работа половых желез. На основе этого механизма создали препараты для контрацепции и лечения гормонозависимых опухолей. Блокаторы пубертата используются в медицине уже несколько десятков лет, обычно для коррекции раннего полового созревания у детей, а у взрослых при лечении рака простаты и эндометриоза. Но в 90-е в Нидерландах блокаторы пубертата стали назначать при гендерной дисфории у подростков. Они приостанавливают половое созревание и дают дополнительное время, чтобы принять решение о начале гормональной терапии. Правда, тут есть риски, которые надо учитывать.
1: Ранний переход дает действительно очень большие плюсы. Человек получает именно такое тело, как он хочет. При трансфеминном переходе грудь получается действительно нормального размера. При трансмаскулинном ее не получается вообще. Человек получает свою настоящую жизнь с самого начала, получает нормальную социализацию в том возрасте, когда она должна происходить. Человек получает то тело, которое он хочет, без дальнейшего хирургического вмешательства. То есть с этой точки зрения, как бы это просто замечательно. Минусы тут тоже есть. Тут речь идет о том, что чтобы на это пойти, человеку нужно достаточно в себе разобраться, понять, что другого выхода у него просто нет. И поэтому это достаточно серьезный вопрос, так как дети могут, допустим, чего-то хотеть, но решение может быть еще незрелым, невзвешенным. Вопрос блокаторов. Именно для этого они используются, для того, чтобы не делать переход сразу, а для того, чтобы у человека было время принять взвешенное решение. То есть до определенного возраста используются только блокаторы, чтобы просто не происходило развитие по биологическому полу. Если человек уйдет с блокаторов, то развитие по его биологическому полу будет происходить в штатном раннем возрасте. Никто никого гормональными таблетками не кормит, потому что где-то лет до 12 у человека абсолютно нейтрален гормональный фон. Хоть у мальчика, хоть у девочки. Развитие по мужскому либо по женскому образу в этот момент просто полностью отсутствует. Самый адекватный вариант — это давать ребенку как бы право на самоопределение, пробовать, скажем так, социализироваться и по мужскому, и по женскому типу, чтобы ребенок имел возможность без давления понимать, что ему больше нравится, как он себя чувствует и так далее. В большинстве стран переход разрешается с 18 лет, а до этого разрешены блокаторы. Ну, по-хорошему, с медицинской точки зрения, вообще на самом деле время блокаторов должно быть ограничено, так как какие-то половые гормоны человеку нужны для нормального функционирования. Есть возможность развития остеопороза, потому что не хватает кальция, когда не хватает мужских либо женских гормонов, тут как бы неважно каких.
0: Современные исследования показывают, что 98% детей, которые принимали блокаторы пубертата, затем выбирают гормональную терапию и трансгендерный переход. Короткое, но важное объявление. У студии «Либо-либо» есть подписка. По ней вы можете слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов. Там есть и бонусы к «Почему мы еще живы», включая историю о том, как человечество искало клитор. Дополнительный контент про кардиохирургию, расстройство пищевого поведения и генетику. А прямо сейчас мы готовим новые эпизоды для закрытого канала. Подписывайтесь. Ну а мы вернемся к истории. 25-летний Джордж Йоргенсен, который начал принимать этинилэстрадиол на свой страх и риск, все же нашел сочувствующего врача в Америке, чтобы контролировать процесс. Доктор рассказал ему, что в Европе есть врачи, которые не только выписывают гормоны, таким как он, но даже проводят хирургические операции. Помните Лили Эльбе? И вот, весной 50-го года Йоргенсен уехал в Европу искать таких специалистов. В Дании он познакомился с эндокринологом Кристианом Гамбургером. Гамбургер предложил начать с коррекции схемы гормональной терапии. Йоргенсен согласился, но все-таки главным его желанием была операция на гениталиях. Врач провел много часов за разговорами с Йоргенсеном, чтобы убедиться, что он точно хочет изменить свое тело. Он организовал пациенту встречи с психиатром и юристом и даже добился финансирования операции от датского правительства. В 1952 году все прошло успешно. Новое имя Кристин Йоргенсен взяла в честь своего врача Кристиана Гамбургера. Перед возвращением в Америку Кристин написала письмо своим родителям о переменах, которые с ней произошли. Оно заканчивалось словами, что женщина чувствует себя здоровее и счастливее, чем когда-либо. Родители ответили ей телеграммой: «Мы любим тебя сильнее, чем когда-либо». После возвращения в США история Кристин Йоргенсен стала известна во всем мире. Офис Гамбургера завалило письмами от людей, которые тоже хотели получить от него медицинскую помощь. Гамбургер просто не мог взять такое количество пациентов, поэтому многим из них он стал рекомендовать своего американского коллегу, эндокринолога и сексолога Гарри Бенджамина. Бенджамин был учеником и другом Магнуса Хиршфельда в Берлинском институте сексуальных исследований и всю свою медицинскую карьеру занимался изучением трансгендерности. В 1954 году Бенджамин ввел термины «гендерная дисфория» для описания страдания, которые испытывают транслюди, и «транссексуал» для трансгендерных людей. Раньше транссексуалами называли транслюдей, совершивших хирургический переход, но сейчас этот термин устарел и считается оскорбительным. Гарри Бенджамин верил, что медицинская помощь для транслюдей заключается в том, чтобы привести их тело в соответствии с самоощущением. А всех пациентов, которые, помимо гормональной терапии, хотели пройти через хирургическую коррекцию пола, Бенджамин отправлял в больницу Джонса Хопкинса в Балтиморе. Изначально она специализировалась на операциях для интерсекс-людей, то есть для людей, рожденных с гениталиями, которые не выглядят как типично мужские или типично женские. Всего встречается около 60 интерсекс-вариаций. В середине прошлого века этичность этих операций оставляла желать лучшего, потому что возможности выбора интерсекс-детям не давали. Врачи, как правило, просто оставляли те гениталии, которые были лучше сформированы. Тем не менее, опыт таких операций позволил хирургам и эндокринологам больницы оказывать медицинскую помощь и транслюдям. Сейчас больница Джонса Хопкинса – одна из ведущих клиник трансгендерной медицины. С годами хирургические техники усовершенствовались. Если раньше коррекция пола заключалась в том, чтобы получить новые органы, хотя бы внешне похожие на пенис и вагину, то после современных операций органы могут еще и функционировать так, как должны у человека другого пола. Кстати, а как вообще из пениса сделать вульву, а из вульвы – пенис?
1: Давайте скажем так. Самой по себе операции по коррекции пола не существует. Все операции являются в той или иной степени косметическими. В случае с половыми органами существуют различные виды пластики для того, чтобы удалить в первую очередь органы противоположного пола, которые вызывают негатив, и добавить органы желаемого. Но происходит это как? Естественно, настоящие органы воссоздать в принципе нельзя, используется тот материал, который уже существует у человека. Допустим, если с феминизацией, то существует несколько видов операций. Это пенальная инверсия, когда используется кожа полового члена и части головки, чтобы воссоздать клитор. Это используется лоскутная методика, когда для того, чтобы глубина влагалища была больше, если человеку важен именно половой акт, добавляется добавочная кожа, это называется лоскутный метод. Ну, если при пенальной инверсии 99 из 100, что сохраняется чувствительность, и человек может получить оргазм, то при лоскутной как бы существует риск, что это не получится.
0: Неовлагалище также можно сформировать, используя сегмент сигмовидной кишки.
1: Это сигмовидная операция. Это самая сложная операция, после нее самое долгое восстановление. Чувствительность после нее, как правило, есть. Ну, тут есть плюсы и минусы. При сигмовидной операции присутствует естественная смазка, но при этом при неудачном варианте может быть неприятный запах и требуется дополнительная гигиена. При пенальной инверсии необходимо заранее проводить эпиляцию, потому что если этого не сделать и не удалить, в процессе операции не будут удалены волосяные фолликулы, то возможен рост волос. То есть самое безопасное – это пенальная инверсия, когда получается хороший эффект, но недостаточная глубина влагалища, если кому-то важен секс. самая дорогая и самая опасная — это сигмовидная. Она дает больше всего опций, но она как бы оказывает наибольшее воздействие на организм. Также существуют еще отдельные варианты, когда кто-то просто делает орхиэктомию, когда сам член человеку особо не мешает, но хочется исключить выработку андрогенов, и человек просто удаляет тестикулы. Также существует еще нулификация, когда влагалище не делается вообще, а просто удаляется член, и, скажем так, глубина там минимальная, буквально 2-3 сантиметра, и сейчас члена делается клитор, эстетически создаются половые губы. То есть как бы стандартный секс при этом невозможен, возбуждение и оргазм возможны, но это когда человеку, в принципе, вообще особенно не нужны партнеры. Такое тоже бывает.
0: При трансмаскулинном переходе все гораздо сложнее. Пенис нужно создать там, где ничего не было. Пионером этой сложной процедуры стал британский врач Майкл Дилан. До перехода Дилан назвали Лаура Мот. Как и многие транслюди, он с детства испытывал стресс от собственного тела. К 1939 году уже появились лекарственные формы тестостерона, и врачи экспериментально пробовали лечить ими самые разные заболевания. Лаура Мот обратилась к одному из таких специалистов и откровенно сообщила, что хочет добиться маскулинизирующего эффекта от терапии. Доктор снабдил Лауру таблетками, но настоял, чтобы она также прошла консультацию у психиатра. Психиатр, к которому она попала на прием, нарушил конфиденциальность встречи и рассказал про Лауру своим знакомым. Слухи быстро распространились по городу. Лауре пришлось переехать. К тому моменту, благодаря гормональной терапии, ее внешность начала меняться. Вместе с переездом она совершила социальный переход и взяла имя Майкл Дилан. Но для полного счастья Майклу не хватало мужского тела. Дилан страдал от низкого уровня сахара в крови. Однажды он упал в обморок, и его увезли в больницу. Там он узнал про хирурга Гарольда Гиллиса. Во время Первой мировой Гиллис, который вообще-то был отоларингологом, специализировался на операциях по реконструкции лиц у людей, пострадавших от снарядов. Если посмотреть фотографии некоторых его пациентов, грубость работ может шокировать. Но вместе с коллегами Гиллис разработал множество методов, которые легли в основу развития пластической хирургии. А в 30-е у него начали появляться пациенты, которые просили не о реконструкции оторванной челюсти, а, например, о новой форме груди. Ну или вот Майкл Дилан, который мечтал о фаллопластике. Гиллис согласился, тем более, что раньше он уже реконструировал гениталии у раненых солдат и оперировал интерсекс-людей. Спустя 3 года и 13 операций Майкл Дилан наконец получил фаллопротез и желаемое тело. Это было в 1946 году. Операции по хирургической коррекции пола проводились не только в Европе и Америке, но и в Советском Союзе. Считается, что самое первое состоялось в 1972 году. Пациентом был трансгендерный мужчина Иннокентий. Дело было так. В 1968 году на прием к знаменитому московскому хирургу Владимиру Демехову, мы рассказывали о нем в эпизоде про историю трансплантологии, это тот самый человек, который пересаживал собакам вторые головы и вторые сердца. Так вот, к нему на прием пришла молодая женщина Инна. Она рассказала, что всю жизнь ощущала себя мужчиной и попросила о помощи. Демехов обратился за консультацией к рижскому коллеге Виктору Калмберзу, который специализировался на операциях для интерсекс-людей. Кстати, об этой истории мы знаем благодаря интервью, которое в 2018 году у Калмберза взял журналист Даниил Туровский. Текст вышел на «Медузе» и называется «Это не разврат, это болезнь». Калмберс неохотно откликнулся на просьбу коллеги о встрече с Инной. Он не понимал ее опыт и считал, что она идет против природы. Чтобы убедить его сделать операцию, Инна несколько раз приезжала к нему на консультации. После очередной безуспешной поездки она написала отчаянное пронзительное письмо, в котором рассказала об опыте жизни не в своем теле. Инна испытывала чувства к женщине и мечтала об отношениях с ней, но в женском теле для нее это было невозможно. После письма Калмберс передумал. Он провел еще несколько консультаций с психиатрами, которые подтвердили, что без операции пациентка может покончить с собой. Затем рассказал о своих намерениях министру здравоохранения Латвийской ССР. Они дружили, так что Калмберс получил устное согласие на процедуру. Для создания мужских гениталий хирург использовал так называемый стебель Филатова. Это такой лоскут из кожи и фасций, сформированный из передней брюшной стенки. Для упругости внутрь стебля поместили фаллоэндопротез. Помимо фаллопластики, хирург удалил у Инны матку, влагалище и грудь. Серия операций продолжалась 2 года. А потом Калмберс подготовил справки, которые помогли Инне сменить документы. В больнице после хирургической коррекции пола Его прозвали Иннокентий, и имя прижилось. Когда Иннокентий готовился к выписке, о его операции узнал всесоюзный министр здравоохранения Борис Петровский. Калмберза срочно вызвали в Москву. Но вместо поздравлений он получил строгий выговор и запрет повторять что-то подобное впредь. Петровский назвал операцию преступной. Обычно советские психиатры ставили тем, кто рассказывал, что родился не в своем теле, диагноз шизофрения. Но в 70-е исследованием гермафродитизма, то есть наличие и мужских, и женских половых признаков, занялась хирург-эндокринолог Ирина Голубева. Среди ее пациентов появлялись люди, которые осознавали себя представителями противоположного пола. Вместе с психиатром Араном Белкиным Голубева помогала таким пациентам менять документы, участвуя в переговорах с Минздравом и МВД. Законодательно возможность коррекции пола и юридический переход в России разрешили только в 1997 году. Но в 2023 Дума приняла закон о запрете трансгендерного перехода. Теперь транслюди не могут ни сменить документы, ни сделать корректирующие операции, ни получить гормональную терапию. Сегодня запрет на доступ к медицинской помощи угрожает здоровью и жизням сотен тысяч россиян, испытывающих гендерную дисфорию.
1: Если делается операция, то после этого ЗГТ...
0: ЗГТ — это заместительная гормональная терапия.
1: ЗГТ становится для человека уже не чем-то медицински показанным, так как без этого будет ухудшаться чисто его ментальное состояние, а вообще просто жизненно необходимо, так как половые гормоны какого-либо пола человеку просто необходимы для нормального функционирования и для жизнедеятельности. Поэтому в случае с хоть трансфеминным, хоть трансфеминным переходом, если удаляются половые органы, либо какие-то их части, то ГТ становится жизненной необходимостью, и человеку действительно будет необходимо использовать это на протяжении всей жизни.
0: Речь идет о ситуациях, когда при корректирующих операциях удаляются яичники или яички, то есть органы, в которых вырабатываются половые гормоны. Если, например, удаляются половые железы, вырабатывающие эстрогены, организму все равно нужны половые гормоны.
1: Поэтому то, что сейчас произошло в российской законодательстве, что людям врачи не имеют права прописывать терапию, в данном случае это просто преступление против человечности. Потому что такие люди, если они не получат доступа к медицине, во-первых, очень сильно ухудшат свое здоровье, во-вторых, умрут значительно раньше, чем сделали бы это при нормальном раскладе.
0: Иногда транслюди совершают детранзишн, то есть обратный переход. У него может быть много причин, мы про это еще расскажем, но сначала давайте разберемся, как можно откатить назад изменение тела, если уже началась гормональная терапия.
1: В принципе, практически все эффекты обратимы. Ну, кроме некоторых. Жировая ткань потом перераспределяется, как обычно. Если речь идет о трансфеминном переходе, потенция и репродуктивность восстанавливается. Кожа опять меняется на мужской тип. Голос как бы и так не менялся. Остается только результат тренировок. В случае с тренировкой вы все так же точно можно отыграть назад. Потому что если человек тут не переучивается говорить по-женски, идет просто расширение диапазона, в котором человек может говорить. Это так же точно, как у профессиональных певиц и певцов. Но это если человек уходит оттуда на ранних стадиях до года. До 2-3 лет, в принципе, это с высокой вероятностью в плане репродуктивной функции. После 4 лет репродуктивная функция может уже не восстановиться, так как орган может уже просто атрофироваться. Но за 4 года человек уже однозначно разберется, надо ему это или не надо. То есть как бы за такой срок никакой ошибки уже точно быть не может. При трансмаскулинном переходе меняется голос, но зато его уже отыграть нельзя. Ну и также точно меняется фигура, меняется волосение. Допустим, если человек захочет откат, но волосение по мужскому типу уже произошло, то дальше ему, скорее всего, уже поможет только эпиляция. При трансфеминном переходе грудь уже есть, она уже никуда не денется. Если она не нужна, то в данном случае также точно подойдет только операция. Ну и также точно по поводу репродуктивности. Если операция не была, это происходит на ранней стадии, то репродуктивность восстанавливается. Если на поздней стадии, то как бы все уже под вопросом.
0: Опыт обратного перехода есть примерно у 8% транслюдей. Причем чаще его совершают трансженщины. Автор исследования о дискриминации транслюдей и причинах детранзишена объясняет это тем, что особенности внешности трансженщин заметнее для окружающих, и нетерпимость к ним выше. В свою очередь это приводит...
6: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

0: Между нами дьявол ходит ежечасно и поминутно этой фразы ждет.
1: В середине 10-х годов прошлого века где-то в Цюрихе ирландский писатель Джеймс Джойс беседовал о главных героях мировой литературы со своим другом Франком Баджином. «Я работаю сейчас над одной книгой, в основе которой странствие Одиссея». Так Джойс расплывчато говорил об Улиссе. «Мистер Баджин, вы, кажется, много читали. Скажите, знаком ли вам хоть один абсолютно законченный, цельный персонаж?» «Возможно, Фауст», — предположил мистер Баджин, на что Джойс воскликнул. «Фауст? Но он не просто не цельный человек, он вообще не человек. Стар он или молод? Где его дом? Где его семья? Мы ведь ничего о нем не знаем». И в конце концов, его точно нельзя назвать цельным характером, уже хотя бы потому, что он никогда не остается один. Вокруг него постоянно вертится Мефистофель. С вами 25-й выпуск духовно-литературного канала «Армен и Федор». И сегодня мы будем заниматься кройкой и шитьем. Попробуем из десятка различных фаустов сшить некое лоскутное одеяло, фаустианский плед, которым можно будет укрываться холодными и одинокими готическими ночами. Меня зовут Армен Захарян. Фантазия пускай пленяет нас, пусть видит глаз, что дух желал без меры. Все это невозможно. И как раз поэтому оно достойно веры. Джеймс Джойс, меньшего мы от него, впрочем, и не ожидали, видел Фауста насквозь. Если Одиссей, которого он противопоставлял всем прочим героям, это цельная, сверхнаполненная, даже переполненная личность, он и сын, и отец, и муж, и странник, и воин, и даже уклонист, то Фауст чаще ведет себя как Мефистофель. Юлит, ускользает и просачивается сквозь пальцы. Он будто все время распадается на множество разных Фаустов. Да, различных мифов и легенд об Одиссее тоже предостаточно, и многие из них друг другу противоречат. Но его природное хитроумие всегда позволяет ему выходить сухим из любого моря. И множество разночтений не расщепляют его образ, а скорее наоборот, расширяют горизонты. Причем он с благодарностью это принимает, так что если бы на месте Шурика в «Кавказской пленнице» был Одиссей, то фраза «Простите, часовню тоже я развалил» наверняка из вопросительной превращалась бы у него в утвердительную. И Трою, и часовню. Все я. От меня не убудет. Фауст в этом смысле анти-Одиссей. Каждое новое прочтение как будто не дополняет существующий образ, а создает параллельный. И говоря «Фауст», все время приходится уточнять «С как доллар» или как «С русская». О каком, собственно, Фаусте речь? Народном докторе-чернокнижнике из немецкого фольклора? Фаусте английского драматурга Марло, который свою трагедию написал за 200 лет до Гёте? Или, может, Фаусте Пушкина, скучающем социопате? Фаусте Гуно, романтическом страдальце? Фаусте Бродского, интеллектуале на стыке герменевтики и национал-социализма? Или норвежском Фаусте Ипсена, Пер Гюнте? А может, собственно, о Фаусте Гёте, самом прославленном, историю которого солнце немецкой поэзии и драмы сочинял с перерывами на аудиенции Наполеона около 30 лет. Думаю, вы уже догадались, что этот фаустианский клубок можно распутывать сколь угодно долго. Джойс очень точно отметил, Фауст никогда не остается один. Каждый художник помещает его в свой контекст и решает на материале его трагедии те проблемы, которые кажутся ему самыми важными в фаустианском вопросе. Мне представляется, что в таких предлагаемых обстоятельствах наиболее интересно было бы поговорить о тех чертах Фауста, которые являются более-менее универсальными, которые, как ниточки судьбы, объединяют большинство Фаустов. И, возможно, проследив эти нити, мы сможем хотя бы приблизиться к ответу на заявленный вопрос. Что же значит быть Фаустом? Конечно, в центре этого разговора будет именно Фауст Гёте, самое монументальное художественное высказывание на эту тему. Так что всегда, когда я буду говорить, мол, Фауст делает то или это, прежде всего я буду говорить именно о Фаусте Гёте, а в прочих случаях оговариваться отдельно. Итак, первое. Пожалуй, самая известная и, возможно, самая важная черта Фауста, которая цементирует этот распадающийся на части образ, это Фауст, познающий. Классическое изображение Фауста – это умудренный опытом и украшенный сединой мужчина, который сидит за столом в высоком кресле с готическим собором за окном и разложенными повсюду книгами, свитками и байндерами. Фауст изучает сначала философию, а потом богословие. Он становится сперва юристом, а затем врачом, бакалавром, лицензиатом, магистром, доктором. Однако все это не только не приближает его к удовлетворению, но наоборот. Чем больше он узнает, тем сильнее мается в поисках абсолютного знания. Собственно, его запрос весьма впечатляет. Он хочет постичь все действия и все тайны природы, познать всю внутреннюю связь мира. К чему это приведет и какую цену за это нужно заплатить – вопросы этические. А если Фауста что и объединяет с Одиссеем, так это неизменное безразличие к вопросам этического свойства. Практическая сторона дела интересует его куда больше. Режиссер Сокуров очень остроумно показал это в своем «Фаусте». Когда Мефистофель дает Фаусту договор, по которому тот должен отказаться от собственной души, то предмет договора его почти не занимает. Вместо этого он начинает исправлять в тексте грамматические ошибки.
2: Да здесь сплошные ошибки. Да неужели? Я Генрих Фауст, завещаю подателю сего документа мою тушу, душу, первое «Д», а не «Т». Первое «Д»? Замечательно. После ее естественного отделения от тела. Вот теперь все правильно.
1: Грамматика для Фауста важнее души, потому что ее существование доказуемо. Она подчиняется правилам и поддается познанию. А душа? Что ж, сколько Фауст не анатомировал трупы, души он так и не нашел. Жизнь для Фауста – это весьма сложный механизм, а его главное стремление – понять, как этот механизм работает. А засорять его непознаваемыми сущностями, такими как душа, только усложняет задачу. Так что Фауст изящно проделывает то, что столетия спустя только повторит за ним Жак Деррида – избавляется от метафизики сущностей. А потому весьма логично, что вот в этом стремлении познать мир Фауст не признает каких-либо рамок или авторитетов. Вот он садится переводить Библию. Но смотрите, что получается. Библия оказывается недостаточно хороша, и ее приходится исправлять. Он переводит первую строчку Евангелия от Иоанна. «Вначале было слово». Но сразу останавливается и говорит: «Постойте, я не могу оценить слово так высоко». Согласитесь, в разговоре о Фаусте это неудивительно. «Здесь нужно что-то другое написать. Напишу: вначале была мысль». Но тоже не то, потому что мысль ведь не может действовать. А что останется от честного немца, если лишить его возможности действовать? Тогда что? Может быть, сила? Это уже ближе. Но не совсем. И вот, наконец-то, озарение. И Фауст записывает: «Вначале было дело». Он видит себя не переводчиком и даже не комментатором Библии, а ее соавтором, получившим общий доступ к документу с Господом Богом. Адаму и Еве для изгнания из рая хватило одного метафизического яблочка – плода познания. Но аппетит приходит во время еды, и Фауст – это логичное завершение пути человеческого грехопадения. Он объедает яблоню вместе с ветками и листьями, поедает все плоды, какие может найти, а те, что уже не влезают, закручивает в качестве консервов на зиму. «Познание über alles» – вот его девиз. Нет, Фауст при этом персонаж не богоборческий. Скорее, богоигнорческий. Бог Фауста не очень интересует, потому что Бог, как и душа, если предположить, что они есть, непознаваем. А Фауста интересует только то, что можно познать от природы всех вещей до губок Маргариты. А потому, когда эта молодая и наивная девушка прямо спрашивает его о том, верит ли он в Бога, то Фауст вместо ответа говорит что-то вроде: «Да, спасибо, очень хороший вопрос. Как раз недавно обсуждали это с нашими западными партнерами из Сорбонны. Знаете, здесь ведь нельзя судить как-то поспешно. Кто вам сможет сказать, что верит в Бога? А с другой стороны, кто сможет сказать, что не верит? Понимаете, все должно оставаться строго в рамках закона. Вы же не хотите, чтобы у нас было как в Ветхом Завете? Да и вообще, любовь, блаженство, сердце, Бог, называй как хочешь. Главное, что под нами земля, над нами звезды, роза, цветок, смерть неизбежна, Германия – наше отечество». Режиссер Сокуров очень остроумно обыграл этот риторический эпизод в своем «Фаусте». Этот диалог с Маргаритой происходит у него на выходе из церкви. И когда гер-доктор впадает в свою фаустианскую софистику, мол, ну кто же вообще может сказать про себя, что верит в Бога, то в кадре появляется одинокий Мефистофель, который вслед уходящему Фаусту тихо говорит: «Я могу». А точнее всех, этот разрыв Фауста с божественным, с метафизическим, его категорический выбор в пользу эмпирического и познаваемого, измеримого и наблюдаемого, показал Бродский в своем фаустианском шедевре «Два часа в резервуаре», где он писал о докторе Фаусте. В конце концов, он мог бояться смерти, он точно знал, откуда взялись черти, он съел дердог в Мансине и в Галене, он мог дозвассер осушить в колене, и возраст мог он указать в полене. Он знал, куда уходят звезд дороги, но доктор Фауст нихц не знал о Боге. Впрочем, в этом своем незнании Фауст весьма последователен, в отличие от Бога, которого изобразил Гёте. Напомню, трагедия Фауста у Гёте открывается прологом на небесах. Там Бог и Мефистофель заключают пари за душу Фауста. И в этом эпизоде Гёте отсылает читателей к Ветхому Завету, где Бог и Сатана аналогичным образом спорят за душу Иова. Однако параллель у Гёте получается какая-то модернистская. Посудите сами, Иов для Господа – богобоязненный раб, а Фауст – его выпускающий редактор. Да, Бог у Гёте говорит про Фауста: «Он мой служитель», но с тем же успехом своим служителем Фауста могу назвать и я, потому что обо мне Фауст переживает ровно столько же. Спор за душу Иова с сатаной – это понятно. Это спор о том, сохранит ли Иов веру, если лишить его всего, что он имеет. Но Фауста вообще не интересует вера. Фауст – человек знания, ему нечего сохранять. Потому и лично мне не совсем понятно, спор за Фауста между Богом и Мефистофелем – это спор о чем? О том, что Фауст ни перед чем не остановится в своем стремлении обрести сверхзнание? Что же, тогда у Гёте получается очень авангардный бог, и мне кажется, его вполне мог бы сыграть Стив Бушеми, благо опыт в этой роли у него уже есть.
3: Учи, мама.
1: Впрочем, мы сегодня не о том, как трудно быть богом, особенно когда про тебя пишет Гёте, а о том, что значит быть Фаустом. И здесь мы подошли ко второму его качеству, о котором будем сегодня говорить. Фауст – социопат. Прагматик и эгоист. Человек, совершенно неразборчивый в средствах, по уровню эмпатии находящийся где-то между Мориарти и Джокером, лишенный каких-либо ограничений в сфере морали. Вот смотрите. Фауст – потомственный целитель. В юности он особо отличился тем, что со своим отцом, тоже врачом, лечил население в маленьком немецком городке от чумы. И это как раз тот случай, когда слово «врач» лучше прочитывать в его сербском переводе, потому что в Сербии так называют колдунов и шаманов. И стали мы лечить. Удвоились мучения, больные гибли все без исключения. Среди этих гор губили мы, страшней губить

зрелище, которому не может быть равнодушен ни один истинный германец, полностью лишает его способности страдать. И он уже просит Вагнера сменить пластинку. Но перестань, не будем отравлять прекрасный этот час печальными речами. Взгляни, уж солнце стало озарять сады и хижины прощальными лучами. Далее. В сцене соблазнения Маргариты происходит что-то вообще невероятное. Мефистофель, адъютант дьявола, злой дух и порождение ада, выглядит более нравственным существом, чем наш уважаемый гер-доктор. Фауст встречает Маргариту и говорит Мефистофелю: «Да будь-ка мне вот эту девочку». Мефистофель знает, что Маргарита безгрешна, а потому не в его власти, и это будет трудная задача, а бес всегда предпочитает идти по пути наименьшего сопротивления. Поэтому он пытается закидать Фауста какими-то аргументами из сферы морали, мол, послушай, она невинна, она чиста. На что наш уважаемый Гумберт Фауст говорит: «Винна-невинна, а 14 ей уже исполнилось». Мефистофель снова пытается поспорить, мол, не всегда бывает впрок похитить девушке цветок. Но если с кем-то такие аргументы и работают, то точно не с Фаустом. Почтеннейший магистр-педант, нельзя ли меня теперь избавить от морали? Без лишних слов скажу тебе одно. Знай, если эту ночь я в неге страстной не проведу с малюткою прекрасной, то в полночь нам с тобой расстаться суждено. Конечно, чтобы получить девушку, которую так трудно получить, Фаусту приходится пойти на некоторые, скажем так, издержки. Например, убить ее мать, а потом и брата, свести ее саму с ума. Но это так, необходимые жертвы на пути познания мира. Блуждает человек, пока в нем есть стремление. Да и вообще, лес рубит, щепки летят. И в этом паттерне поведения Фауст находится на всем протяжении своего пути. Не случайно, что в концовке, когда он уже стареет и у него созревает наконец та мечта, которой он считает достойным посвятить всю свою энергию, строительство социализма с человеческим лицом на отдельно взятом клочке суши. Ему приходится устранить еще одну маленькую неурядицу. Усадьбу с двумя милыми старичками, которые отказываются переезжать, несмотря на то, что по территории их дома должна пройти у Фауста Олимпийская трасса. Старичков убивают, а Фауст потом даже ругается, мол, я же не просил их убивать, я просил их убрать. Они мешали свершению моих великих дел, тормозили мой дранг нах Остен, но не обязательно же в расход. Ох уж эти перегибы на местах, правда, гер Фауст? Но без них, к сожалению, никак. Зато все ради благого дела. Поддержка трудового народа, возведение дамбы, великие стройки, кипучая деятельность человеческих сил. Я целый край создам, обширный, новый, и пусть миллионы в нем людей живут. Парочкой ради такого можно и пожертвовать. Слезинки ребенка счастье человечества, конечно, не стоит, но этих старичков и оплакивать некому, потому что единственного свидетеля предусмотрительно тоже убили. Всю жизнь ввиду опасности суровой, надеясь лишь на свой свободный труд, я предан этой мысли. Жизни годы прошли недаром. Ясен предо мной конечный вывод мудрости земной. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Всю жизнь в борьбе суровой, непрерывной, дитя и муж и старец пусть ведет, чтоб я увидел в блеске силы дивной свободный край, свободный мой народ. Во-первых, если представить, что эти строки сочиняет в патриотическом угаре где-то в окопах Первой мировой войны отважный ефрейтор Адольф Гитлер, предвосхищающий тысячелетнюю славу своего народа в обширном и новом крае где-то на Востоке, то удивительным образом не возникает никакого противоречия. Более того, Йозеф Геббельс, нацистский министр пропаганды, писал о Фаусте. «Гёте и сегодня ведет нас в нашей духовной борьбе. Он передовой боец за желания молодых. Я ношу в сумке только одну книгу – Фауста». Просто потому, что «Майн кампф» к моменту публикации этих строк был Геббельсу еще неизвестен. Ну а во-вторых, любопытно, как лицемерно Фауст заявляет о том, что все люди должны вести свою жизнь в борьбе суровой, непрерывной. Тогда как сам он ее проводит несколько иначе. И вот в этот момент экстаза от работы других людей Фауста произносит сокровенное «Остановись мгновение, ты прекрасна». Что является не совсем точным переводом, на самом деле Фауст хочет не остановить мгновение, а продлить его. То есть

0: есть не просто сделать стоп-кадр, а растянуть его в вечность на таймлине. Что же, значит, справедливо было сказано: бесконечно можно делать три вещи: смотреть на огонь, воду и то, как работают другие. Эту неэмпатичность, безразличие к жизням и жертвам заметил в Фаусте еще Пушкин. Не случайно его сцена из Фауста, скучающего на берегу моря, буквально изнывающего от этой скуки, которая открывается знаменитым «Мне скучно без». Что делать, Фауст? Таков вам положен предел, его ж никто не приступает, вся тварь разумная скучает, иной от лени, тот отдел, кто верит, кто утратил веру, тот насладиться не успел, тот насладился через меру, и всяк зевает, доживет, и всех вас гроб, зевая, ждет. Так вот, эта знаменитая пушкинская сцена заканчивается так. Фауст прогоняет Мефистофеля, но тот не хочет уходить с пустыми руками и просит дать ему какое-нибудь задание. Бесу не пристало сидеть без дела. И Фауст говорит, мол, хорошо, что это вон там, на море. А на море стоит большой испанский корабль, готовый войти в порт. На нем мерзавцев сотни три, две обезьяны, бочки злата, да груз богатый шоколада, 100 коров, 200 бобров, 420 ученых комаров и так далее. Фауст выслушивает весь этот список живых и не очень существ, и далее Пушкин заканчивает эту сцену всего двумя словами. «Все утопить». Что стоит несколько сотен грязных испанских матросов, когда доктору Менгеле скучно? Да и вообще, кажется, что говоря о цинизме Фауста, о том, что он неразборчив в средствах и не ограничивает себя абсолютно никакими нормами морали ни в делах любовных, ни в государственных, мы упустили одну крошечную деталь. Фауст начинает этот путь с того, что продает свою душу дьяволу. И это подводит нас к третьей, заключительной роли Фауста, о которой мы будем сегодня говорить. Фауст – это спутник Мефистофеля. Испанская поговорка гласит «Dime con quien andas y te diré quién eres». У нее есть сразу два русских аналога, но ни один не подходит точно. Первый – «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Но это не подходит, потому что Мефистофель Фаусту, конечно, не друг. Второй – «С кем поведешься, от того и наберешься». Но здесь еще большой вопрос, кто от кого набирается. В «Яблочко», однако, бьет буквальный перевод. «Скажи мне, с кем ты ходишь, и я скажу, кто ты». Мефистофель, конечно, не друг и не искуситель Фауста. Он его постоянный попутчик. А потому я предлагаю внимательно взглянуть на этого благородного козлоногого господина и через его портрет узнать Фауста чуть лучше. Мефистофель – эталонный трикстер. Демонический комический авантюрист, плут, озорник и мошенник. Он заискивает перед теми, кто сильнее, и угрожает тем, кто слабее. Он то жмется и смиренно просит у Фауста распискус по заключении договора, то доводит целое государство до гражданской войны, втягивая его в аферу с ценными бумагами. В этом, кстати, безошибочно узнается его двоюродный брат, булгаковский Воланд, который ведь тоже закидывал жителей одного большого государства фальшивыми бумажками. Мефистофель всегда современен. Его копытце клацает о мостовую в ногу со временем, он одевается по моде и отказывается называть себя сатаной, слишком это устарело, какое-то побасенное слово. Он теперь господин барон, который ловит самые горячие тренды. Цивилизация велит идти вперед. Теперь прогресс с собой и черта двинул. Про духа северного позабыл народ. И видишь, я рога и хвост и когти кинул. Хоть ногу конскую иметь я должен все ж, но с нею в публике являться не желаю. И вот в фальшивых икрах щеголяю, как фронтовская молодежь. Конечно, как любой уважающий себя трикстер, Мефистофель постоянно юлит, лжет и прибедняется. Казалось бы, герой, который в этом сюжете должен все время жаловаться на ограниченность своих возможностей, это Фауст. Он же у нас, в конце концов, стремится к абсолютному познанию. Но ничуть не бывало. Мефистофель при любом подходящем и неподходящем случае упоминает, что его способности, мол, очень скромны. И невинные души не в его власти. И на юго-востоке он может куда меньше, чем на северо-западе. И через топи болота просто так не пройти, и Елену прекрасную не достать, да и вообще Все, что может предложить честному человеку честный черт, это опыт прожитых лет. Вы не хотите мне внимать? Не стану, дети, спорить с вами. Черт стар, и чтобы его понять, должны состариться вы сами. И как тут не вспомнить еще одну испанскую поговорку: «Más sabe el diablo por viejo que por diablo». Черт потому мудр, что стар, а не потому, что черт. Словом, постоянно жонглируя вот этим букетом из оправданий, прибеднений, завываний и сокрушений, господин барон являет собой образ весьма привлекательный, со своими слабостями и странностями, привычками и куличками. Это скромное обаяние мизантропии признает за ним даже бог, который говорит Мефистофелю, мол, ты, конечно, малый юлиш, но хитрюга мне милее, чем кровопийца, так что из всей вашей адской шайки-лейки, если с кем и биться об заклад за душу Фауста, то только с тобой, дорогой ты мой человек. Еще раз напомним, что бог у Гёте получился очень авангардный. Но вот что интересно. Нравственные создания мгновенно чувствуют подлинную сущность Мефистофеля. От Маргариты, которая говорит Фаусту: «Слушай, с кем это ты все время ходишь? Я в жизни своей не видела ничего страшнее его физиономии». И вплоть до античных сфинксов, которые прямо называют Мефистофеля врагом и вообще во всем противопоставляют его царство болезней, лжи и тьмы, античности, царству здоровья, правды и света. Однако наш уважаемый доктор Фауст абсолютно слеп к этой лукавой природе Мефистофеля. Человек, который хочет проникнуть во все таинства природы, по иронии судьбы, оказывается столь же близоруким, как пьянчушка в лейпцигском кабаке. Фауст обладает лишь внешним, поверхностным зрением и полностью лишен внутреннего. Порода Мефистофеля его не пугает. Он с холодной усмешкой принимает его правила игры, забывая о том, что после того, как ты заключил успешную сделку с Мефистофелем, нужно пересчитать сначала свои пальцы, потом руки и ноги, а затем родственников. Но как нам еще в самом начале поведал Джойс, Фауст не вполне человек. У него нет родственников. Однако даже так, если бы он все-таки начал пересчитывать, то сразу бы заметил, что счет не в его пользу, и не досчитался бы то Маргариты, то ее матери, то брата, то своего сына, то старичков. Но Фауст не оглядывается назад. И это, пожалуй, главное, что роднит его с Мефистофелем. Он легко и даже как-то буднично пролистывает страницы собственной жизни, как будто это очередная бессмысленная книга на пути его вечных поисков. Это антипостоянство памяти, этот навык торопливого забвения, пожалуй, самая дьявольская черта Фауста. Ведь именно Мефистофелю так важно доказать, что память – это химера, что его родной Северо-Запад не помнит, и что того, что прошло, никогда не было. И когда Фауст, наконец, умирает, когда он, ослепленный искрами сварщиков своей великой стройки, провозглашает «Мгновение продлись», и хор откликается на его смерть громовым «Прошло», то Мефистофель уже не играет, а злится на это «Прошло» по-настоящему. Потому что он, в отличие от Фауста, знает, что вначале было слово. «Прошло? Вот глупый звук, пустой! Зачем прошло? Что, собственно, случилось? Прошло и не было равны между собой. Что предстоит всему творению? Все-все идет к уничтожению. Прошло? Что это значит? Все равно, как если б вовсе не было оно. Вертелось лишь в глазах, как будто было. Нет, вечное ничто одно мне мило». И уже уйдя с помпезной сцены гётовского текста, тихо добавляет: «Забывать легко и приятно, Игемон». То, что после этого у Гёте Фауста спасает бог и забирает его душу в рай, характеризует, на мой взгляд, не столько Фауста, сколько Гёте. У Манна, Гейне, Марло и многих других Фауст становится законной добычей черта. В конце концов, это именно то мгновение, к которому он так стремился, забывая, улыбаясь и не оглядываясь назад, шел только вперед к тому светлому мигу, когда можно будет утвердительно ответить на главный вопрос фустианской трагедии. Продлевать будете? Фауст так и не понял, что мгновение это не нужно искать. За ним не нужно отправляться на юг или север. восток или запад. Не нужно продавать душу черту и спускаться к центру земли, чертить пентаграммы на грязном дощатом полу и строить дамбы. Потому что это мгновение, которое он так безнадежно искал, всегда было с ним. Его надо было просто увидеть. Знаете, оно ведь и сейчас здесь. И оно достаточно прекрасно, чтобы его продлить. Хотя бы потому, что никакого другого мгновения у нас просто нет. В этом месте с теми, кто совсем недавно смотрит и слушает наш канал, я бы хотел попрощаться до следующего выпуска, потому что у меня есть небольшое конфиденциальное обращение к тем, кто с нами уже давно. 2 марта литературному каналу Армен и Федор исполняется 1.5 года. 1.5 года, которые мы рассказываем о переводах и переплетах, Кавафисе и Кихоте, Джойсе и Одиссее, первых строчках Беккета и последних днях Унамуна. И вот 1.5 года спустя мы наконец-то делаем то, с чего большинство авторов в наши дни начинает свои проекты. Запускаем Patreon. Patreon – это площадка, на которой вы можете стать нашими спонсорами и оформить ежемесячную поддержку нашего канала на любую сумму.
1: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: В эфире радио Сахаров. Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: Все хорошо?
1: Да.
2: Ты меня убьешь?
1: Нет. Я хоть раз тебя убила? Всем привет! Это радио «Монеточка», подкаст от Лизы Монеточки, Вити Исаева и студии «Либо-либо».
2: Привет-привет. В этом подкасте мы созваниваемся с нашими слушателями и обсуждаем с ними проблемы, которые их волнуют.
1: И сегодня мы говорим на животрепещущую, волнующую нас всех тему «Первая любовь».
2: Можешь рассказывать все, что хочешь про себя.
1: Правда? Тебе да. Не будет обидно и неприятно?
2: Ну, я думаю, что это все в прошлом, как бы я уже с тобой с 2020 года.
1: Мы стали парочкой в 2020-м?
2: В 2019-м?
1: Нет!
2: Да. Или начало 20-го. Начало 20-го. Пусть начало 20-го, хорошо.
1: Странно, что мы не записали никакую дату, что мы ничего вот тут...
2: Не, ну я точно знаю дату того, как мы расписались.
1: Спасибо! Не знаю.
2: А ты знаешь?
1: 24 декабря.
2: Неправильно.
1: 26 декабря.
2: Вот так вот, видишь? Вот и все.
1: Ну, как-то у нас это не очень культивировано в отношениях. Мы с тобой ни разу не праздновали годовщину свадьбы, мне
2: и
1: кажется.
2: И как-то я тебе всегда подарки дарю.
1: Ведь, слушай, я чувствую себя не очень. Давай уйдем от этой темы.
2: Давай уйдем.
1: Надо, наверное, сделать этот спойлер, чтобы все истории дальнейшие не звучали странно, что я считаю, что моя первая любовь, если любовь – это что-то, что одно в жизни, это какие-то соулмейты, которые созданы друг для друга, то моя первая любовь – это вообще Витя. И я считаю, что мы с Витей созданы друг для друга. Более того, я уверена, что мы с ним встречались в прошлой жизни, и мы переродились и встретились здесь, мы сразу узнали друг друга. У нас, конечно, был долгий такой сложный интересный путь, но я с первой секунды поняла – о, вот и он, все. Ну, у нас была огромная разница в возрасте. Вообще-то приличные парни не целуются со школьницами, когда им 28 лет. Но по-другому просто быть не могло. Ну, мы не те люди, которые могли бы... Как вот я сейчас уже, смотря на все это, я понимаю, что мы не те люди, которые смогли бы построить брак, начать семью, родить детей.
2: То есть у нас не получилось?
1: Ты дослушай! С человеком, с которым они вот эти 5 лет не продружили. Другого варианта просто не было, я считаю. Ну, ты тоже можешь мне рассказывать почти что все. Но только не говори так, ах, какая была девочка! Всем девочкам девочка, с тех пор таких я не встречал. Так не говорила.
2: Если про тебя.
1: Тогда можно. Но я думаю, что это будет непростой выпуск. Мне будет тяжело.
2: Просто для себя я как-то уверенно себя в этом чувствую.
1: Как ты думаешь, почему ты чувствуешь себя в этом уверенно, а я волнуюсь?
2: Я не знаю. Ну, то есть, если тебе некомфортно, я не буду многим делиться.
1: Нет, уж так вот еще мне, знаешь, что это он такое? Ну, это я не буду рассказывать, иначе ты, дорогуша, сойдешь с ума.
2: Ничего такого, ты делилась историями гораздо хуже.
1: Какие?
2: Ну ладно, они не гораздо хуже, сопоставимыми, то есть сопоставимыми любовными историями ты делилась.
1: Ведь надо еще учитывать, что просто мы с тобой были реальными друзьями. Это важная часть наших с Витей отношений. Мы были
2: нереальными друзьями.
1: И мы все друг друга рассказывали. Слушай, написал мне такой парень, что, сходить с ним погулять? Или там, ну чем, девочка моя подружка?
2: Ну, конечно, скажем так, не было этого такого окраса дворового, как сейчас Лиза предала.
1: Ну, я в общих чертах просто, чтобы в паре предложений было понятно, насколько это была действительно классная дружба, где мы были очень искренни и даже такие вещи говорили. Ты знаешь, вот иногда сейчас мы стали мужем и женой, я думаю, да лучше бы я об этом всего, блин, не знала.
2: Почему лучше бы не знала?
1: Ну, не знаю, ну, потому что я тревожная. Ну, не переживайте, я занимаюсь психологом. Я все это с ним обсужу, проработаю. Я не несу, видите, вот так вот, понимаете, в тарелке всю свою какую-то ревность, обиду, какие-то тревоги. Я нормальная тетенька. Но у меня действительно возникают иногда какие-то мысли. Почему вот мы с Витей... Он был в 11 классе. Почему он сразу ко мне не пришел? Почему он сразу там меня не поцеловал? Почему он меня не дождался? Ведь ему было всего 30 с чем-то лет, когда мы поцеловались. Что, так сложно было подождать? Ну, я шучу. Это, конечно, гиперболизировано. Я не даю ход этим мыслям, я не развиваю эти чувства, не углубляюсь в них. Но иногда у меня возникают такие штуки. Да слушайте, что вы меня лечите? Что вы в душу мне лезете? Ребят, вот вы уж подумайте, такие прям все идеальные люди. Да у всех у нас есть какие-то штучки, тараканы в голове.
2: Ты права, лучше защита от нападения.
1: Вить, помоги мне выбраться отсюда, помоги мне выбраться из ямы.
2: В общем, ты действительно не грузишь меня своими эмоциями относительно этого, и за что я тебя благодарю.
3: Привет, меня зовут Маша, мне 16 лет, и я из города Троицка. Когда я была в 7 классе, я влюбилась в мальчика. Это было очень странно. Он только перевелся к нам, и я считала его просто превосходным. Охота была как-то выделиться, показаться классной для того, чтобы расположить его к себе. Что я сделала? Покрасила кончики в фиолетовый, носила джинсы на низкой посадке и футболку с Ривердейлом. И я постоянно писала ему всякую чушь. Сейчас мне все равно на это. Но вообще, мне кажется, что это поведение достаточно глупое. Но что ты не сделаешь, чтобы понравиться? И у меня такой вопрос. Что глупое вы делали для того, чтобы понравиться тем, кто нравится вам?
1: Маша, привет!
4: Привет!
1: Давай, Вить, твои самые странные влюбленные поступки.
2: Как-то раз в школе мне нравилась девочка. И я притащил в школу барабанную установку. И в течение двух перемен я играл в коридоре на барабанах. Я собрал гигантскую толпу детей. Я привлек очень много внимания. Мне потом звонили другие девочки.
1: А она
2: нет. Ну, на самом деле, мне кажется, я просто не умел, как и сейчас, наверное, прицелиться в свою целевую аудиторию. Этой девочке, мне кажется, никогда не нравились парни-барабанщики, типа, значит, музыканты, там еще кто-то. Я потом видел парня, с которым встречалась эта девочка. Во-первых, это был достаточно вот криповый 20 там с чем-то летний парень.
1: Не одобряем.
2: На черной тонированной тачке.
4: А в каком классе это было?
2: Мне кажется, 8-9 класс.
4: Мне кажется, это очень запоминающееся поведение. Она точно это запомнила.
1: Я бы влюбилась в Витя.
2: Ну, спасибо, что вы меня успокоили. Но это давно просто не является фокусом моего внимания. Мне кажется, что я отвлекся в тот же день просто тем, что вау, многим понравилось то, что я умею неплохо играть на барабане.
1: Конечно, 5 новых девочек тебе позвонили.
2: Откуда ты знаешь, что 5?
1: А что, угадала?
2: Ну, примерно, наверное, да.
1: Класс! Вот это урожай, Витя. У меня никогда не было такого внимания.
2: Ну, в школе у меня не было ни одной девушки.
1: Ну, у тебя, видишь, была какая-то странная выборка. Мне кажется, что вот твой вопрос о том, как правильно привлечь, допустим, парня, попасть в то, что ему нравится, мне кажется, это бесполезно делать.
2: Согласен.
1: Если я обожаю Ривердейл, правильно я произнесла?
4: Ну, тогда да, обожала, да, Ривердейл, правильно.
2: А сейчас что тебе нравится?
4: Вообще, сейчас я читаю «Алхимика». Но, а так я сдаю литературу, и мне вообще в этом году очень понравилось «Преступление и наказание», что странно, потому что русская классика меня как-то не интересовала. Я занимаюсь танцами, мне нравится все творческое, я рисую, иногда пою, и мне кажется, если правда с кем-то знакомиться, то нужен человек тоже более творческий. А как-то...
1: Конечно, или который любит также эту литературу, и более того, раз ты этим увлекаешься, изучаешь это, и тусуешься даже в каких-то кругах, например, если ты готовишься к ЕГЭ, то ты наверняка ходишь на курсы подготовки к этому ЕГЭ куда-нибудь.
4: Да.
1: И там же все эти люди туда и приходят. И мне кажется, это гораздо круче, чем влюбиться в мальчика и потом выяснять, чем же он таким увлекается, и присваивать себе эту выдуманную личность. Гораздо круче просто стоять на своем. Да, я люблю играть в Sims 4. И пока я не найду фаната Sims 4, я не успокоюсь.
2: Ну, ты не нашла же фаната Sims 4.
1: Ну, нас с тобой связывает кое-что побольше, чем Sims. Чем компьютерные игры. Ну, я могу рассказать смешной случай, что я делала, когда влюбилась в мальчика в садике. В общем, мне нравился мальчик. Его звали Дима. Я ничего не помню. Как он выглядел, чем он мне... Нет, чем он мне понравился, я помню. Он был в старшей группе.
2: Тот самый парень на тонированной машине.
1: Тогда вообще не было идей. Во-первых, как его привлечь? Во-вторых, зачем? так, вообще такой цели как бы не было. Просто нравится мальчик. Я хотела к нему рядом подходить и говорить: «Я тебя люблю, Тима, я тебя люблю». А он-то уже стесняется. И что я делала? Я завела себе тетрадку, где я писала: «Я люблю Диму». Вот прям большими буквами. Знаешь, одна страница, одна фраза. На все клетки. «Я люблю Диму». На следующей странице: «Мы с Димой поцелуемся». А потом мама увидела, что я пишу эту тетрадку, прибежала. Я поняла, что сейчас мама будет забирать тетрадку, побежала ее выкидывать в окно. Она застряла между решеткой и окном. Я вся была в истерике, и мама ее оттуда вытащила и унесла. И это был для меня конец света. Я слышала, как они с папой читали и смеялись.
4: Мне кажется, когда родители узнают о влюбленностях, это вообще очень странно, потому что потом все равно с их стороны какие-то издевки, мне кажется, могут быть, если родители не совсем понимающие.
1: Ну, ты знаешь, еще здесь видишь, сейчас, допустим, об этом очень много информации. Раньше, когда там мои родители меня воспитывали, это вообще как бы было как бы все не на поверхности, и этой теме не уделялось так много внимания. И сейчас, когда я там вспоминаю какие-нибудь странные вещи, они как бы честно так говорят, мы просто вообще не знали. Ну, типа, мы также ответственно читали все книжки, что у нас были, просто в них было написано реально другие вещи. И в этом смысле, конечно, ну, как родитель, я, наверное, очень постараюсь не смутить своего ребенка ничем и нанести ему как можно меньше травм, но уверена, что все равно не получится, и она вырастет, и выйдут новые какие-то постулаты правильного воспитания, и окажется, что я где-нибудь да точно и ошиблась.
4: Я думаю, все будет супер с Ниной, потому что вы ее очень любите, как я вижу.
1: Очень, конечно, ну, все любят своих малышей. Слушай, ну а сейчас у тебя как? Что с этим мальчиком-то в итоге? Все, забылся?
4: Ой, да? Да, забылся. Но сейчас столько внимания не уделяется любви, вот этому чему-то, поиску отношений, потому что сейчас, ну, уже как бы поступление в голове, и нужно готовиться к ЕГЭ, и как-то, если что-то и есть, то оно проходит мимо.
1: И мне кажется, еще знаешь, что в культурном пространстве сейчас как-то нет такого акцента на отношениях. Потому что когда я была маленькой, это было реально в каждом мультике, везде. И если у девочки нет парня, значит, она не крутая.
4: Сейчас, мне кажется, больше всего внимание обращают на саморазвитие. Что вот сейчас мы будем стараться делать тебя умной.
2: И тогда у нас наконец-то появится парень.
1: Ну нет, и тогда мы уже по уму себе найдем какую-то любовь, если захотим. И уже тогда мы сумеем выстроить это все по уму и по крутости, а не как глупые малыши. А у тебя была в школе первая любовь?
2: Что это значит?
1: Ну, давай определимся. Первая любовь – это первая девочка, которую ты испытал влюбленность, и ты подумал, какая она красивая, я хочу ее поцеловать, какая милашка.
2: Вот у тебя всегда поцеловать. Я хочу ее поцеловать. Почему вы меня не поцеловали? Поцелуйте меня.
1: А вот у тебя всегда так: «Ну, я Витя».
2: Хорошо, у меня было такое.
1: Да у всех это было, конечно. Господи. Ну, у меня это была такая долгая любовь, прикольная, очень милая. Я очень рада. Это был приятный, нормальный экспириенс. Но мне было очень грустно после расставания.
2: Когда это закончилось?
1: Ну, это началось в школе и закончилось тоже в школе. Это длилось где-то 4 года. Я рада, что это закончилось. Но в моменте расставания это было так тяжело. Это был ужас. Я никогда не испытывала ничего сопоставимого с тех пор и до сих пор. Это было ужасно. Типа полгода я просто вообще просто рыдала.
2: А почему вы расстались?
1: Да я не знаю, ведь, ну, как-то я даже не помню. Ну, слушай, ну мы просто все выросли, и у всех появились свои какие-то интересы, у всех какой-то свой путь.
2: Складывается впечатление, что у подростков химия может возникнуть со стеной.
1: Ну, у тебя не было такой долго первой любви?
2: Нет.
1: Твои школьные вообще чувства были взаимными?
2: Нет.
1: У тебя была невзаимная школьная любовь?
2: Да. Даже две.
1: Правда?
2: Да.
1: Но ведь ты был таким хорошим мальчиком.
2: Ну, я всегда нравился не тем девочкам, которые нравились мне.
1: Ничего себе.
2: Мне кажется, что просто я позже начал открывать в себе те качества, которые привлекательны во мне, скажем так.
1: Для женщин.
2: Да.
1: Так у меня вообще не была такая ситуация. Я просто встречалась с тем мальчиком, которому я понравилась. У меня до этого там в 4 классе, помню, я понравилась мальчику. Еще в 6. Так я со всеми ними все там и гуляла, и за ручку ходила. У меня не было такого выбора. Ой, я тебе нравлюсь? Все, пойдем. Вот так у меня было. Класс, круто.

0: Я поверила. Но это не я, это весь детский сад верил.
1: Я понимаю, конечно, в это сложно не поверить. Он синий был?
0: Нет. Он всем говорил, что он Sonic X, и что когда никто не видит, он превращается в Соника X.
1: Я всем говорил просто, что я Донателло.
2: А жареных гвоздей не хочешь? Я спросил, жареных гвоздей не хочешь? Нет?
3: Привет, я живу в Екатеринбурге, Свердловской области. Моя первая серьезная влюбленность случилась в 14 лет, когда я познакомилась в интернете с одной девочкой, и она мне сразу понравилась. Мы очень часто начали переписываться, отвечая друг другу на сообщения, но все осложнялось тем, что о таком не расскажешь. Я была рада, потому что смогла рассказать своей маме, которая приняла это, и все было хорошо. Вот. Но я не рассказывала об этом своей подруге, потому что как-то раз в нашем разговоре она упомянула, что она против однополых отношений, таких людей надо лечить. Поэтому я очень испугалась, что она перестанет со мной общаться. И поэтому я так и не рассказала ей, что мы встречались с ней. Это было чудесно. Она приехала ко мне летом, но летом все пошло совсем не так, как я ожидала, потому что она осталась на очень долгое время и доставляла мне сильный дискомфорт, так как мы встречались на расстоянии, у нас не было возможности понять личные границы друг друга. Она очень много требовала контакта от меня, который я не могла ей дать. И мы расстались спустя несколько месяцев. И так закончились мои первые настоящие отношения.
0: Привет!
4: Привет!
0: Слушай, ну у тебя остались счастливые воспоминания об этом всем, или что-то тебя еще тяготит?
4: Ну, немножко тяготит, потому что после того, как мы расстались, ничего не кончилось, по сути, потому что мы также продолжали общаться с ней достаточно близко и хорошо, и я не знала, что это ей наносит столько боли, потому что я в тот момент уже встречалась с другим человеком, и на протяжении всего того времени, что мы общались с ней после расставания, оказывается, она все еще меня любила.
0: Ну, любовь такая штука, ты не можешь оторваться, как бы тебе плохо ни было. Я очень тоже это хорошо понимаю.
1: Иногда, да, существуют какие-то ложные надежды на то, что еще чуть-чуть, и может, все вернется.
0: Ну, там. И в целом, все твое естество тебе говорит о том, что ты должна как можно ближе быть с этим человеком каждую секунду, вообще вне зависимости, что с ним, и что он тебе говорит, и как он вообще сам даже поменялся. Я помню вот как раз про школьную любовь, что именно так и заканчивалось, что уже все закончилось, а я все еще просто, знаешь, крипово просто сталкерила, просто, ну как сталкерила, ходила там к мальчику под домом, стояла, что-то там ждала, и я не понимала зачем, потому что уже было понятно, что между нами ничего не будет.
1: На самом деле, долгое время у меня тоже была похожая какая-то история с ощущением. Просто мне было много, когда сразу так много нового человека в твоей жизни. Угу. Есть какая-то особенность у меня, которая схожа даже с расстройством аутического спектра. Условно, если мне неинтересно, я могу даже покинуть разговор, никого не предупредив о том, что я из него вышел. И вот то же самое, как бы, я испытывал всегда в отношениях, что меня всегда напрягало то количество внимания, которое тебе оказывается, и ты должен оказывать по поводу и без. И поэтому мне всегда нравились отношения, которые зарождаются из дружбы. И мне всегда было интересно, почему это больше особо никому не нравится. Почему всех интересуют отношения, которые начинаются с...
0: Каждую секунду мы больше не отлипнем друг от друга, да. Не на меня.
1: На самом деле, я где-то услышал, вот это первые дни отношений, первые месяцы, это пробник того лучшего, что может быть дальше. Мне кажется, что в этом что-то есть. Что, например, если ты испытываешь в самом начале отношений какой-то дискомфорт, то дальше это будет только как бы...
0: Ну да, нет такого. Ну, со временем плохие черты, наверное, могут пройти. Нет. Со временем все плохие черты точно усилятся в тысячу раз и будут раздражать вас в тысячу раз больше. Я, знаете, иногда, если не могу уснуть, я вспоминаю именно вот наши с тобой первые дни отношений. Когда мы в первый раз поцеловались. Я помню это посекундно. Я помню каждую деталь. Я пыталась недавно в искусственном интеллекте нарисовать эту картину. Ну, я просто помню, как выглядела
1: комната. Я помню, ты меня присылала.
0: И моя мечта воссоздать. Иногда я говорю, Вить, ну не иногда, очень часто. Я говорю, Вить, ты помнишь, как мы первый раз поцеловались? А давай сейчас так же попробуем поцеловаться. И

0: там первый раз, когда Витя меня, я помню, ни с того ни с сего, вот мы друзья, друзья. Но знаешь, что-то тут вдруг начали сближаться, как-то больше общаться, вдвоем все время где-то шататься. И я помню, как он один раз меня погладил по голове. И я навсегда помню, где это, как это было, в чем я была одета. Просто взял и погладил. И тогда я поняла, все.
1: Он мой. Сработало.
0: Началось такая, блин.
1: Вот если бы мы расстались.
0: Ой.
1: Подожди. Ты бы хотела, чтобы мы больше не общались? Или чтобы мы поддерживали связь?
0: Ну, я точно уверена, что мы с тобой просто обязаны общаться до конца наших дней, потому что у нас есть один ребеночек. И, ну, это просто обязывает нас сохранить... Ну,
1: давай в более гипотетический мир. Просто вот эти чувства...
0: Нет, тогда бы я не стала с тобой общаться. Зачем мне каждый раз это вспоминать? Более того, память работает в этом смысле по-дурацки. Любое событие из прошлого она любит приукрашать. Чем больше проходит времени, тем меньше ты помнишь, что вы расстались-то вообще, и тем больше ты помнишь, а как мы первый раз ходили в кино, погуляли, посидели в кафе. Она оставляет какие-то приятные воспоминания, но она так защищает. Например, у меня так психика работает.
1: Хорошо. Такой вопрос последний. Будь ты на месте человека, который в паре, которая рассталась, любит меньше. Ну, то есть он дальше как бы продвинулся. Вот теперь, зная о том, что легче было бы, например, чтобы вы не общались, ты бы сделала за вас двоих этот выбор?
0: Да. Я бы исчезла из жизни, я бы его заблокировала не для того, чтобы он мучился, а для того, чтобы ему было легче, потому что каждый лишний день, что он сидит у меня на страничке, будет причинять ему дополнительную боль. Никаких надежд, никаких поддержек. Ну, так ты делаешь человеку больно. Но это опять ведь мой. Я тебе говорю, у нас есть вот с тобой подружка, менеджерка наша бывшая. Она прекрасна со всеми бывшими. Все, позвонили, поработали вместе. Встретились на вечеринке. Ну, у меня просто, я так вот вообще не умею. И более того, я это не осуждаю вообще, нет, не осуждаю. Но мне бы это не подошло, если бы мой партнер поддерживал такую связь со своими бывшими.
1: Хорошо.
0: Но слушай, что мы будем так советовать? Все же люди разные, согласись.
1: Ну, просто интересно, я хотел услышать твое мнение.
0: Есть ли какие-то обстоятельства, помимо там ребенка и всего такого, по которым ты мог бы сохранять дружбу и общение с бывшей девушкой?
1: Но, честно, вот на уровне моральных каких-то ощущений кажется, что это правильно. И я старался всегда это делать, но несколько раз как будто бы твой вывод оказался более жизнеспособным, более правильным. Поступить так, что типа не общаться как бы вообще нигде, никогда, потому что это в данный момент делает только все хуже. Но как будто морально я чувствую, что правильно, конечно, общаться с людьми и не обращаться
0: на это
1: внимания.
0: Ну да, у вас было много общего. Наверняка вы не только, знаешь, по половому признаку сошлись, наверняка у вас были какие-то общие интересы, и странно это все вот так покидать.
1: Да, в чем интересно.
0: Мы, мне кажется, отвлеклись от нашей прекрасной слушательницы.
2: Да, да. Не знаю, вот после того, как я с ней рассталась, мы поддерживали с ней дальше дружеский контакт, только потому что я не знала, насколько... Ей больно со мной общаться, продолжать дальше. Она об этом никогда не говорила. Но после того, как я узнала, что она так сильно зависит от меня, и я заблокировала ее, но она все еще продолжала там писать на своей странице ВКонтакте какие-то грустные сообщения про меня, там стихи, всякое такое. И это тоже было так немножечко дискомфортно, потому что, ну, все-таки у нее что-то осталось ко мне. Я не знаю, как ей помочь с этим.
0: Ты знаешь, я сейчас вспомнила какую-то свою ситуацию, где я была в похожем на твое именно положение. И ты знаешь, наверное, даже на себя и не надо много брать. Не так уж и много от тебя и зависит. Хочешь, блокируй, не блокируй, пиши, не пиши. Человек все равно сам переживает свою боль. И тебе нужно просто позаботиться о себе. Потому что хоть тебе и легко, но все равно у тебя случилось расставание. У тебя, ну, какое-то важное событие в жизни, оно тоже на тебе сказывается. И я хочу, чтобы в этот момент ты заботилась о себе, а не о человеке, который сам проходит свой путь.
1: И иногда, на самом деле, мы даже не знаем, с кем мы встречаемся до тех пор, пока какие-то вещи не происходят. Нам кажется, что человек нормальный и адекватный, но он может совершенно быть не тем человеком, даже за которого себя выдает.
0: А может, знаешь, была тема, но потом и взял и сошел с ума, и что это такое, тоже бывает.
1: Да, бывают разные вещи.
0: Особенно в подростковом возрасте.
1: Там-то все сходят с ума.
0: Ну, правда, вальс гормонов, пляж.
1: Вальс гормонов звучит очень красиво.
2: Да, я согласна.
0: Это не мое выражение, это книжка есть такая.
1: Та-ра-та-та. А твои нынешние отношения, они...
2: Ой, ну, мои нынешние отношения, они мне, конечно, нравятся намного больше, потому что, во-первых, они не на расстоянии, они, ну вот, в реальности мы достаточно близко живем друг к другу и очень часто видимся, и эти отношения, они немножко тоже отличаются тем, что они более социально одобряемые, типа, о них можно всем рассказать, можно там, ну, везде
1: то
2: говорить,
1: есть
2: там,
1: с парнем сейчас встречаешь. Угу.
2: Да, у меня там есть парень, молодой человек, что-то в этом духе.
0: А как ты думаешь, сильно ли на предыдущие отношения повлияло то, что они не социально одобряемые, про это так просто никому, особенно у нас на Урале, так просто не расскажешь?
2: Ну да, об этом никто не знает, получается, ну там, кроме, может, вот моей мамы.
1: То есть вы не ходили там за ручку, ничего такого?
2: Ну да, получается, мы открывались там, как-то шифровались там. При своих друзьях я говорила, что вот она моя подруга, там она приехала ко мне на лето. И это тоже немножко тяжело, потому что ты не можешь ни у кого спросить совета на этот счет. И так как это была первая любовь, то есть первые отношения, ты не можешь понять, это нормально или нет.
0: Угу, ты и так ничего не понимаешь, тут еще
2: да,
0: такая.
2: Тут даже посоветоваться не с кем, и просто ты ходишь в неопределенности и думаешь про себя, а вот то, что вот она так надолго осталась у меня, вот это нормально, нет? Почему я чувствую дискомфорт рядом с ней? Может, это со мной что-то не так? Может, я какая-то неправильная, я мало ее люблю.
0: Но как человек гуманистических взглядов, я всегда в таких ситуациях хочу сказать, что вообще это не должно никак нигде скрываться и все такое. Но как человек, который тоже прожил долго в Екатеринбурге и в первую очередь, который беспокоится за безопасность своих слушателей, конечно, такой совет вряд ли бы сработал в такой ситуации. И опять-таки, наверное, мне кажется, если это в подростковом возрасте застало, мне кажется, самое главное – сохранить себя. И, наверное, вот это время, когда ты школьник, это не самый подходящий момент, чтобы бороться с системой и подстраивать, менять мир. Это дело нас, взрослых, и мы, правда, со всей сил пытаемся это сделать, но пока что у нас не получается. Придет время, и вы сможете задуматься о чем-то гораздо более классном и крутом, чем элементарная безопасность. А еще, например, ваши желания, ваши мечты, то, как вы видите идеальный мир вокруг себя. Но пока что пусть она будет на первом месте.
1: Да, желаю, чтобы не приходилось делать выбор, жизнь или любовь.
0: Ну, или даже не жизнь, а знаешь, просто... Ну, странно. Представляешь, нам бы с тобой приходилось... стыдиться. Представляешь, мы бы с тобой...
1: Ты не стыдишься, да?
0: Спасибо тебе большое. Я очень рада, что сейчас ты счастлива и что тебе хорошо с твоей любовью.
2: Спасибо большое.
0: Блин, хотелось бутерброд с колбасой.
1: Ну, колбасы нет. Я могу тебе с сыром сделать.
0: Нет.
1: Ну, ты съела сейчас все. Хочешь с сыром?
0: Нет.
1: Ну, вот видишь...
0: Я что, буду сейчас все это время сидеть и думать про колбасу?
1: Без бутерброда, да. Пора начинать новый разговор.
0: У нас звонок от нашей прекрасной слушательницы Вари.
3: Я с 11 лет занималась в театральной студии в своем маленьком городке. И когда я только пришла, я пришла в младшую группу, мне было 11 лет. В средней группе от 13 до 16 лет занимался мальчик, назовем его Никита, который с первого дня мне очень понравился. Это было... какая-то дикая одержимость, влюбленность. Я рисовала с ним рисунки, я писала истории, как мы с ним поженимся, как мы с ним будем гулять. И вот так все у нас было невзаимно. Он на меня не обращал внимания, даже в каких-то местах он меня булил. Я была довольно полной, несимпатичной девчонкой. И вот что-то мне исполнилось лет 14, и я сильно заболела. У меня началась анорексия, из-за чего я сильно похудела, как-то сознание поменялось. И в то время я познакомилась с мальчиком в интернете. Он тоже был из моего города. И из-за того, что у меня был дикий дефицит внимания, я решила компенсировать с помощью него как раз этот недостаток. И вот со временем, за полгода я набрала нормального здорового веса, потому что случилась череда неприятных событий, из-за которых я на стрессе набрала. Вот. И тот мальчик, по которому я сохла, смекнула, что девчонка-то похорошела, девчонка-то повзрослела и, так скажем, приударил за мной, знаки внимания проявлял. Мне снесло башню резко. Я решила, да, наконец-то он обратил на меня внимание, наконец у нас будет все хорошо. Мои детские мечты стали явью. И я начала гулять втайне от своего парня с этим мальчиком. Я это скрывала все где-то 2 месяца. Мне было так стыдно. Но... кстати, к слову, инициатором расставания с тем мальчиком из театральной студии была я, потому что мы розовые очки спали. Его идеально взяла сама я, хотя на самом деле человек по факту говно. Вот. Мне очень стыдно за то, что я тогда с тем парнем так поступила, потому что он хороший. К слову, мы до сих пор с ним общаемся, у нас все прекрасно. Я очень рада, что мы поняли друг друга.
0: Варя, ты здесь с нами?
4: Да, я с вами, привет.
0: Слушай, какую грустную ты историю рассказала. Просто в таком возрасте людям еще сложно понять, как себя правильно вести в отношениях, что делать и как вообще распознать своего человека. И здесь нет никакой как бы вины ни у кого, потому что вы все супер-супер молодые люди, вы учитесь в школе, вы только пробуете, изучаете вообще этот мир, вы узнаете о том, как надо вести себя в отношениях, и, конечно, вы будете допускать много ошибок, и я думаю, что почти что все, наверное, через это проходят, и я уверена, что когда ты встретишь свою настоящую любовь, у тебя не будет вопросов, тот это или не тот, ошиблась я или не ошиблась, а пообщаться ли мне с другим мальчиком или не пообщаться. Конечно, все равно в отношениях всегда есть вопросы, проблемы, но они другие. И мне очень жаль, что такой непростой путь ты проходишь. И больше всего, конечно, то, что ты рассказала про РПП, потому что мне это тоже близко, и со мной это тоже было. Скажи, ты сейчас вот с этим испытываешь какие-то трудности, проблемы?
4: Я не могу сказать, что я в ремиссии полностью, но, по крайней мере, я отошла от подсчета калорий и диеты. Все равно бывает такое, что я смотрю на себя в зеркало, блин, я недостаточно... Не то, что недостаточно худая, я недостаточно симпатичная, чему-то не соответствую. Но потом я вспоминаю, какой ценой мне далось то, что я имею сейчас, элементарно. Все мои набранные обратно килограммы – это символ того, что я хочу жить. И меня это очень радует, это меня мотивирует не скатываться обратно.
0: Это меня больше всего беспокоит, потому что все эти мальчики, господи, ты такая прекрасная девочка, ты вообще, я уверена, сможешь в жизни себе найти то, что тебе нужно, то, что тебе идеально подходит, и ты найдешь человека, которого ты будешь делать счастливым, и с которым ты будешь очень счастлива, но вот единственное, что меня очень заботит здоровье, и если у тебя не получится само это решить, мне кажется, обязательно обратиться за помощью к врачу, и мне очень помогло избавиться от всего этого, перестать себя как-то оценивать, что очень сложно делать в подростковом возрасте, потому что ты только и делаешь, что сравниваешь себя с какими-то картинками из интернета, где себя удачно сфотографировала девушка с какого-то ракурса и все такое. И я очень хорошо помню это чувство, когда ты хочешь быть легче, и ты так хорошо себя чувствуешь, когда ты голоднющая засыпаешь и понимаешь, что в тебя сегодня ничего лишнего не попало. В моей жизни это то, с чем я до сих пор справляюсь, с последствиями. То есть психологически это все проблемы эти решены, но желудок, он же как бы так просто не восстановится, и организм. И с этим до сих пор я сталкиваюсь. Знаешь, я в ТикТоке все время сижу, листаю, и там какая-нибудь девочка. Попадается видео в рекомендациях, где какая-нибудь девушка выкладывает, типа, мой рацион, что я ела сегодня?
4: Я ненавижу такие видеоролики. Это неправда, потому что...
0: Ну да, ну и даже если... У меня просто триггер срабатывает. Во-первых, я такая, уже плохо. Ты реально весь день, прежде чем съесть еду, ты фоткала ее. И потом я смотрю, там, знаешь, эти белки без желтков, стакан воды, жвачка. Потом она сделала какую-то пасту, там кабачки, знаешь, с молоком.
4: Я ела такое, это...
0: Это не настоящая еда, это невкусно. И я просто не выдерживаю. Я всегда пишу комменты под этими видео. Baby, no, please, не надо, пожалуйста, остановись. И девушки говорят, да все нормально, у меня нет никаких проблем, я просто пока что вот на такой диете.
4: Мне еще нравится фраза «Да ладно, я успею остановиться». Там что?
0: Ну да, да.
4: Вот похудей до 40, потом смотришь на весы, опа, 29. И такой, ну... Ладно.
0: Вот ты знаешь, реально, ты подрастешь, организм сформируется, и уже будем думать, что нам хочется. Или нам вообще хочется себе дать, например, передышку и почилить немножко. Или нам хочется заняться спортом. Или мы хотим как-то поэкспериментировать с питанием. Но это все, пожалуйста, потом.
4: Спасибо большое.
1: Спасибо тебе.
0: Пока. Ох уж эти подростки, бедняжки. Измены, расставания, драматические переворачивающие события.
1: Тебе кто-нибудь изменял? Нет? Ты изменяла?
0: Я точно не изменяла. Мне, ну, тоже, можно сказать, не изменяли.
1: Можно сказать.
0: Ну, ты это тоже просто было, знаешь, все в подростковом возрасте, где непонятно. Ну и все, я тебе ухожу. Ну и все, я тогда позову в кино сейчас Дашу. А мы вам с Дашей ходили в кино. Ах, мы ходили в кино. Ну, ты же сказал. Ну, вот такая секвин. Я тебе расскажу про свою любовную драму из 4 класса.
1: Очень интересно.
0: Мы с моей подружкой Ириной начали встречаться с нашими одноклассниками. И мы ходили. Ну, что такое встречаться? Мы иногда все вместе вчетвером ходили на качелях кататься, ели кириешки, могли на всех купить энергетик или кока-колу.
1: Понимаю.
0: Или дюшес, или что-нибудь такое. Все это распивать вот этими слюнями в одну бутылку.
1: Это уже как встречаться.
0: Да, там, знаешь, поднести портфель. И потом мы с Ириной. Просто, представляешь, сидим и... Слушай, а давай поменяемся парнями. Ну, давай.
1: Там-там-там.
0: Я помню, мы с ней обсуждали. Ну, допустим, Паша – это малиновое варенье, а Сережа – это черничное варенье. Ну, я не хочу сбирать твое все варенье, но я хотела бы попробовать одну ложечку твоего. Да-да.
1: Вы очень прагматичная
0: девчонка. Я хочу одну ложечку твоего. Ну, давай поменяем. Ну, потому что ну, мы не понимали. Для нас это было, что такое парень? Тот, кто с тобой носит портфель, с кем ты гуляешь.
1: Ну, конечно. Просто, считай, переносной устройство.
0: Ну, ведь, ну, вот такой был взгляд у меня, понимаешь? И мы с ней решили, все, мы меняемся парнями, договорились. Ага. Сказали им об этом, и они обиделись и бросили нас обе.
1: Дураки, а? В детстве я даже, ну, не мог, мне кажется, даже подумать, как это в такую сторону. Там, еще
0: что, с кем-то встречаться?
1: С кем-то встречаться. Мне интересно попробовать другое варенье. А какие еще есть тюбики с краской? Я не все выдавил. Ну, то есть, как...
0: Какие еще есть тюбики просто так?
1: Тюбики, да.
0: Ты еще до этого говорил, что в этом смысле ты дольше оставался наивным ребенком. Но ты знаешь, как человек, который имел немножко другой путь, и у него в жизни были все эти драмы.
1: И в жизни были.
0: Знаешь, там в 16 лет рассталась, 14 лет что-то там влюбилась, перелюбилась, разлюбилась. И в защиту вот своего, как бы, пути могу сказать, что мне кажется, нет наивнее человека, чем я в том возрасте, потому что просто я до очень долгого возраста просто подходила и говорю, я тебя люблю, я тебя очень люблю. То есть я считала, что так нужно проявлять свой интерес.
1: Я тоже.
0: И у нас был...
1: Я до сих пор считаю, что так надо проявлять свой интерес. Честно говоря, я никогда не понимал мир, в котором нужно вести какие-то игры любовные. Поэтому меня еще это так бесило и не было интересно. Я совершенно не понимал, когда я нравлюсь. А иногда мне просто прямо говорили, я до сих... все равно не верил. Иногда я говорил об этом в совершенно неподходящий момент. Я считаю, что это... та сфера жизни человека, человечества, которой требуется чуть больше наивности. Я считаю, что в кино это слишком романтизирована какая-то игра, в литературе слишком романтизировано какое-то вот это вот нездоровое проявление любви, там, преследование, опять же, да? Еще
0: схождение с ума, какая-то завуалированность, когда ты почему-то вдруг не можешь сказать об этом в течение многих лет. Ну, Вить, скажи честно, как ты думаешь, мы бы имели с тобой семью, ребенка, если бы я на первой встрече сказала тебе, я тебя люблю?
1: Нет, но по другой причине совершенно. Потому что ты была молоденькой, ты была очень маленькой. Это было неправильно бы, абсолютно. Я бы себе не позволил никогда так повести себя.
0: Я бы тебе позволила.
1: Господи, боже мой. Ну, ты понимаешь же, о чем.
0: Да я понимаю, все, я тебя уже подкалываю.
1: Ты на глазах выросла у меня, по сути. И ты мне понравилась сразу же. Ну, не то, чтобы понравилась, я просто осознал, что ты мне нравишься сразу же, когда я увидел перед собой взрослого человека. Ну, вот это реально происходит с людьми. Ты можешь это видеть, как они из юных превращаются в взрослых, хоть и молодых взрослых, там, любых, да. Сразу мы стали вместе идти с тобой.
0: Ты знаешь, я все-таки хочу что-то сказать в защиту всех
1: детей.
0: Мы просто говорим, что эти вот драмы, это все излишне, но...
1: Я не говорю, что это излишне. Я абсолютно не говорю, что...
0: Ну, что это слишком усложнено. Ну, как, ну, говоришь, Вить, ну, не стесняйся, что у тебя тоже есть свое мнение, не со всеми оно в ладах. Это же нормально.
1: Хорошо.
0: Ну, просто мне хочется сразу, знаешь, что-то в защиту вот этих драм подростков, потому что это действительно такой период, когда ты вот через это все изучаешь мир. И главное, чтобы это не сильно травмировало, и главное, чтобы все детки, которые сейчас от чего-то вот из этого страдают, помнили всегда, что они через это пройдут, они это точно переживут, и они вот 100% будут счастливы. И они сейчас слушают и говорят: я не верю, я больше никогда не встречу такую девочку, как Ксюша или как Маша. Но я хочу сказать, такую, как Ксюша, ты не встретишь, но ты встретишь такую девочку, которую ты полюбишь
1: как
0: реально.
1: Как Лиза.
0: Которую ты полюбишь реально в 100 раз сильнее. И ты сам вообще этого не...
1: Ты на ней поженишься?
0: Ну, ведь...
1: Извини.
0: Господи!
1: Извини. Я хотел просто добавить, что ты на ней женишься.
0: Сам делай выводы.
1: Заведешь ребенка.
0: Давай, сам делай выводы, завершай передачу.
1: Вывод такой. Брак – очень сложная вещь. Ее можно разрушить буквально за секунду.
0: Всем пока. Всем спасибо за то, что были на нашей передаче. Делайте сами выводы или не делайте, если не хотите. Меня звали, зовут и будут звать Лиза Монеточка. А человека напротив?
1: Когда-то звали, но теперь его больше нет, он не существует.
0: Это был, конечно, Витя Исаев. С вами был подкаст «Радио Монеточка» со студией «Либо-либо». Если вы тоже хотите поучаствовать, как сегодняшние ребята, то пишите в наш телеграм-бот. Название этого телеграм-бота есть в описании. И там вам будут показаны темы следующих выпусков. И уже на эти темы вы сможете записать свои истории, вопросы и так далее. Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова. А еще звукорежиссер Ильдар Фатахов.
5: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Антивоенная музыка.
2: Антивоенная музыка.
3: Идет армия, рвет нас.
1: Антивоенная музыка.
4: Тиху не помеха, четыре стены.
2: Антивоенная музыка.
4: Спит большая страна.
1: Антивоенная. Антивоенная музыка.
2: Антивоенная музыка.
1: Всем привет! Это подкаст «Антивоенная музыка». Добро пожаловать в 2025 год. Здравствуй, Веленская.
5: Здравствуй, Макс. Позади четверть 21 века. Странно об этом думать, но не страшно. Пускай и дальше идет, что-нибудь хорошее нам принесет хотя бы.
1: Это, кстати, да. Мы все время говорим о 21 веке как о чем-то свежем, новом, передовом. Ну вот, 21 век на дворе. А вообще-то уже четверть позади, не то чтобы он только начинается.
5: На самом деле четверть века – это обычно тот период в музыкальных эпохах, когда начинаются лютые изменения, и, по сути, всегда музыкальные эпохи начинают со сдвигом в эти 20-25 лет. Например, 20 век-то он начался, конечно, в 1900-м, в 1901-м, но, по сути, все основные эксперименты, додекафония Шонберга, какие-нибудь еще штучки-дрючки, это все были 20-е годы. То есть, представляешь, есть вероятность, что скоро у нас начнется новая музыкальная эпоха.
1: Я, знаешь, когда кто-то говорит слово «эпоха», сразу вспоминаю стихотворение, которое услышал на одном поэтическом слэме. Не помню автора, но помню это стихотворение целиком. «Я буду забыта эпохой и похуй». Ну и вот пока 20-е складываются так, если честно, что хочется их забыть, не доживая.
5: Ну, не могу не согласиться.
1: Итак, Ань, мы как-то с тобой об этом не договорились, но мне кажется, нам нужно объявить второй сезон подкаста. Мы подвели итоги 24-го в прошлом выпуске, сделали паузу, пропустили пару недель, и вот возвращаемся, хочется вернуться обновленными. Что скажешь, заявляем второй сезон подкаста «Антивоенная музыка»?
5: Ну, если ты считаешь это нужным, то да. В целом для меня по смыслу никакого сильного стилевого дрейфа в этот раз не произошло, и я привыкла, что в сериалах сезоны, они скорее, знаешь, сюжетно заканчиваются, а потом это уже второе поколение, или что-то еще произошло с героями. Не знаю, произошло ли с нами что-то, но чисто с точки зрения тайминга, давай, почему нет, пускай будет второй сезон.
1: Значит, пускай будет. Объявляем торжественно. Второй сезон антивоенной музыки. Запустись.

0: И выпуск-то у нас идеальный, надо сказать, для такого перезапуска.
1: Ну-ка, это почему? Рассказывай.
0: Потому что мы заново знакомимся. Только теперь не друг с другом и, ну, не наших слушателей знакомим с нашей парочкой, а, так сказать, с коллективом. У нас в гостях, хотя на самом деле, почему в гостях? Это такой же их дом, как и наш. В общем, говорить сегодня мы будем с тружениками тыла. Ребятами, которые монтируют антивоенную музыку, но что прямо сейчас гораздо важнее, являются очень крутыми музыкантами. Их зовут Владислав Амелин и Артем Хаустов. Это группа Kill the Barber и много еще других проектов, о которых мы сегодня поговорим, послушаем. И я вот прямо ручаюсь, что те, кто задержится на этом выпуске, получат большое удовольствие и, ну, большой сюрприз, большое удивление. Мы сегодня дадим прям много новой для всех музыки. Еще раз, Влад Амелин, Артем Хаустов. Привет, наконец-то.
2: Привет, камарджус.
3: Всем привет.
0: Влад, Аня, это, кстати, мой стародавний товарищ, с которым мы много работали в нашем, так сказать, телевизионном прошлом. Он, кроме всего прочего, блестящий оператор, режиссер. Нас связывает много важных съемок, событий. Влад в нашей совместной командировке падал в Венецианский канал. Мы вместе с ним снимали последнее интервью Бориса Усова из группы «Соломенные еноты». Помнишь, несколько раз обсуждали их песни. Влад со своей группы играл на моей свадьбе, между прочим. Ну и вообще, я давно знаю и ценю музыкальные проекты Влада. А вот с Артемом мы знакомы исключительно дистанционно. И до последнего времени я вообще не знал, если честно, что он пишет музыку. Но вот буквально перед Новым годом Артем скинул мне несколько своих композиций. То есть, ну вот, просто так, скинул в телеге, послушай, говорит. И это был, конечно, подарок-подарок. Я очень хочу этим подарком поделиться. Предлагаю поступить так же, как... Помнишь, мы поступили с другими нашими дружочками, когда записывали выпуск про Белград? Гошей Мантимехаником и Расселом Рахманом из группы «Спасибо». Мы попросили представить их самих себя какими-то песнями. Вот то же самое. Пускай для начала наши герои сами себя представят, опять же. Артем, ты первый.
3: Наверное, сейчас у меня просто логичным образом пришла вот эта песня на стихи Блока. Наверное, она какой-нибудь куплетик. Сейчас ее можно послушать на моем бэндкэмпе, а в конце февраля-начале марта она должна выйти на все стриминги в рамках альбома, который я выпущу. Он будет называться «Поэтический вокабуляр».
0: Да, это такой наш ответ проектам Романа Либерова. Вот все эти сборники на стихи поэтов Серебряного века, которые, я напомню, не очень люблю. Но то Либеров, а наш Артем совсем другое дело. Слушаем.

0: Что здесь интересного? Сейчас мы спросим Артема, почему он выбрал такие стихи, и что это вообще такое? Стихи-то какие-то знакомые. Я тут бы сказала, что и музыка много к чему меня отсылает. Кажется, что здесь обычная фортепианная фактура, то, как фортепиано лучше всего раскрывается и проявляет себя, когда оно качает аккорды тудым-сюдым, тудым-сюдым, а то, чего пальцев у нас много, клавиш у нас много. Но на самом деле в этой фактуре, уж вот сейчас спросим Артема, задумывал он это или нет, есть имитация другого оркестрового инструмента – колоколов.
1: Не могу сказать, что я это сделал специально, как часто это бывает. Хотя я многое люблю делать специально. Вот. Но, безусловно, Рахманинов повлиял и его вокальные циклы. Я бы, наверное, сюда добавил бы Свиридова и вот его эти вокальные циклы про Петербург. Мне кажется, у него похожая тоже фортепианная фактура есть.
0: Ой, давай-ка тоже дадим слушателям кусочек послушать. Свиридов-то не совсем известная музыка. Если что, это тот парень, который написал «Время вперед». Вот. Но Артем сейчас имеет в виду, у Свиридова что-то примерно такое.

0: И стихотворение, мне кажется, что это просто одно из самых известных таких эмигрантских стихотворений, описывающих грусть, тоску по родине. Поэтому, когда началась война, как-то оно сразу проникло в мое инфополе, я о нем вспомнил, и трудно было не написать что-то такое.
1: А для тебя колокольность — это ведь... Мне просто очень интересно тебя поизучать как композитора. И если что, мы всегда делаем оговорку. Композитор не просто не обязан думать, что он закладывает в музыку, а даже нот не обязан знать. Это уже обязанности всяких там музыковедов, которые приходят потом и все это дело рассматривают. Но раз ты знаешь ноты и имел в виду здесь колокольность, то все равно спрошу. Для тебя же это не прямой символ, это не то, что обычно связано с колоколами. Церковь, церковная служба... Может быть, что-то похоронное, что-то религиозное. Это ведь что-то другое про вайб, про настроение, про тоску? Или для тебя это символ чего-то русского? Вот мне интересно, ты как это чувствуешь вообще?
0: Мне кажется, что и так, потому что, как ни странно, в церквях я тоже много бывал, потому что много пел в хорах. Получается, что церковь для меня тоже такое место, где, не знаю, рождались какие-то лучшие эмоции от хоровых выступлений. И поэтому девушка пела в церковном хоре. Для меня это, ну, очень близкий образ сам по себе, как он есть в Блока, как он написан, даже без каких-то символов и метафор, и тоски, и остального. Вот, поэтому это, наверное, и символически, безусловно, какая-то тоска по родине. Ты, в частности, малый по Санкт-Петербургу. Но и абсолютно прямая тоска по церквям, по хорам. Наверное, как-то так.
2: Подождите, а кто-то знает, что стихотворение Блока посвящено ведь не просто тоске по родине, оно посвящено гибели эскадры кораблей в Цусимском сражении, в русско-японской войне, войне, в которой Россия проиграла, ну и которая повлияла на всепротестные, революционные настроения в нашей стране. В общем, это такая война больших перемен была, война распада империи, если хотите. То есть, как говорится, ничего ли это вам не напоминает?
0: Да, но мне кажется, здесь это вот просто витает вокруг нас. Это все в инфополе. Столько раз мне тоже попадалось это стихотворение. Но, конечно, да, я согласен.
1: Артем у нас сегодня иллюстрирует, как обычно происходит работа внутри композитора. Он что-то интуитивно ловит, что-то интуитивно делает, а потом приходит Максим Заговор и говорит: «О, это, наверное, про это, наверное, там вот это». Шутка. Ну, так действительно и проистекает наша работа. Я только последнее хотела отметить, для меня это тоже было важно. Колокольная фактура — одна из самых естественных для фортепиано. Буквально мизинец, который участвует в песне Артема, он все время нажимает на одну и ту же ноту, как бы давая пульс всему остальному аккорду. Даже если вы сейчас поставите руки на стол без рояля, то можете попробовать, да, что вот мизинец левой руки нажимает, а дальше весь остальной пульс переходит наверх. И получается, что здесь не столько даже колокол можно изобразить, пока играешь, сколько в целом такую медитативную, ручную какую-то штуку, в которой все раскачивается, само по себе видоизменяется. Короче говоря, мне кажется, это еще и была такая психотерапия для Артема, пока он эту музыку делал и играл. И Артем кивает, он со мной согласен. То есть, если вы такое попробуете, то из вас польется очень большое чувство. А аккорды, которые лучше всего выбрать для этого, это аккорды натурального минора. Такая палитра, в которой каждый аккорд очень хорошо ладит с предыдущим. Между ними нет конфликтов. Они очень, как сказать, как будто разные оттенки перетекают друг в друга на фоне одного естественного большого цвета. Поэтому если кто-то из наших слушателей чувствует внутри себя сильный какой-то эмоциональный блок, невозможность что-то прожить и умеет играть на рояле, мне кажется, хорошим способом прожить все это попробовать то, что пробует Артем в своей песне.
3: Так.

0: Ура Артему! Влад, не спи. Давай теперь с тобой знакомиться через музыку. Ты выбрал песню, которая тебя представит?
1: Да. Это будет песня группы Kill the Barber. Это та группа, в которой я играю последние 13 лет, наверное. То есть это буквально со студенческого времени существует вот такая вот группа, которую мы создали вместе с моим другом Даней Князевым, вот, который сейчас в Великобритании находится. Это песня под названием «Шесть птиц». Песня, которая была придумана до войны, я думаю, где-то, наверное, года даже за три до начала войны. Но почему я ее выбрал? Потому что есть всегда внутреннее желание, чтобы искусство дарило надежду, чтобы оно способно было нас пропустить через, ну, самые, например, тяжелые переживания или страдания, но в конце дало какой-то маленький огонечек света, чтобы у нас были силы идти дальше и бороться дальше.

Я замечал, что у содержание этой песни, это то, про что я ее пою на концертах, оно всегда меняется. То есть изначально это была песня, посвященная, наверное, каким-то любовным переживаниям. То есть это было вообще вот желание создать такой образ женщины, которая бы, не знаю, тебя приняла, тебя любила, тебя могла согреть. У нас даже была предыстория, что в детстве, когда я жил с бабушкой, я очень скучал по своей маме, то есть мы 3 года вместе не жили, то есть я жил с бабушкой, мама в этот момент училась в институте в Петербурге, а я жил в Саранске. И я помню, что я выдумал персонажа под названием «Ледяная женщина». В общем, это была женщина, которая полностью была создана изо льда, она существовала исключительно в моем воображении, но я настолько поверил в то, что она существует, что я с ней разговаривал.

Потом есть такое в Петербурге замечательное место, я не знаю, что с ним сейчас, называется двор Нельсона. Нельсон – это такой большой ребенок, такой удивительный мужчина, который живет в маленькой коморке с вороном, такой, знаете, классический какой-то советский дворник, но он не дворник, но он просто какой-то фантазер большой. И он преобразил свой двор и собрал там самые классные мягкие игрушки какие-то советского времени, выброшенные. В общем, там какие-то стояли машины разноцветные. Ну, то есть, вот если вы знаете вот такое направление, как ЖЭК-арт, когда всякие маленькие игрушки в огородах сидят, там на деревьях, вот, то это было просто вот концентрация этого мира. И через какое-то время, буквально через полгода, я узнал, что жители домов проголосовали против того, чтобы внутри вот происходила вот эта вот вся красивая вещь. Все это просто снесли, закрасили, все игрушки выкинули. И для меня это был, наверное, такой момент пробуждения, когда я вдруг понял, что на самом деле в том как бы идеальном мире, в каком-то сказочном, в котором я, наверное, существовал очень долго, есть на самом деле какая-то суровая реальность. И я бы даже сказал, что это было начало войны лично для меня, когда я понял, что есть люди, которые совсем не хотят никакого чуда, у которых другие цели. Потом, когда мы уже переезжали из Петербурга в Тбилиси, я понял, что песня это стала теперь гимном. Она вмещала в себя желание создать что-то новое, потому что старый мир уже отпадает, он болен, и нужен новый мир. А как его создать, когда у тебя в руках ничего нету, кроме там твоих инструментов, твоих друзей? Вот, это был большой вопрос. Поэтому это стало таким своеобразным гимном, который мы играли в последней песне из «Kill the Barber». И эту песню мы завершили в Тбилиси, мы ее начали записывать еще в Петербурге. То есть это такой своеобразный был мост.

0: Я всегда говорил Владу, ну, мы много обсуждали музыку Kill the Barber, и я всегда говорил, что Kill the Barber — это наш Arcade Fire, потому что у них тоже, конечно, иногда бывает камерный состав, иногда более широкий, но вот в лекциях Анны Веленской есть такое словосочетание «магия аккорда» и какая-то магия звука. Мне кажется, что вот у ребят и у Arcade Fire они очень похожи. Если искать какие-то примеры, ну, такие общеизвестные, мне кажется, что Arcade Fire — это именно туда. Я не знаю, Влад, насколько тебе это сравнение приятно, неприятно, льстит или обижает, но вот так, мне кажется.
1: Меня радует. Я знаю, что есть инди-секты Arcade Fire, Broken Social Scene.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

У кого-то корни фамильного дерева, род, семья и гильдия, рок и знамение, много предначертано, еще больше вложено.

я не умру. И разве может быть, что без меня

0: просит Джонни Бой, сделай мне капучино.
1: Для Алексея готов Гранд-Лад, спасибо.
0: Блять, я же просил капучино.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

радио «Сахаров». Нас много. Давайте держаться вместе.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

0: Вали.
1: В эфире радио «Сахаров».

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Красносельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое,
0: другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое.
0: Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица, к полету готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник под

Улыбаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Вчера в Берлине завершилась театральная лаборатория «Focal Point. Точка сборки», но разговор, который вы сегодня услышите, был записан за несколько дней до ее начала. Мы разговаривали о том, что такое лаборатория вообще и о том, чем станет лаборатория «Focal Point». И моей собеседницей была исследовательница театра и куратор лаборатории «Точка сборки» Наталья Скороход. Добрый день.
1: Здравствуйте.
0: В первую очередь мы сегодня с вами будем говорить о том, что это за событие, которое пройдет на ближайших выходных, чем оно важно, чем оно отличается от других лабораторий. Но, безусловно, нам стоит сказать о том, что такое вообще театральная лаборатория, как это устроено. Это очень важное явление для европейского театра в целом, но особенно для российского театра последние, ну сколько, 10-15 лет?
1: Я думаю, 25.
0: Хорошо, тогда давайте начнем с события, которое стало непосредственным поводом для нашего разговора. Расскажите, что такое лаборатория «Точка сборки», чем она принципиально отличается от других довольно многочисленных лабораторий, которые театральные профессионалы в изгнании уже проводили и, без сомнения, будут проводить их и здесь, в Берлине, и в других местах, куда их забросила судьба.
1: Наверное, нужно начать с каких-то цифр и дат. Лаборатория пройдет 22-23 февраля в Берлине в помещении театра «Штраль». И это финальные показы нашей лаборатории. Этот проект начался в июле 2024 года. Проект называется «Точка сборки» по-русски, «Focal Point», «Summer Punkt» по-немецки. И проводит его городской театр, «Urban Theater» в Берлине. Это достаточно новый театральный организм, которым руководит Наталья Лапина. Она же является руководителем городского театра в Санкт-Петербурге. Еще до всех катастроф исторических эти два театра как-то побратались. И вот сейчас они театры-партнеры, и Наталья руководит обеими коллективами. Она и директор театра Виталий Шмидт пригласили меня как куратора драматической программы, и, в общем-то, мы вместе придумывали этот проект в течение 2 лет. Поскольку мы подавали на финансирование 2 раза, и только на 3-й раз Министерство иностранных дел Германии поддержало этот проект. Ну, конечно, не в том объеме, в котором мы подавали. Это понятно, это болезнь как бы всех проектов, всех грандиозных замыслов, но на самом деле это очень было как-то неожиданно и очень амбициозно, что этот проект был поддержан. Дело в том, что Наталья в городском театре проводила лаборатории с 2017 года, и формат лаборатории немножко похож на формат нашей лаборатории, точка сборки немножко похож на тот формат, который она выработала за эти годы. Это достаточно открытый конкурс. Мы провели 3 конкурса. Обычно проводятся 2 конкурса. То есть заявляется тема лаборатории, объявляется конкурс режиссерских экспликаций, потом происходит отбор. И в результате несколько режиссеров, обычно это 5-6, у нас, вот, например, 7 режиссеров, очень быстро, в нашем случае в течение 5 дней, 16 февраля, репетируют достаточно большие пьесы, делают эскизы, так называемый lab production или work in progress, которые потом представляются городу и миру. Вот у нас, например, присутствует жюри, в который входит, например, Люк Персиваль, режиссер из Бельгии, ну, которого, в сущности, не надо представлять. И обсуждаются с публикой в режиме open talk, с драматургами, с режиссерами, с исполнителями. И дальше из какого-то из этих эскизов может возникнуть, а может и не возникнуть, спектакль. Urban Theater, например, претендует на то, чтобы какая-то из постановок была воплощена.
0: Но это же самая важная и горячая проблема для любой лаборатории. Потому что каждый режиссер, каждый драматург, который представил свою лабораторную работу, конечно, в конце концов, хочет видеть эту работу в виде полноценного спектакля на профессиональной театральной сцене. Как это устроено в случае с лабораторией «Точка сборки» «Focal Point»? Предполагается, что там будут какие-то потенциальные заказчики этих работ, представители театров, которые придут смотреть на лабораторию, и, соответственно, все участники со всех сторон будут воспринимать это мероприятие как своего рода питчинг.
1: Да, на самом деле в этом формате лаборатории, который выработался в России, и эти лаборатории проходят с конца прошлого века, предполагается конечной целью выпуск спектакля. Не всегда по тому материалу, по которому был сделан эскиз, но сам творческий персонаж, который заявляется, драматург или режиссер, актеры и так далее, они как бы, да, для них это питчинг. И в нашем случае, конечно, Урбан театр забрасывает такие сети, что он хотел бы выловить один или два будущих потенциальных спектакля.
0: Очень важно, что в состав жюри лаборатории входят известные театральные практики, не нуждающиеся в особенных представлениях режиссер Люк Персиваль, Даниэль Яцевич, главный режиссер польского театра «Брама» из города Галенев, который многие знают по работе в «Дойчес театр», и шеф-драматург «Горький театр» Йоханнес Кирстен.
1: Поэтому уже состав жюри предполагает, что, возможно, кому-то что-то понравится, и эти спектакли будут воплощены. Но вообще говоря, у лаборатории, вот у нашей конкретной лаборатории, у этих work in progress есть и другая, в общем-то, и социальная, и эстетическая задача. Поскольку здесь лаборатории, я еще раз говорю, период был очень длинный. Сначала мы проводили конкурс пьес. Лаборатория международная, и ее тема – это жизнь и судьба и субъективность человека, human, европейского человека во времена исторических катаклизмов. То есть вот что такое европейский человек, как он себя чувствует в период войны в Европе, последней войны, войны между Россией и Украиной. И мы получили больше 150 пьес, когда объявили драматургический конкурс, на разных языках. То есть от Греции до Беларуси, скажем так. И просто чтение этих пьес и объявление лонг-листа, когда мы публиковали эти тексты, это уже имело какую-то социальную задачу, поскольку это был некий скол того, как чувствует себя персонаж, как чувствует себя автор, под какими углами рассматривают вот этот феномен Европы и войны, феномен человеческого сознания сегодня разные драматурги. И когда мы посмотрели на этот пул, ну вот в таком международном масштабе, мы осознали вместе с ридерами, с членами жюри, насколько эта проблема не узко русско-украинская, насколько эта проблема европейская и международная. Вот это, я считаю, первый инпут такой, первое достижение лаборатории, потому что мы сумели услышать эти голоса и посмотреть на эти тексты. И мы, конечно, открыли одного автора из Украины, и я еще о нем расскажу. Это Вячеслав Волконский. И в программе нашей лаборатории две его пьесы, по-русски «Не два, не полтора» и «Собаки и люди». Это беспрецедентно, когда берутся две пьесы одного автора, но тем не менее мы это сделали, и режиссеры тоже выбрали его пьесы. И это человек, который живет в Днепре, на которого падают бомбы на этот город, который пишет на русском языке и который пишет о текущих событиях. И вот пьеса «Не два, не полтора», она посвящена такой ситуации, когда люди скрываются в Мариупольском театре. И сцена, и кулисы являются театром мирных людей, существование мирных людей в военное время. Вот я считаю, это очень важный, принципиально важный текст для нашей лаборатории. И, может быть, прочту, что наша ридерка Эстер Болл написала об этой пьесе. Это гротескная трагедия, плотная и безжалостная, о катастрофе в Мариупольском театре и обо всей войне. Это действительно похоже на документальную метафизику. Пьеса громоздкая, но кажется, что она могла бы быть бесконечной, потому что времени там явно нет. Автор создает хронотоп, в котором можно говорить нескончаемо о нескончаемых преступлениях. А с другой стороны, эта пьеса очень смешная. То есть вот это сочетание, ну, такого чисто гоголевского какого-то юмора и трагичности существования, причем все мы знаем, чем закончится эта пьеса, какая бы длинная она ни была, это было очень важно. И эти открытия мы сделали уже после первого тура нашего проекта. И потом возник конкурс режиссерских экспликаций, который был основан на шорт-листе драматургическом. И здесь тоже как бы произошел некий переход вот этой нашей узкой темы на международную, я имею в виду узкой темы войны русско-украинской, на международную арену, потому что нам присылали пьесы не только об этой войне. Например, известный польский драматург Марта Соколовска, она прислала пьесу о войне Второй мировой и о том, как персонаж ее пьесы, польский ученый, который эмигрировал, работал над созданием атомной бомбы и потом вышел из Манхэттенской группы и разочаровался вообще во всей истории своей жизни. И как бы пьеса называется «Пусть, пожалуйста, будет мир». Очень актуально сейчас, да? Звучит иронически, я бы так сказала. Драматург из Беларуси Микита Ильинчик написал пьесу «Say hi to Abba». Это фантастически провокативный текст, и направлен он скорее на европейцев в их таком древнем укорененном понимании, потому что это антиутопия. Спустя 50 лет после начала века на месте Европы образован Исламско-Европейский Союз.
0: И вот тут я хотел бы напомнить нашим слушателям про пьесу Микиты Ильинчика «Say hi to Abda». Это пьеса, одна из победительниц «Любимовки» прошлого года. Она была среди тех, которую мы вместе с Михаилом Дурненковым и Настей Потлай обсуждали в одном из специальных выпусков подкастов «Закати сцену», который был посвящен результатам «Любимовки» прошлых лет. И в этой связи я хотел бы вас спросить вот о чем. У вас довольно любопытно устроена программа. Там есть как минимум три пьесы из любимовских шорт-листов. Собственно, это «Ильинчик», это пьеса «Зухарьянникова и нежить», и это пьеса «Запретное чувство во время войны», которую написала группа украинских, немецких, российских авторов. Это Нана Гринштейн, Надия Гуменюк, Фредерики Мельтендорф, Наталья Резниченко, Юлия Соловьева, Хенрике Шмидт и Юлия Цахенкинд. Так вот, эти три пьесы, ну, достаточно хорошо известно всем, кто следит за состоянием театра на русском языке, существующего в разных странах. И скажите, вас, давайте я так это сформулирую, вас не смущало вот это вот сочетание пьес абсолютно новых и хорошо уже известных, звучавших, если не на сценах, то на самых разных читках, в том числе на читках в нашем эфире? Из чего сложилась вот эта вот комбинация хорошо известного и практически неизвестного?
1: Она сложилась из открытого конкурса, потому что нашей задачей было выбрать тексты, которые наиболее как бы под разными углами и наиболее сильно отражают то, что мы хотим отразить. Поэтому то, что пьесы уже звучали, нас не очень волновало на самом деле. Это всегда отлично, когда какой-то конкурс делает или лаборатория делает открытие имени, как у нас произошло с Волконским. Но это не цель на самом деле. Они настолько в разные пускают свои щупальцы концы нашей действительности, да, и собирают это все как focal point на вот этом вот стержне. Кроме того, конечно, мы должны были создать картину, вот этот коллаж из разных жанров, потому что «Нежить» — это уникальная пьеса, которая исследует реальность при помощи инструментов нереальности. Это тоже очень важно. Ну, а кроме того, мы переводим пьесы «Язык лаборатории английский» с участием немецкого, скажем так, поскольку лаборатория в Берлине, поэтому все пьесы русскоязычные, у которых не было перевода, они переведены на английский или немецкий язык. «Нежить» будет звучать в прекрасном переводе на немецком языке. И поэтому мы расширяем границы, да, русскоязычные границы мы расширяем, и, естественно, мы расширяем и аудиторию, которая видит и слышит эти пьесы.
0: Давайте назовем тех режиссеров, которые представят на лаборатории свои «Works in Progress».
1: Да, режиссеры. Ну, здесь для меня, например, много новых имен. Есть имена режиссеров, с которыми я, конечно, давно уже знакома. Например, одну из пьес Волконского будет представлять Марфа Горвиц. Мы пишем «Россия-Израиль», которая много и плодотворно работала уже и в Москве, и в Европе. Она прислала очень интересную заявку. Вообще сама пьеса, это Волконского, она тоже имеет потрясающий сюжет. Это пьеса о собачьем приюте, о собаках, которые в результате вот прифронтовой зоне, породистые собаки, суки все, которые были отобраны и которых держит главная героиня пьесы. И эти собаки, они имеют голос, это роли женские. И там всякие перипетии, которые случаются с этими собаками и людьми, вокруг них существующими. И Марфа написала, что эта пьеса ей напоминает мамашу Кураж. И, собственно, понятен уже масштаб осмысления как бы этой, в общем-то, комедии тоже, такой трагикомедии. Почерк Марфы – это почерк российского режиссера, ученицы Жанны Вача, насколько я помню, который как бы очень много и плодотворно работает с актерами, и она отличается тем, где бы я ни видела ее спектакли, а, допустим, последний спектакль я ее видела в Эстонии на площадке Вабалава с эстонскими актерами, она очень хорошо умеет сбивать актеров ансамбль. И вот это вот ее свойство, оно прямо уникально на самом деле. За 5 дней я надеюсь, это произойдет. Еще один интересный режиссер, имя которого тоже я уже знаю, это Димитрис Петренко. Это режиссер из города Даугавпилс латвийского. Сейчас он еще и главный режиссер Вены театра в Эстонии. Это интересная тоже фигура. Ставит он пьесу тоже очень интересного автора Яниса Йоки. Это литовский-российский автор-иммигрант, который написал комедию абсурда в духе ожидания Гадо за Лусолжа «Потерянный солдат». И в своей заявке Димитрис писал, что эта пьеса передает чувство. Ну, действительно, пьеса практически не имеет сюжета, как, в общем, всякие комедии абсурда. Некий солдат ходит по некому краю, по некой территории и ждет неких приказов. И Димитрис написал, что вот это должен чувствовать всякий эмигрант, наверное. Вот это чувство, оно прекрасно передается в атмосфере, тем более, что хронотоп тоже действительно он такой довольно медленный, бесконечный, и непонятно, чем вот это вот опасное путешествие потерянного солдата закончится, найдется он или не найдется. И Димитрис очень хорошо понимает, что это за состояние, да, у человека. И он действительно склонен к такой режиссуре театральной, очень театрализованной. Я видела его спектакль по пьесе «Эстер Болл» об абориутах в Таллине. И мне кажется, вот эта эстетика, она как раз к пьесе Яниса очень хорошо подходит. А вот, допустим, пьесу «Нежить» Зухры будет ставить Стефани Леболт, режиссерка, наверное, скажем, из Соединенных Штатов, которая сейчас живет в Берлине и работает в Берлине. У нее действительно была очень интересная заявка, очень атмосферная, очень красивая, с красивыми эскизами. Но что это за режиссер, да, и чего ожидать от этой постановки, наверное, очень трудно сказать. Тем интереснее, на самом деле, нам будет, поскольку вот сегодня, когда мы с вами разговариваем, даже репетиции еще не начались. Вот в этом есть уникальность некой лаборатории, когда еще команды не видели друг друга, потому что у нас же после отбора режиссерских экспликаций был еще актерский кастинг, и люди видели друг друга только онлайн. Режиссеры делали распределение онлайн, а заявок актерских – это самый международный был проект, это буквально там от Греции, тоже Италии до Великобритании. Вот такой был разброс. Послезавтра люди впервые увидят друг друга. И в этом, конечно, я тоже вижу специфику этого феномена, феномена лаборатории, как он понимается в 21 веке.
0: Тогда давайте назовем еще 3 режиссеров, которые будут делать эти работы. Первые 2 имени очень хорошо известны российскому зрителю и слушателю. Это Николай Берман. Это Сава Чеботари, про которого нужно теперь говорить. Молдова, Великобритания и польский

0: 80-го мы можем даже назвать точную дату появления этого явления. Это 1962 год. Это произошло в Польше. В городе Аполе существует маленький театр, настолько маленький, что он называется театр 13 рядов. В тот момент им руководит тогда еще не получивший мировую известность Ежи Гротовский. И в 62-м году, работая над своей знаменитой постановкой «Акрополь», Гротовский добавляет к названию театра, театра 13 рядов, слово «лаборатория», «лабораториум». И ровно с этого момента ситуация меняется, и театр открывает для себя возможность сосредотачиваться не на постановке как результате, а скорее на таком тщательном всматривании в детали в ходе репетиционного процесса. И вслед за этой инновацией Гротовского эта идея становится некоторого рода тенденцией. Через 3 года ученик Гротовского Эудженио Барба, это чрезвычайно интересный персонаж, это итальянский режиссер, который всю свою жизнь работал в скандинавских странах, в Норвегии, в Дании. Так вот, Барба в 65-м году создает в маленьком городке, практически поселке, один театр, который работает примерно на тех же принципах, что и театр Гротовского. Когда я говорю так, я понимаю, что театроведы меня осудят. Театр Гротовского – это очень большое явление с годами. Этот термин наполнялся разным содержанием, переосмыслялся, но для нашего разговора я сознательно иду на это упрощение. Так вот, то, о чем я сейчас говорю, это, конечно, ситуация 60-х, 70-х, в каком-то смысле 80-х годов 20 века. Но с 90-х годов эта ситуация меняется. И тут нельзя не воспользоваться тем, что ваша лаборатория называется Focal Point, и вот этот вот самый фокус начинает смещаться. И смещается он с наблюдения за долгим репетиционным процессом, когда результат может быть вообще не важен, а важно то, как взаимодействуют актеры, как они работают с телом, с голосом, с музыкой, друг с другом. Этого больше не происходит, поскольку меняются эстетические концепции, политические ситуации. Театральная лаборатория сегодня другое. И, подговоря, театральная лаборатория, мы можем иметь в виду совершенно разные вещи. Это может быть, как это делает очень известный Афинский театральный фестиваль «Мир». Лаборатория – это просто часть программы фестиваля, неотъемлемая. Или то, как это делает со своими номадическими лабораториями Парижский театр «Девиль», когда лаборатория является, ну, скорее резиденцией, где приглашаемые авторы работают с очень конкретными темами перемещений. Лаборатории меняются, они уделяют много времени и очень много внимания социальному театру, социальным проблемам, и таких примеров может быть очень много, но есть совершенно отдельная тема, про которую вы упомянули, и о которой, конечно, стоит отдельно поговорить. Это бум лабораторного движения в России. Тут я немножко нарушу чистоту жанра и скажу лабораторного и воркшопного движения. Мастер-классы очень долгое время шли рука об руку с лабораториями, и не надо далеко ходить за яркими и важными примерами. Ну, самые из них очевидны. Мы знаем, что не было бы у нас театра ДОК, если бы не было мастерской лондонского театра Royal Court, которая впервые представила технику вербатим в России.
1: Мы с вами уже договорились до того, что лаборатория, вот это означаемое, поменяла свое означающее в России, ну, буквально на диаметрально противоположное, потому что весь 20 век, и вот именно с той точки, о которой вы говорили, у Гротовского лаборатория как бы осознала себя, отрефлексировала себя как бесконечный процесс, процесс исследования выразительных средств театра, театра как искусства, театрального языка, в частности, Гротовский, от которого, в общем, получил импульс и Анатолий Васильев со школы драматического искусства. Предмет исследования менялся, но и тот, и другой искали средства выразительности актера. И такие лаборатории, вы тоже привели множество примеров, существуют. Существуют они и в России, в таком лабораторном формате, допустим, существует сейчас Борис Павлович или менее респектабельный персонаж Артем Томилов, который как бы исследует себя самого по средством театра, без всякого финансирования, но тем не менее, если человек много лет исследует себя без всякого финансирования, исследует

0: какой-то язык театральный, значит, в этом что-то есть. И вот я хотела чуть-чуть еще опуститься на лифте истории и вспомнить о тех временах в 20 веке, когда лаборатория не осознала еще себя как лаборатория, и, конечно, поговорить о Станиславском, к которому обращался и Гротовский, и которого, как бы, как говорил Васильев, я получил Станиславского через Гротовского. То есть Константин Сергеевич Станиславский, как известно, прекратил ставить спектакли, прекратил любить ставить спектакли, я бы так сказала, где-то в 1906 году. И именно тогда у них произошел не просто раскол, а ситуация, когда они не разговаривали со вторым директором МХТ Немировичем Данченко. Немирович Данченко записал то ли в дневнике, то ли кому-то он писал в письме, что я пришел в театр, где Станиславский репетирует «Месяц в деревне», а, как известно, он не мог выпустить этот спектакль, Бенуа потом выпустил за него, и увидел следующую картину. На сцене находятся все исполнители и, более того, бутафоры и какие-то рабочие, и все они «Месяц в деревне» же, да, мычат, кукарекают и, собственно говоря, создают атмосферу. Мне кажется, он сошел с ума. Вот такое вот как бы дополнение. Дело в том, что Станиславский, сам того не рефлексируя и не подозревая, бесконечно затягивал репетиционный процесс, потому что он искал вот это вот искусство переживания, и, собственно говоря, вся его деятельность, вот начиная где-то с 5-6 года, она вся была похожа на лабораторию. Он исследовал возможности человеческого духа, присутствующего в актере, для того, чтобы достигать правды существования актера. На самом деле вот это он искал. Еще у Михаила Булгакова потрясающе в театральном романе описан кусочек репетиции, когда актриса должна заглянуть в окно, увидеть пожар и сказать «гляньте, зарево», что она делала великолепно, по мнению Булгакова, то есть его лирического героя. И тут является Иван Васильевич, то есть Станиславский, и начинает, призывает всех разыграть этюд, когда все актеры, исполнители бегают по сцене, кричат «посмотрите, горит Елисей, спасайте детей» и так далее, и так далее. И как бы Булгаков, то есть его лирический герой, да, Максудов, он не понимает, на самом деле он резко осуждает этот подход Ивана Васильевича, но он не понимает, что Станиславский ищет, каким образом передать атмосферу на сцене. Он ищет сценический выразительный язык, не литературный, а сценический. И, та же Кабала Святош, она репетировала 6 лет, и актеры писали доносы, устраивали собрания с присутствием Янукидзе, потому что спектакли не выпускались, они не играли ролей. А Станиславский не мог ответить на это ничего. Он не понимал, что то, чем он занимается, это лабораторная работа. И осознал это первым, конечно, Гротовский. Вот, когда театр отделился от лаборатории, и вот эти скандалы прекратились. Хотя, конечно, не прекратились. И у Васильева были скандалы, и у Крымова потом были скандалы, который организовал свою лабораторию в школе драматического искусства. То есть вот эта элитарная как бы деятельность, эта исследовательская деятельность, она началась со Станиславского, он родоначальник, как и многого другого, и лабораторного процесса. Давайте теперь к 21 веку. Тут совершенно другая история начинается. Значит, коллапс Советского Союза, когда все связи, которые были каким-то образом организационные в театральном мире, Россия же большая страна, и было много налаженных связей, например, студенты, выпускающиеся по распределению, ехали в какой-нибудь театр, бог знает, где-то в Сибири, начинали там работать, ставили там дипломные спектакли, СТД посылала какие-то группы критиков и так далее. Вот эти все структуры в 90-е годы постепенно разрушились. И театр совершенно где-нибудь там в городе Шарыпово совершенно дистанцировался от того, во-первых, что происходит в столицах, от каких-то молодых сил, и от современной драматургии тоже. То есть драматурги писали в стол, режиссеры выучивались в столицах и там оставались, не работая. А в провинциальных театрах худруки ставили спектакли и заслуженные артисты. Вот была такая ситуация. И был такой человек, он сейчас здравствует, и дай бог ему еще долго здравствуйте жить, Олег Семенович Лаевский. Алик, когда мы с ним познакомились, работал скромным завлитом Свердловского ТЮЗа, но он обладал удивительным даром интуиции театральной и удивительными коммуникативными способностями. И вот ближе к началу 90-х годов он вдруг понял, что половину своей жизни он тратит на консалтинг. То есть на то, что директора и главный режиссер провинциальных театров ему задают два вопроса. «Алик, чтобы поставить и кого пригласить, только чтобы без риска». И вот из этого консалтинга вдруг возникла идея. Это все началось в Свердловском или уже Екатеринбургском, я не помню, ТЮЗе. Когда он поехал в Москву к, по-моему, Захарову и еще какому-то, не помню, Женвачу, мастеру, а может быть, еще не Женвачу, Гончарову, и попросил у него лучших студентов, режиссеров, выпускников. Они приехали на 5 дней в Екатеринбургский ТЮЗ и с актерами Екатеринбургского ТЮЗа поставили небольшие отрывки. На показ Олег созвал практически всех главных режиссеров и худруков Урала и Сибири. И как результат этой лаборатории все ребята были приглашены работать в какой-либо из театров. И дальше это явление стало распространяться с какой-то силой вируса. Вот просто как COVID, будь он помянут недобрым словом, вот это явление расползалось по России, потому что провинциальные театры понимали, что вот за эти 5 дней репетиций они знакомят режиссера со своей труппой прямо в работе. Не просто путем питчинга и так далее. Они примеряют какой-то новый драматургический материал прямо в работе. И в результате практически каждый театр хотел иметь свою лабораторию. Иногда они приводили ее сами, иногда возникли такие общероссийские кураторы. Ну, конечно, Лаевский, эта фамилия уже звучала. Это как бы дедушка всей провинциальной жизни России. Потом возник Павел Руднев с его лабораторией, кстати, которая такая... тоже уже больше 10 лет она идет в Красноярском крае, в основном в городе Шарыпово, но там другие города тоже присоединяются. Последние, там, не знаю, 5 лет перед эмиграцией я участвовала практически там в 10, наверное, там курировала, то курировала, то журила, то участвовала просто в лабораториях. Например, вот удачная очень лаборатория на моей памяти, лаборатория 21-го, по-моему, года в РАМТе, Российский молодежный театр, лаборатория «Забытая классика». Брались книги, некоторые из них свежие переводы классической литературы для детей и подростков. И режиссерам и драматургам предлагалось написать заявки на экспликации по этим книгам. Потом были отобраны там 7, по-моему, да, 7 заявок, и были сделаны эскизы. То есть вот это как раз та лаборатория, которую уже заказывает не провинциальный, а столичный театр для того, чтобы разобраться со своим репертуаром. Вот как бы за короткое время театр может посмотреть, кто из режиссеров, кто из драматургов, что из этих идей ему нравится, и как на это реагируют актеры, как материал расходится на труппе. То есть это чисто прагматическое применение. Хотя Олег Лаевский говорит о том, что на самом деле лаборатория, она имеет и социальные, и эстетические даже вот черты, которых раньше не было. Потому что действительно, если лаборатория проводится в провинциальном театре, то это такой праздник города. Вот этот краткий период репетирования, он рождает стресс. Стресс у театра, стресс у режиссера, стресс у актера и стресс, на самом деле, у зрителя, потому что надо попасть туда, потому что приезжают, ну, такие люди, которых каждый день не увидишь. Иногда они приглашают селебрити каких-то там и так далее. Я вот не помню на своей памяти неудачных лабораторий. Это, как правило, вот на этой энергии стресса, это, как правило, замечательное театральное событие, которое в городе очень долго помнится.
1: Я убежден, что то же самое можно сказать о разного рода лабораториях не только в Москве и Петербурге, но и в других столичных городах, но и вообще в российских театрах и театральных пространствах, если мы говорим о российской ситуации предвоенного времени.
0: Work in progress. Да, это действительно интересное начинание, которое, в общем, поневоле, да, возникло на просторах России, поскольку в наследство остался репертуарный театр, который поддерживается до сих пор, и этот репертуарный театр должен был как-то существовать, формировать репертуар и обновлять свой творческий состав. Но надо сказать, что и в Европе, там, где есть репертуарные театры, ну и даже не репертуарные театры, все равно процесс формирования репертуара и приглашения ведущих творческих персон – это вопрос ведь очень непрозрачный. Вот я читаю объявление о том, что будет поставлено в следующем сезоне в Deutsches Theater, в Берлинер Ансамбле, в Шаубюне. Да, там приводятся имена, приводятся проекты, какие-то идеи проектов. Но я ни разу не вижу обоснования, а почему та или иная личность в этом сезоне ставит тот или иной материал. И тот формат лаборатории, который предложен в России, он, с одной стороны, является эстетическим лифтом для молодых творцов, а с другой стороны, он достаточно демократичен и прозрачен. Это довольно прозрачный механизм в творческом секторе, чего, мне кажется, там очень и очень не хватает на самом деле. Потому что какие пути есть у молодого режиссера или у молодого драматурга, мы уже языки сломали на эту тему. Попасть в театр, рассылать свои проекты, ну как бы это не работает, мы все знаем прекрасно, да. И остаются какие-то окольные пути, которые, ну, собственно говоря, даже обсуждать-то не хочется. И здесь вдруг возникает вот этот прозрачный механизм. Да, я знаю, что здесь на Западе существуют и резиденции, и стажи, и воркшопы. На эти резиденции можно попасть, наверное, по отбору. Но сами лаборатории, тут отбор осуществляет не только театр. Очень часто же в России вот на таких открытых лабораториях происходит голосование публики. Какой бы эскиз вы хотели видеть как спектакль? За что бы вы заплатили свой трудовой рубль, чтобы прийти и посмотреть? Поэтому вот здесь еще эта прозрачность механизма, она, мне кажется, очень ценная, как вот какой-то плюсик Институту демократии.
1: Это очень важная, в каком-то смысле, духоподъемная вещь, которую вы говорите. Лаборатория «Точка сборки» начнется через несколько дней. Мы искренне желаем ее участникам. И эстетического, как вы сказали, карьерного лифта. Мы будем надеяться, что, по крайней мере, те из нас, кто здесь в Берлине, смогут увидеть показанные работы и на других сценах для большего количества зрителей. Спасибо. Сегодня с вами были исследовательница театра и куратор театральной лаборатории «Точка сборки» Наталья Скороход. Я Михаил Калужский. Мы встретимся с вами через 2 недели.

Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Каждый раз, когда я захожу в подъезд своего дома, я вспоминаю самый знаменитый зонг из трехгрошовой оперы Бертольда Брехта и Курта Вайля. Нет, среди моих соседей нет никого, кого бы звали Макхед по кличке Маккинош. Перед моим подъездом на брусчатке лежат три штольпештайна, камни преткновения, бронзовые квадратики с именами когда-то живших здесь и убитых нацистами евреев. Такие памятные знаки можно часто увидеть на берлинских улицах и в других европейских городах. Дом, в котором я живу сейчас, когда-то принадлежал такой семье, она здесь и жила. В 1942 году родителей депортировали в концлагерь Терезиенштадт, где они умерли от болезни. Туда же, в Терезиенштадт, отправили троих уже взрослых детей, оттуда в Аушвиц, где они погибли. Один из сыновей семьи Шаламах, Артур, сумел в 1938 году выбраться в Амстердам, но когда нацисты захватили Нидерланды, его отправили в транзитный лагерь Вестербург, через который прошли практически все голландские евреи-беженцы из Германии. Там была и Анна Франк со своей семьей. Потом Артура Шаламаха депортировали в Терезиенштадт, потом в Аушвиц, где ее убили. Почему история этих людей, когда-то владевших домом, где я сейчас живу, напоминает мне о балладе, о Маккинаше? Потому что актер, впервые ее исполнивший, это было 31 августа 1928 года, на сцене Берлинского театра на Шефбауэрдам, проделал все тот же скорбный путь. Берлин, Амстердам, Вестербург, Терезиенштадт, Аушвиц.

0: wacht auf und war geschändet. Mäcki, welches war dein Preis?
1: Его звали Курт Герун. У него была удивительная биография с трагическим финалом. Свое самое последнее произведение он создал не по своей воле и в концлагере. И это произведение сыграло трагическую роль в судьбе многих заключенных этого концлагеря. Это происходило в том самом месте, название которого я уже несколько раз произнес. Терезинштадт. Это был не самый обычный концлагерь. Крепость Терезинштадт, сейчас это чешский город Терезин, построили в конце 18 века, примерно в 50 километрах к северу от Праги, и назвали в честь австрийской императрицы Марии Терезии. Соперничество Австрии и Пруссии становилось все ощутимее, и по замыслу австрийских, позже австро-венгерских властей, Терезинштадт должен был стать оплотом на северной границе империи. Тем не менее, стены Терезинштадта никогда не видели военных действий, и постепенно он был превращен в тюрьму. Здесь, например, был заключен и умер Гаврила Принцип, убийца австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда и принцессы Софии. Недолго побыв чешским, точнее, чехословацким Терезином, после Мюнхенского соглашения в 1937 году город был, как и другая территория Судет, аннексирован нацистской Германии, а после полной оккупации Чехословакии тюрьма стала подчиняться пражскому гестапо. В октябре 1941 года нацисты объявили, что протекторат Богемии и Моравия, так теперь называлась чешская часть оккупированной и расчлененной Чехословакии, к концу года должен быть очищен от евреев. Поскольку польские гетто, куда высылали чешских евреев до этого, были переполнены, нацистские власти приняли решение создать пересыльный лагерь. Выбор пал на Терезин, снова Терезинштадт. К этому времени в 1940 году здесь уже были созданы гетто и концлагерь. В Терезинштадт депортировали в первую очередь чешских, потом немецких, датских евреев. Первый транспорт прибыл туда в ноябре 1941 года. Всего через концлагерь прошло около 150 тысяч человек, в том числе 15 тысяч детей. Терезинштадт не был лагерем уничтожения, и большинство узников отсюда отправляли в Аушвиц и Дахау. В первую очередь в Терезинштадт депортировали евреев старше 65 лет, евреев ветеранов Первой мировой и евреев, удостоенных высоких воинских наград, с тем, чтобы раз и навсегда положить конец нежелательным ходатайствам за них. А кроме того, Терезинштадт должен был, по выражению Адольфа Эйхмана, помочь сохранить лицо. Концлагерь должен был стать инструментом дезинформации, образцовым гетто, которое должно было убедить мировое сообщество в том, что евреи в нацистской Германии и оккупированных странах не подвергаются гонениям. Узники гетто не знали о массовом уничтожении, хотя все боялись отправки на восток. Узники выполняли предписанную нацистами работу и вели очень интенсивную культурную, в том числе и театральную жизнь. И именно вот эта интенсивная культурная жизнь и принесла Терезинштадту самую большую и двусмысленную известность. Сначала поэтические чтения, лекции, музыкальные собрания и концерты проводились на чердаках и в бараках. В гетто был введен строжайший запрет на владение музыкальными инструментами. В ту пору в Терезинштадте был один-единственный принадлежащий общине рояль. У него не было ножек, он стоял на ящиках. Но уже в декабре 1942 года запрет был снят, в лагерь стали привозить инструменты и ноты. Тогда же гестаповцы передали в гетто большую библиотеку. В Терезинштадте были прочитаны сотни лекций, давались оперы в концертном исполнении, были поставлены «Проданная невеста», «Жени по Фигаро», «Кармен», исполнена «Реквием Верди», продолжали писать музыку известные и до Второй мировой войны чешские композиторы Виктор Ульман, Павел Хаас, Гедеон Кляйн, Ханс Краса. А самым, наверное, популярным произведением в Терезинштадте была детская опера «Брундибар». Хотя она была написана Хансом Красой до войны, ее премьера состоялась в гетто. Это не было случайностью. Отдел досуга самоуправления гетто уделял огромное внимание музыкальному образованию, и дети в Терезинштадте часто слушали музыку. Главной музыкальной и театральной площадкой было открытое в конце 1942 года кафе. Там работали несколько кабаре на чешском и немецком языках. Там играл джазовый оркестр «Гетто Свингерс». И одним из этих кабаре, которая называлась «Карусель», руководил Курт Герун. 20-е годы он был актером Маркса Райнхарта, прославился как кабаретный артист, участвовал в первой постановке Трехгоршовой оперы, много снимался в кино. Он эмигрировал вместе с семьей сразу после прихода нацистов к власти в 1933 году и обосновался в Амстердаме, где продолжал играть в театре. Его друзья, к тому времени уже знаменитые в Голливуде Питер Лоре и Марлен Дитрих, пытались вовремя переправить его в Америку, но Герон отказался. Насколько можно судить сегодня, он считал, что не сможет работать не на немецком языке. Кроме того, как и многие евреи, эмигрировавшие не дальше соседних Нидерландов, он надеялся на то, что в Германии ситуация изменится. В 43-м году Герон, его семья и многие его театральные коллеги были депортированы из Амстердама в транзитный лагерь Вестербург в Нидерландах, а в начале 44-го года – Терезиенштадт. Тем временем, летом 43-го года, Генрих Гиммлер дал согласие на посещение Терезиенштадта представителями Международного и Датского Красного Крестов. Датчане оказались в этой делегации вовсе не случайно. Немецкие оккупанты в Дании оставили практически нетронутую систему управления страной. Датчане спасли почти всех живших в стране евреев, а те 464 человека, которых гитлеровцам удалось схватить и отправить в Терезиенштадт, находились под патронатом Датского Красного Креста. Эта комиссия прибыла в Терезиенштадт летом 44-го года. Естественно, нацисты успели подготовиться. Гетто получило официальное наименование «Еврейское поселение». Улицы, ранее обозначавшиеся только по номерам, получили название. Был открыт банк, фальшивые магазины и кафе. В оборот были запущены деньги с изображением Моисея и за подписью руководителя еврейского самоуправления гетто Якоба Эдельштейна. Аушвиц, пункт назначения депортационных транспортов, в Терезиенштадте стали называть рабочий лагерь Биркенау у Нойберн на случай, если бы комиссии Красного Креста захотелось посмотреть этот восточный лагерь. Так творцы Холокоста создали в концлагере иллюзию мирной жизни. В результате перед членами комиссии, двумя швейцарцами и одним датчанином, которые приехали в Терезиенштадт 23 июля 1944 года, предстала совершенно идиллическая картина. Милое уютное кафе, газоны с цветами, молодые лица, потому что 7500 стариков отправили в Аушвиц заблаговременно. Смех, улыбки. Каждый из обитателей гетто выучил свою роль в этом спектакле, поставленном СС. И комендант концлагеря Карл Рам, раздающий родные консервы детям. В 47-м году его повесят, как военного преступника. Удалось ли нацистам убедить трех первых зрителей в реальности этого спектакля, этой иллюзии? Проведя в гетто 6 часов, прослушав концерт классической музыки и посетив оперу Ханса Краса «Брандебар», комиссия уехала вполне успокоенной. Руководитель делегации, швейцарец Морис Рассель, с похвалой отозвался об условиях жизни в еврейском городе. В отчете он писал, что Терезиенштадт – это окончательный пункт переселения. Генеральная репетиция оказалась удачной. Наконец наступила, собственно, премьера. Спектакль, сыгранный для комиссии Красного Креста, был предназначен на самом-то деле для многомиллионной аудитории. Во время визита делегации Красного Креста съемочная группа из числа узников гетто во главе с Куртом Героном снимала документальный, на самом деле, конечно, пропагандистский фильм, который мы знаем под названием «Терезиенштадт. Документальный фильм из района еврейского поселения». Более широко этот фильм известен под названием «Фюрер ударит евреям город», однако это широко распространенное название не встречается ни в самом фильме, ни в записях Курта Герона. Впервые оно появилось позже, уже в мемуарах выживших узников гетто. Очевидно, что это была горькая, саркастическая шутка тех, кто был вынужден снимать фильм. Курт Герон, пройдя через несколько концлагерей, в Терезиенштадте почувствовал себя возвращающимся к привычной жизни. Во время съемок он вел себя как настоящий режиссер. Носил длинный шарф, сидел в специальном кресле. В то же время он публично подвергался унижениям со стороны нацистских продюсеров, которые могли ему запретить давать указания оператору. По свидетельству переживших Терезиенштадт узников, Герон умолял своих актеров играть для него по-настоящему, но это вызывало только раздражение и ненависть. Единственным, что не было вымышленным, в идиллической картине жизни немецких и чешских евреев в подаренном городе. Это концертная и театральная жизнь Терезинштата. Она была самой настоящей. Героем центрального эпизода фильма стал композитор Павел Хаас. На сохранившихся кадрах видно. Вот он на специально построенной для концерта площадке дирижирует ансамблем, исполняющим недавно написанное самим Хаасом «Этюды для струнных». Конечно, в фильм вошла и финальная сцена детской оперы «Бондибар», которую поставил Руди Фройденфельд.

На сохранившейся копии в зале можно увидеть детей с желтой звездой. Многие из этих детей были депортированы в Аушвиц в сентябре и октябре 1944 года. Детская опера «Брундибар» была написана Хансом Крассе, который тоже погиб в Аушвице, и Адольфом Хофмайстером в 1937 году. Опера десятки раз исполнялась в гетто. В преддверии депортации на восток учителя музыки готовили по несколько детей на каждую роль, чтобы всегда были исполнители, знакомые с партиями. Исполнявшая главную роль, роль Анинки, Грета Клинсберг, вспоминала: «Участие в «Брундибаре» дало нам несколько минут нормальной сценической жизни. Заключительные слова оперы: «Если мы будем стоять вместе, любить правду и держаться за нее, мы победим», давали нам надежду». После приезда в гетто делегации Красного Креста узникам Терезинштадта казалось, что они спасены. Их не отправят в лагеря смерти. Но эта иллюзия была короткой. У них оставалось совсем мало времени для жизни и для творчества. 16 октября того же 1944 года в Аушвиц были депортированы вся съемочная группа документального фильма «Фюрер дарит евреям город», джазовый оркестр «Гетто Свингерс», струнный оркестр и большинство терезинштадтских композиторов, художников, актеров, музыкантов. Из них выжил только один, дирижер Карл Анчвель. Остальных ждала смерть в газовых камерах. Павел Хаас погиб 18 октября, Курт Герун – 28-го. Это были последние жертвы массовых уничтожений в Аушвице. С 1 ноября газовые камеры остановили свою страшную работу. Из тех, кто прошел Терезинштадт, выжило немногим больше 17 тысяч человек. С вами был подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Мы встретимся с вами через неделю.

0: В эфире «Радио Сахаров».
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет! Это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
4: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто повыходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, которые только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
4: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, что когда-то выходил из чартов. Действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил к толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
4: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
4: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Конакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые людей занимали весьма там возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1980-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как свято место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова – это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
4: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшена на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают, или, надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда есть. Но это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которая, да, можно спорить, является автофикшном или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». В середине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Ну, он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России. И тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения. Что что-то стало ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот прошло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все ну, тамоздат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
3: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
4: «I love Russia», по-моему.
3: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
4: Это фотография Маркова, кстати.
3: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляет себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку «Просто я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
4: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть, да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
3: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая, ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники

0: несмотря на то, что они ходят под такими же, ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают, хотя бы в какой-то мягкой форме, про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу где-нибудь, в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть, какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане, ну, писателя это намного сложнее.
1: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бабеле»?
2: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства «Freedom Letters», книги, не знаю, издательства «Бабель Тель-Авив», книги издательства «Видим Букс» сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда они видят какую-то книгу такую вот, они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России. Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция, как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
1: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
2: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
1: Мы не могли будем бы подсказывать.
2: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
1: Все-таки не дотягивают. Да,
2: да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
1: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине.

0: Ине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
1: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине, его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован. И сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских. Открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута. То есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. Они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние 2 года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые, ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долго долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь, да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
0: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
2: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос даже
0: хороший
2: большой.
0: Вопрос, да?
2: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим. Обычно не очень хорошо работает. Книга такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать. Существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
0: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
2: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, это слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написаны цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
1: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф. что Россия самая читающая страна, это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это... Ну, это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем, ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер положительный персонаж. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь.
2: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. Да, то есть поэтому вот разговором о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть не свободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
0: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
2: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
1: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить, и «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризировано, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», который внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
0: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы.
2: Ну, в лучшем случае, надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателя, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее, как бы, место в литературе занимает.
1: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен, потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Попкорн Букс». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Попкорн Букс», которые, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот. И, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот. Литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, и аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже, как некоторые отчасти, там, трансгрессивный опыт. Потому что это, как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
2: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не в, как бы, с другим аспектом, не попкорн букс, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
1: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... По сути, ну, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
2: да, бесплатно можешь скачать.
1: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
2: Нет, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
1: Угу. И поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует, ну, вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Вот, мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка – это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому, да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там, того-сего и, в общем, какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где, как бы, где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это, в принципе, так это и устроено.
2: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке, но не очень мрачное. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
0: Ну, вот. Еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
2: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.
0: Звучит отлично.
2: Она отлично написана, прекрасно переведена и супер издана. И, в общем,
1: спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга и писателя казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут. Он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о очень близкой, мне кажется, немцам теме. Книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, а потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст для меня, особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии, и так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления, ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знаний за 3 года здесь жизни накопленным, мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим, на какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно, чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет, это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
0: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрасса 49, прямо возле Мауэрпарка.
2: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
0: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
2: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
0: Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесенным в список Роскомнадзора.
2: Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
0: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Babel Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
2: Большое спасибо.
1: Спасибо тебе, Полина.
0: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я его ведущая Полина Арансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Babel Books в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Как только у тебя есть государственный канал, который сидит на государственных дотациях, все, эти люди будут делать то, чтобы удовлетворить задачи государства.
2: Общество само должно следить, чтобы его свободы не отнимались, его мышление оставалось независимым. Вот если российское общество этого делать не научится, по итогу всех этих событий оно исчезнет.
3: Добрый день, это совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Радио Сахаров» и «Страна и мир». Меня зовут Фарида Курбангалеева. Наш подкаст называется «Набросок будущего». И в нем мы говорим не о том, как стало возможным то, что происходит сейчас, и даже не о том, как добиться того, чтобы произошел крах путинского режима. Наш разговор пойдет о том, что делать тогда, когда это наконец случится, и можно будет преобразовать страну. Потому что даже если такая возможность не просматривается в ближайшей перспективе, это все равно неизбежно. И мы должны четко представлять себе, что в корне нужно поменять в российском государстве. В этом выпуске мы поговорим о пропаганде, которая, без сомнения, стала своего рода базой для развязывания и ведения захватнической войны в Украине. Она не просто оказывает информационную поддержку этой войне, она, в принципе, подготовила почву для того, чтобы эта война стала возможной. При каких условиях можно разрушить воздействие пропаганды на российское общество, кто должен этим заниматься и как предотвратить появление таких злокачественных явлений в будущем? Об этом мы поговорим с нашими экспертами. Это историк и медиаэксперт, преподаватель университета Шеффилда, автор книги «Русская культура заговора. Конспирологические теории на постсоветском пространстве» Илья Яблоков и Денис Греков, философ, политолог, который преподавал критическое мышление в Институте общественных наук РАНХИКС. Уважаемые эксперты, здравствуйте.
4: Добрый день.
5: Здравствуйте.
3: Вы знаете, прежде всего я бы хотела задать вам вопрос о том, действительно ли российская пропаганда сейчас настолько злокачественна, настолько велик ее вклад в то, что российское общество одобряет и во многом поддерживает войну в Украине. Очень часто российскую пропаганду сравнивают с нацистской пропагандой времен Третьего Рейха, которую называют геббельсовской. Вот на ваш взгляд, уместно ли такое сравнение?
1: Смотрите, мне кажется, что, безусловно, оружие, которое убивает сегодня граждан Украины, им не стреляют журналисты, им не стреляют публичные интеллектуалы. Их вклад другой. Они для тех, кто активно это все поддерживает, помогают находить причины для этих действий. Мы знаем, что достаточно большая часть российского общества попросту, ну скажем так, придерживается нейтралитета. Для них такая пропаганда тоже несет определенные аргументы, чтобы придерживаться такой позиции. Наравне, безусловно, с какой-то рациональной оценкой своих возможностей, того, что предоставляет среда и так далее. Поэтому вклад сегодняшней пропаганды... Я не люблю ярлыки, там, Третий Рейх и так далее, геббельсовская. А почему не полпотовская?
3: Ну, скорее просто потому, что геббельсовская больше на слуху. Она же напрямую коснулась жителей советского, постсоветского пространства, в то время как полпот был где-то далеко вместе со своим режимом.
1: Но это не значит, что он был менее кровавым. Может быть, даже более. Или, например, то, что происходило в Мьянме недавно. Нам очень сильно поможет, если мы не будем использовать ярлыки, а пытаться оценивать вот это конкретное явление. Российские государственные или окологосударственные медиа, перешедшие просто в режим тотальной дезинформации населения, не информации, а именно дезинформации, и помогающие распространять и убеждать российское население, и не только российское население. Мы же понимаем, что то, что слышит внутри России, слышит и, не знаю, по всему постсоветскому пространству. Русскоязычная аудитория в Евросоюзе тоже это слышит. Эти люди подносят вербальные патроны, вербальные снаряды, которыми бьют по мозгам. Не всегда успешно, но этого хватает, чтобы война уже шла третий год.
3: Денис, ваше мнение?
2: Я в чем-то согласен с Ильей. Как мне кажется, здесь гораздо важнее, чем проводить какие-то внешние сравнения, понимать, как устроен процесс. Эта пропаганда определенным специфическим образом работает. И от того, что мы назовем ее геббельсовской, полпотовской или там еще какой-нибудь, мы не станем понимать, как она устроена. Это пропаганда, она, конечно же, не геббельсовская там, в том смысле, в котором можно было бы такое сравнение провести. Я бы скорее сказал, что она опирается на какие-то посттоталитарные формы мышления социального, которые укоренились в постсоветском обществе и которые наследуются еще вот со времен, наверное, Сталина. Пропаганда занимается более или менее, но достаточно успешно, вот тут я тоже согласен, тем, что навязывает или формирует скорее у населения России искаженное представление об устройстве реального, внутри которого у нас есть враги, по ним надо стрелять. И эта пропаганда устроена специфически. Давайте мы понимать явление будем, а не проводить какие-то аналогии, которые на самом деле мало что объясняют.
3: Хорошо, тогда в чем специфика именно российской пропаганды? Вы можете не рассказывать о том, чем она конкретно отличается от геббельсовской, но если вы говорите, что она особым образом устроена, то расскажите, пожалуйста, как?
2: Ну, она опирается на коллективную мораль самосохранения, например. Точнее, мораль коллективного самосохранения. Вот так правильнее будет сказать. Эта форма мышления, она унаследована еще с тоталитарных времен. Это форма мышления, где в первую очередь наиболее значимым предметом или наиболее значимой целью является сохранение вот той общности, с которой человек себя идентифицирует. Позже это вылилось как раз в культ победы. То есть мы победили, мы самосохранились, наше общество выжило. А какой ценой? Неважно. Мы за ценой не постоим. То есть ценность индивида нулевая. Индивид оценивается с точки зрения того, как он способен принести пользу вот этому сохранению тотальной вот этой общности нас. Да, конечно, мы ценим жизнь, но главное, вот после этого «но» начинается самое интересное. Вот такая форма мышления, она транслируется пропагандой уже давно.
3: Тогда могу я вас попросить, Илья и Денис, поделиться вашим мнением по поводу того, вот, что стало такой отправной точкой, с которой мы можем говорить, что российская пропаганда заработала в полный рост. Почему я спрашиваю? Потому что даже путинские времена принято делить на некие такие эпохи, и есть якобы вегетарианское путинское время, и есть уже то время, когда гайки были закручены полностью. Да? Вот для вас есть какая-то точка отсчета, вот с которой можно точно говорить, вот с этого момента российская пропаганда уже больше себя не сдерживала?
1: Ну, давайте мы поймем сначала, про что мы говорим. У меня сложности вот сейчас, потому что те, как бы, аспекты российской медиаиндустрии, ее связь с государством, а, собственно, это и является пропагандой. Простите, но это было, ну, с середины 90-х, как минимум. У российской журналистики есть большая родовая травма. Она не отсоединилась от центра власти и не стала самостоятельной, независимой и самоподдерживающейся, как, собственно, многие другие сообщества, вроде ученых и так далее. И, соответственно, когда мы говорим, вот когда российская медиа стала пропагандой, 96-й год, может быть, 99-й год, можем и дальше копнуть, как бы, мы можем и в 92-й год уйти, и в 91-й год уйти, все зависит от того, какую дефиницию слова пропаганда мы подбираем. Мне кажется, что наш разговор в этом плане может быть не очень продуктивным, потому что мы используем ярлыки, за которыми каждый из нас понимает свое. А нам нужно объяснить, что нужно починить. Поэтому приглашение Дениса понять, как это работает, вот мне кажется, будет более продуктивным. И со своей стороны я готов как бы добавить к тому, что сказал Денис про культ победы. Культ победы – это история, да, про идентичность и про прошлое. К нему еще здесь подмешивается совершенно четкая такая колонна, на которой стоит вот эта вот пропаганда под названием «Величие России» во всех сферах. Это Олимпийские игры, территория, естественные природные ресурсы. И да, к нему прикладывается культ победы, но это выросшая в свою собственную как бы колонну история. Здесь же, внутри этой пропаганды, другая основная колонна – это постоянный поиск внутренних врагов. Без них никуда. И четвертое – это попытка сформулировать будущее. Как бы это ни прискорбно, но ту самую прекрасную Россию будущего видите пропагандисты. Только они и рисуют ее с другой стороны. Она для них антигей, она для них настоящая русская, она такая, типа, построена вокруг традиционных ценностей, которые, опять же, каждый вкладывает в свое понимание. Очень важно понимать, что все четыре эти элемента – это то, что началось как бы на грани, как некоторая инициатива не всегда государственников, но часто людей, связанных с государством. А потом это все выросло вот в совершенно, ну, понимаете, закон, по которому нельзя критиковать действия Красной Армии во время Второй мировой войны. Или там закон, по которому ЛГБТ – это террористическая экстремистская организация. Понимаете? Это вот один из этих элементов пропаганды. А второй элемент – это как раз вот эти вот общественники, какие-то публичные интеллектуалы, назовем их так, люди околовластные, которые генерируют свои какие-то идеи. И это разные структуры того, что мы называем пропагандой. К этому еще добавляется онлайн-пропаганда, боты, ботафермы, пригожинские ребята, тролли там, и так далее. Это же ко всему этому, у этого всего есть уровни. То, что, с чем мы имеем сегодня дело, и с чем мы будем иметь дело, когда война закончится, и когда режим закончится, как разобрать эти штуки? Вот, вот об этом, мне кажется, мы должны скорее поговорить.
3: Об этом мы обязательно поговорим. Денис, выскажите, пожалуйста, свое мнение, есть ли у вас некая отправная точка?
2: Я смотрю на это еще вот с точки зрения того, как устроено сознание, что ли, субъекта, который во всем этом живет. Как работают его социальные формы мышления, что он усваивает в ходе социализации. Например, сейчас что усваивают граждане? Прежде всего, практики двоемыслия. Вот как в советское время. С чего начинался воспитательный процесс еще в детском садике, наверное? С практики двоемыслия. Когда надо соглашаться с правильным, но при этом не забывать о своем. Это даже не фига в кармане. Эти люди, они не были противниками советской власти. Они просто хотели жить. Они заботились о своих насущных нуждах. И в итоге эти практики двоемыслия, они разрушительны, они разрушают общество, они разрушают горизонтальные связи, взаимное доверие. А без взаимного доверия никакой прогресс общества, например, невозможен. Я вообще считаю, что нам потребуется какая-то реабилитация психологическая, прежде всего, в масштабах страны. У нас общество людей, глубоко травмированных, еще начиная с тоталитарных времен, и эта травма постоянно воспроизводится в людях. И она уже теперь даже на уровне государственном институционализирована фактически. Мы, например, прекрасно знаем, что в Госдуме есть люди с ориентацией, которая считается террористической. Но они есть.
3: Но они принимают антитеррористические законы, назовем их так.
2: Понимаете, это свидетельство вот этой вот шизофренической раздвоенности. Такой шизореализм, как его называет Слоттердайк. То есть они прекрасно понимают, кто они, но принимают те законы, которые надо принять.
3: В таком случае, как ликвидировать, как уничтожить воздействие российской пропаганды на умы, на сознание российских граждан? Вот, предположим, мы подошли к какой-то черте, когда это стало возможным. Закончилась война, например, рухнул путинский режим, поменялась власть. Что нужно делать для того, чтобы снять с людей, вывести их вот из этого морока, из этого состояния?
1: Ну, надо начинать с маленьких шагов. А большое проклятие российской журналистики в том, что журналистика российская не является этичной. То есть этика производства новостей, даже у самых хороших медиаорганизаций, построена, ну, скорее, на таких каких-то очевидных вещах, которых должны придерживаться. Но не на правилах четких. Что, начиная с гласности и до сегодняшнего дня, собственно, очень часто подводит российскую журналистику. Отсюда берутся распятые мальчики, девочки в Германии похищенные, отсюда берутся и разные другие придуманные истории. Российские медиа, ну вы, Фрида, это прекрасно знаете. Работая внутри ньюзрума, никаких писаных правил нету. Да, вот надо начинать с базового.
3: Нет, там есть определенные правила, но они писаны не законами,
1: они не писаны
3: и не
1: профессиональными
3: этикой.
1: Журналистами.
3: Да, они писаны начальством.
1: Вот надо начинать хотя бы с этого. Каждая медиа, если это является медиа, должен быть элемент профессиональных стандартов, которые работают внутри ньюзрума. Вторая вещь, безусловно, на законодательном уровне нужно будет вести процесс люстрации. Критерии, по которым это будет сделано, это вопрос обсуждения. Понятно, что очень сложный вопрос, Потому что даже люди с приятными лицами, в кавычках, могут попасть под это определение. Иллюстрируем его. Третье. Общественное телевидение России. Без сомнения, должна возникнуть не вот эта вот искусственная конструкция, которая возникла в 2012 году, которую как бы даровали российским гражданам после митингов на Болотной площади, но это, конечно, это плач. Это не, и не общественное, и не телевидение. А по-настоящему public-funded медиа, которая как BBC и так далее, которая бы не занимала никогда никакую позицию. И чтобы совершенно четко существовали рамки, в которых некоторая комиссия независимых людей могла бы выносить определенные решения по поводу операций тех или иных медиа-организаций. Понятно, что в посттоталитарном обществе большой вопрос, кто будет осуществлять мониторинг и условный контроль за соблюдением всех этих принципов. Я вот вам сейчас не скажу, кто это должен быть. Собственно, отчасти, я полагаю, вот этот подкаст – это возможность как бы открыть эту дискуссию. Прекрасно. Это часть процесса нормализации российской медиасистемы, часть большего процесса, о котором, собственно, Денис упомянул вскользь, просто перезапуска законодательства. Наивно считать, что с окончанием войны и со смертью президента России это все куда-то уйдет. Нет, это никуда не уйдет. Это останется и может переродиться еще в худшую историю. Потому что люди, которые пишут сегодня сценарии для программы «Вести недели», безусловно, останутся в живых, безусловно, у них будет все нормально, и дальше они будут писать точно такие же памфлеты против следующих внутренних врагов. Вот, поэтому это как бы это то, что нас ждет.
3: А что делать как раз вот с этой армией так называемых журналистов, которые сейчас работают в пропагандистских СМИ, как государственных, так и окологосударственных, ну, в общем, обслуживают российское государство, когда действительно что-то поменяется в России? Вот они должны быть отлучены от профессии, я не знаю, там сдать какой-то экзамен, показав, что они перековались, переформатировались. Или вот на ваш взгляд, что делать с этими кадрами?
1: Люди, которые непосредственно отвечали, и это понятно, будет часть большого процесса, не знаю, судебного ли, еще какого-то, отвечали за производство языка, разжигающего ненависть, эти люди, безусловно, должны иметь уголовное преследование. Мы понимаем, кто внутри редакции этим занимается. А те люди, которые, ну, условно, там, обслуживающие какие-нибудь, это тоже степень вины другая. Ну, условно, Марина Овсянникова с 2003 года, которая работала на Первом канале в редакции. Что с Мариной Овсянниковой делать? Большой вопрос, да? То есть, может здесь сказать, вы же работали, вы же как-то с этим жили, вы же ведь обслуживали машину. Ну, вот я вот не уверен, что вот... Мне кажется, что по степени иерархии внутри каждой из редакций нужно будет, соответственно, и проводить определенные иллюстрации. Я понимаю, что я сейчас открываю ящик Пандоры с этим разговором, что, естественно, найдется огромное количество людей, скажут, ну ведь они же все понимают, и они же ведь против войны, но это, к сожалению, сегодня не поможет никому. Более того, потом это не поможет никому. Без сомнения, каждое медиа должно работать по профессиональным стандартам, без исключения. Если контракт человека будет зависеть от того, соблюдает он принципы или нет, профессиональный, то человек будет себя и по-иному совершенно вести. И на какое-то время, наверняка, в медиа должен приходить некоторый специалист, который будет просто изнутри наблюдать, а насколько медиа придерживается такого рода принципов. Более того, внешнее наблюдение может, еще раз, вот есть хорошая штука, называется Ofcom в Британии, да, это такое агентство, куда люди могут пожаловаться, да, на то, как, например, вещает BBC или какой-то другой телеканал. Ofcom рассматривает все жалобы. Понятно, что там будет много шлака, понятно, что... Но есть некоторая процедура. Внутренний контроль через условных там инспекторов, экспертов и так далее, и внешний контроль. Если нарушение происходит несколько раз, то медиа лишается лицензии. Это сложный, неприятный процесс. Но вот если журналисты, если, собственно, производители контента этого не будут придерживаться, тогда ничего не поправится.
3: Я правильно понимаю, что в России тоже должен быть создан какой-то регулятор типа Авкома, который, насколько я понимаю, в свое время запретил вещание RT на территории Соединенного Королевства?
1: Безусловно, должен быть регулятор. Должно быть некоторое независимое агентство, которое этим занимается. Более того, абсолютная прозрачность назначения туда людей, абсолютная прозрачность того, как они работают, кто они такие и так далее, это, скорее всего, на 100% не убережет. Я не наивный здесь. Это не убережет от каких-нибудь чуваков, которые совершенно мутные могут быть туда назначены. Или с какой-то предысторией. Может быть. Но это вопрос о том, как мы эту машину сделаем. Это от нас во многом зависит.
2: Ну, здесь вот Илья дал очень развернутый комментарий. Он как раз лучше разбирается, чем я, в том, как устроены медиа. Но у меня... Опять же, заход вот со стороны теории такой немножко. Еще Алексис де Токвиль в свое время писал, когда исследовал демократию в Америке, что одним из столпов сохранения вот этой демократии является свобода не только ассоциаций, но и свобода медиа. В этом смысле я согласен с отсутствием у Ильи иллюзий на тему того, что мы все равно это поле никогда не зачистим. Никогда не будет абсолютной прозрачности, там, никогда не будет абсолютного отсутствия пропаганды в медиапространстве. Тем более в настоящее время, когда каждый может открыть свой телеграм-канал или там что-то вещать в Твиттере или еще что-нибудь такое делать. И это, в принципе, никак и никем не может контролироваться. В этом смысле гораздо важнее, чтобы у государства никогда не было монополии на информационное пространство. То есть вот это первое, что надо забрать. Это во-первых. Во-вторых, конечно,

0: под соусом того, что так вот считает большинство. По сути, ведь ботаферма, она организует что? Она организует якобы апелляцию к мнению большинства. Вот там 10 тысяч каких-то комментариев про одно и то же. И человек думает, что так мыслят все. А мы существа коллективные, на нас это действует.
1: Ну, мне, извините, я вклинюсь, но мне кажется, здесь еще один момент, это, опять же, на законодательном уровне, это, без сомнения, регулирование социальных сетей. То есть, то, что потихонечку, в Америке, в Британии, в Европе приходят и придут, я думаю, что в какой-то момент большие технологические компании додавят таки просто ввести политику нормального мониторинга дезинформации. И мне кажется, что в России это тоже можно будет сделать, нужно будет сделать. Это как раз часть достаточно понятной и достаточно ключевой для предотвращения распространения пропаганды политика.
0: Да, я согласен. Однако вопрос с дезинформацией не решает вопроса с распространением идеологии. Вот это уже немножко другая история. И от этого нет никакой защиты, кроме одной, кроме настоящей свободы мнений. Алексис де Токвиль, он был человеком, который еще в первой половине XIX века предсказал появление тоталитарных режимов на основе исследования демократических. И он же выявил то, что не дает демократии сползать в тоталитаризм, как он выражался, невиданную ранее деспотию, а именно баланс между свободой и равенством. Важно, чтобы нельзя было никак нарушить свободу человека, чтобы человек имел возможность сказать «нет», и ему за это ничего не было.
2: Денис, я правильно понимаю, что при демократическом устройстве государства этот процесс будет отрегулирован в автоматическом режиме, получается? То есть, если у нас будет демократия и свобода слова, соответственно, наладится и работа тех ресурсов, которые занимаются поставкой информации.
0: Конечно, да, мы получим массу мнений. Это все никуда не денется, как верно сказал Илья. Люди по-прежнему будут там рассказывать про величие, про еще что-нибудь, но при этом не будет государственной монополии, не будет финансирования государственного этого всего, и будет свобода средств массовой информации.
1: Да, но помимо того, что государство не будет этого финансировать, это не значит, что какой-нибудь условный Малафеев не будет
0: Конечно.
1: финансировать то же самое. То есть тут
0: Конечно.
1: тоже не надо впадать в иллюзию, там, условно, но я сейчас немножко иронично это говорю, но в прекрасной России будущего, представьте, это 15 партий. Из них точно пара партий будет достаточно правой, а то и
0: Да,
1: праворадикальной.
0: конечно, обязательно.
1: И эти партии будут продвигать в том числе повестку, которую продвигает сегодняшние правые.
0: Абсолютно.
1: Трансгендеры, популизм, антииммиграционная повестка будет, безусловно. Ну, то есть мы как бы мы смотрим на то, что сейчас происходит, например, во Франции какой-нибудь,
0: Да,
1: да,
0: будет то же
1: или в
0: самое.
1: Британии, да, вот будет такая же ситуация. Другое дело, что хорошо, допустим, что государство на законодательном уровне ни копейки не имеет права дать. Но есть же десятки способов в сегодняшнем мире заплатить, там, я уж не говорю про крипту, да, какую-нибудь.
0: Я здесь должен уточнить. Я имел в виду, что надо запретить государству давать деньги вот на то, на что оно дает сейчас. Не вообще. В том смысле, что государственные средства, как какие-нибудь массовые информации, вполне могут быть, если они будут прозрачны и будут действительно обществом контролируемы.
1: Никаких, мне кажется, у государства вообще не должно быть медиа, кроме общественных.
0: Сложный вопрос. Не знаю.
1: Ну, мне он как раз он не сложный, потому что задача вообще государства выполнять определенные функции, не связанные с медиа никак. Как только у тебя есть государственный канал, который сидит на государственных дотациях, все, эти люди будут делать то, чтобы удовлетворить задачи государства. И дальше неважно, кто приходит. ЛДПР ли приходит к власти, не знаю, Малафеев или кто-то. Государство, медиа быть в руках не должно. Ни у областных губернаторов, ни у мэров, ни у правительства, официальной российской газеты. Не должно этого быть. У вас есть отдел коммуникаций, у вас есть пресс-офицер, пожалуйста, вот через них, коммуницируйте с медиа. А медиа задают вам вопросы. Вот и все. Вот как бы мне кажется, что здесь компромисса
0: Окей, ну,
1: не должно быть.
0: можно это пообсуждать, но я думаю, что это не тема сегодняшнего.
2: Но почему? Это очень интересно. Вот смотрите, есть же западные демократии, которые мы считаем эталоном построения демократического общества, в которых есть государственные СМИ. Они там
0: Да,
2: функционируют
0: есть.
2: наравне с негосударственными.
0: Вполне есть.
1: Да, ну назовите, пожалуйста, примеры, и мы будем обсуждать их конкретно.
2: А во Франции разве нет государственного телеканала?

0: А во Франции есть наблюдательный совет дальше? А во Франции есть ли заработающее законодательство? Ну, как бы вот здесь мы... Франция не превратилась в диктатуру. Франция выращивала свои демократические институты и продолжает обладать очень сильным гражданским обществом в течение больше чем 200 лет. Поэтому любые сравнения, которые мы сейчас с европейскими примерами будем делать, они будут просто на российской почве не работать. Нам нужно изобретать во многом велосипед, исходя из тех условий, в которых находимся мы сейчас.
1: Но я бы здесь остановился на том все-таки, что нам нужно еще до определенной степени менять дизайн самого общества, менять культуру. И вот
0: Каким?
1: эта вот задача уже, как мне кажется, выходящая за пределы только работы с медиа. Например, совершенно необходимо образование реформировать.
2: Вот да, то есть когда мы говорим о пропаганде, и это наша беседа тоже по большей части, она была посвящена именно медиа. А какие еще есть способы пропаганды, кроме медиа и кроме социальных сетей, о которых мы сейчас подробно говорили?
1: Ну, вообще сейчас как раз-таки российское, путинское вот это государство, оно занимается созданием такого низового уровня пропаганды из образования. И вы можете замечать все эти реформы, все эти
2: Разговоры о важном.
1: разговоры о важном, пентабазисы и прочие их инициативы, они все направлены на то, чтобы образование работало в качестве того, что Фуко называет психфункцией, то есть производило индивида с заданными параметрами, естественно, заданными государством. И если вот, например, мы посмотрим на то, как работает их концепция образования, например, в сфере так называемых традиционных ценностей, то мы увидим, что это образование перепаковывает определенным образом понятие традиционных ценностей. Что вообще можно назвать традиционными ценностями? Ну, например, не убий, не укради. Однако, если мы посмотрим на то, как интерпретируют традиционные ценности в этой системе образования, то мы как раз увидим, что эти ценности работают, во-первых, как набор каких-то сервильных установок, то есть приоритизация государственной задачи над личной, приоритизация общественного над личным, отъем индивидуального человеческого достоинства и право каких-то внешних структур судить о нем и так далее. И это все называется традиционными ценностями, плюс репродуктивное рабство для женщин. Вот набор традиционных ценностей, которые предлагает нынешнее образование путинское.
2: Кроме образования, еще есть какой-то способ пропаганды у государства?
1: Да, есть. Во-первых, это то, что можно назвать скудостью. В своей теории устройства власти Фуко это описывал именно как содержание в скудости. То есть возможности людей ограничиваются так, что они вынужденно идут на какие-то шаги. Например, сейчас эта концепция реализуется в российских регионах, когда перекредитованные люди, не имея возможности просто на своей работе отдать эти кредиты, идут за относительно, кстати, небольшие деньги воевать с украинцами, которые им ничего не сделали.
2: То есть вы имеете в виду намеренное поддержание низкого уровня жизни населения, да? Это тоже вы считаете частью пропаганды?
1: Да, именно так. Но это не только про уровень жизни, это еще и про возможности, про уровень возможностей.
0: Да нет, я в целом согласен, что это война классовая. Здесь очень правильно Кирилл Кобрин, мой коллега, заметил еще в самом начале войны, что классы, которые больше всего лишены каких-либо преимуществ, больше всего используются в качестве расходного материала. Да, ну как бы такой вот фоновый фактор, это безусловно чудовищная поляризация, но это еще и чудовищное отсутствие того, что такое россияне, концепция идентичности, через которую вот собственно государство и запихивает разные формы. Традиционные ценности у нас нет, вот мы такие православные, потом мы такие мультикультурные, ну и так далее. То есть вот эта игра с постоянными меняющимися идентичностями, это тоже такой способ забить голову. Ну, как бы опять же, я смотрю на это больше с точки зрения практики, и без сомнения наибольшую в перспективе опасность представляет собой пропаганда в школах и университетах. Потому что, во-первых, она выполняется теми людьми, которые как бы... Ну, это же наша работа, это как журналисты, да, учителя? В этом есть страшный пример того, чего они дают детям. Во-вторых, это, опять же, люди, которые это делают, и преподаватели университетов, и учителя в школах. Это люди, которые, ну, очень имеют мало прав, мягко говоря, и очень сильно зависят от своего начальства. И очень часто как бы являются заложниками тех обстоятельств. Ну, как бы журналист взял и пошел там писать еще куда-то, переехал. Что делает школьный учитель? Особенно если это село. Это действительно может играть в перспективе очень большую роль, потому что то, чем сейчас отравляют просто мозги детям и студентам, они же ведь это потом запомнят. И они будут выстраивать свой мир, исходя из того, что их когда-то тогда научили. Ну вот это прям одинаково серьезное преступление, как и преступление журналистов, которые производят пропаганду.
2: А как должна строиться контрпропаганда в прекрасной России будущего? То есть должны проводиться антиуроки о важном. Ну, я сейчас, конечно, шучу, но какой-то иной предмет, да, который будет полностью опрокидывать, опровергать все то, что говорилось на путинских уроках о важном. То же самое по телевидению. Должны идти какие-то специальные передачи для того, чтобы приводить в чувство народ, образовывать его, открывать ему глаза на какие-то преступления путинского режима и так далее. То есть вот чисто технически вы можете вот рассказать, как бы это в идеале должно было быть построено?
1: Ну, плюс-минус, да. Прежде всего, надо сменить модель образовательную. Можно так вот очень грубо разделить образовательные модели на два типа. Это объяснительные и аргументативные. Объяснительные модели работают по принципу толкования истины. То есть уже некая истинная идея принята, а дальше надо объяснить, как можно с ней согласиться. Или как с ней соглашаться правильно. Аргументативная модель изначально ставит некую идею под вопрос, проблематизирует. И в ходе обучения, собственно, все обучение состоит в том, что люди сами находят ответ на этот вопрос или решают эту проблему. А заодно выясняют, истинная их гипотеза или ложная, или ставят новые вопросы и так далее. То есть образование должно, в принципе, уйти от объяснительной модели, за исключением каких-то отдельных предметов, там, вроде естественных наук, где это, наверное, имеет смысл. Во-вторых, конечно же, не надо устраивать какие-то уроки контрпропаганды или там уроки о настоящем важном или еще что-нибудь такое. Надо развивать именно способности мыслить самостоятельно, потому что главное преступление в нынешней вот путинской России – это именно самостоятельное мышление. Не так важно, что вы думаете. Важно, что вы думаете сами. Вот это для них самая нежелательная вещь. То есть надо именно ставить культуру мышления в качестве задачи образования, так, чтобы люди действительно могли осуществлять независимые акты мысли и понимали, что так можно.
2: Это должно еще в школе начинаться, да, я правильно понимаю?
1: Конечно, это еще может начинаться даже с детского садика. Более того, это даже очень сильно влияет на процесс созревания с точки зрения нейронных связей, формирования отделов коры головного мозга в определенном возрасте и так далее.
0: Ну, я соглашусь, что контрпропаганда курс точно не нужен. Это будет и может быть сделано намного более изящно, потому что, ну, не знаю, условно говоря, признание истоков войны, фактов, которые зафиксированы международными наблюдателями, фактов каких-то преступлений и так далее, это будет как бы отдельная часть, условно, там, политического процесса. Наверное, мы должны вернуться к некоторой автономии образования, и среднего, и высшего, потому что, как мы видим, в рамках 90-х, да, было очень тяжело с точки зрения денег, но тем не менее мы видим, что формировались все-таки какие-то горизонтальные структуры и на уровне ректоров, и на уровне школ, и появлялись интересные и, главное, экономически стабильные школы, примеры школ. И давайте все-таки не забывать об этом, что российское общество вот в этой ситуации своей, оно же ведь не сразу к этому пришло. Все эти структуры ломали об колено в течение долгих лет, больше 10 лет. И это, собственно, пришло к тому, что все эти институции, академии наук, университеты, школы и так далее, просто стали вот как бы частью такой очень жесткой иерархии, где нет места совершенно альтернативной мысли. Поэтому, конечно, автономия должна быть дана как можно большему количеству организаций такого рода. Опять же, законодательно вмешиваться в это с точки зрения государства тоже нужно будет это запретить. Действительно, как бы критическое мышление. Другое дело, что с кем и как говорить и на каком языке. Потому что если говорить с ребятами, которые пойдут в школу там, через 7 лет, как говорить о том, что началось в 22-м году? И как говорить с людьми, которые придут, не знаю, там, 50-летние сегодня в России, которые сейчас живут в России, и у них есть свое какое-то понимание? Это вообще довольно сложная задача. И, конечно же, об этом тоже нужно думать уже сейчас. Потому что, к сожалению, скорее всего, окажется ситуация, в которой в школу пойдут и дети тех, кто вернулся с войны, и дети тех, кто приехал из эмиграции. Это будут вообще две разных России. Они же будут приходить домой, они же будут спрашивать, и родители им будут рассказывать, а дальше они будут приходить в школу. И на кого будет ложиться вся эта история? Конечно, учителей.
2: Здесь, знаете, так и хочется сказать, я понимаю, конечно, что это тоже такая шутка, в которой есть доля шутки, что с детьми нужно работать в детских садах и школах, а родителей именно обрабатывать по телевизору, чтобы когда они дома встречались, вот там вот у них они приходили к какому-то консенсусу.
1: Мне кажется, мы еще столкнемся именно с тем, что вот это общество травматизированное, оно будет воспроизводиться. Это же все проявляется, и как раз вот на уровне семьи тоже.
2: Денис, а сколько поколений должно смениться для того, чтобы вот эта травма ушла? То есть, если я правильно понимаю, то вот поколение нынешних россиян и их дети – это травмированные поколения. А сколько должно пройти еще лет, сколько поколений должно смениться, чтобы выросло нетравмированное поколение?
1: Сложный вопрос, но я думаю, что как минимум поколение 2-3.
0: То есть, по всей видимости... Думаю, что геополитическая обстановка позволит хоть одному поколению россиян вырасти нетравмированным.
2: Но мы же говорим о том, что рухнет все-таки путинский режим рано или поздно.
0: И это уже будет травмой. Так, и это как бы за собой повлечет еще некоторое количество разных сложностей. В том числе, даже если это все, допустим, уйдет мирно, и не будет никакой резни, и как-то это все вот сойдет на нет, и как-то... Но я думаю, что мы согласимся, что то, что происходит сейчас в России, это долгая гибель империи. Просто мы видим в не очень ускоренном процессе, как отваливаются у этого слона, который упал в джунглях и уже гниет, от него отваливаются разные куски. И все, слон мертвый. Но империя это будет дальше рушиться, рушиться, рушиться. И как она будет рушиться? Мы не очень понимаем. Поэтому давайте будем оптимистами, но мне почему-то кажется, что не будет этих 2-3 поколений, которые вырастут без травмы. У каждого будет своя травма.
1: Я согласен, и я бы даже напомнил, что сейчас вот этот режим путинский воспроизводит как раз-таки вот эти прежние советские и тоталитарные модели на базе поколения, которое выходило там на улицы в 90-е. Ну вот люди, которые в 90-е были молодыми, а сейчас выступают как раз-таки активными поддержантами этого режима. Многие из них поддерживают войну, многие из них в ней участвуют. Это же, в общем, поколение как раз-таки 40-50-летних в основной массе, насколько можно судить, вот по опросам, там, по всем данным.
0: Это как раз то самое травмированное поколение разрушением Советского Союза. После него, условно, может идти точно такое же травмированное поколение раннепутинское, которое, да, с одной стороны, жило вроде при стабильности, но оно травмировано абсолютным цинизмом. Цинизмом и лицемерием. И как раз воспитано на тот момент уже таблоидной культурой и культурой фейков в социальных медиа. А следующее поколение, вот оно. Как бы это дети ветеранов СВО, это дети родителей, про которых Денис сказал, что эти люди с двоемыслием. И это, ну, условно, да, дети иммигрантов, которые взяли и приехали. И вот как эти три разных, ну, грубо говоря, вот эти когорты, которые находятся, как они будут говорить о 24 февраля 2022 года, и главное, как они будут дальше выстраивать свое отношение со сверстниками, свое отношение с государственными институтами, история про 24 февраля 2022 года, для кого-то это останется моментом глубочайшего позора, а для кого-то это будет моментом величайшей победы или величайшего шанса. И дети, условно, или там подростки, да, они будут заходить в интернет, они будут искать информацию об этом, они будут читать про это книги, которые Захар Прилепин и прочие ребята напишут, они будут читать эту очень плохую литературу, скорее всего, они будут затем воспринимать это как некоторую модель для собственной жизни, их будут рекрутировать разные праворадикальные группировки, консервативные группировки и так далее. И вот мы с этим сталкиваемся. Дальше,
1: абсолютно
0: как,
1: точно.
0: Как будет выстроен процесс политически, насколько можно будет там участвовать в дебатах этим людям или нельзя, а если нельзя, какова цена неучастия, какова цена, что они могут уйти в подполье, какова цена, что... Ну, то есть я сейчас, да, вот мы вот фантазируем, я вот сейчас фантазирую как раз негативный сценарий.
2: Да-да, очень пессимистичные. Но вот смотрите, суммируя, если все-таки родится поколение рано или поздно, которое никогда не жило при путинском режиме, его не застало, оно будет воспитываться, расти при очень грамотной, взвешенной системе образования, которая занимается воспитанием критического мышления у ребенка. Это будет начинаться с детского сада, с начальных классов школы и так далее. При этом разные институции, разные ступени этого образования будут максимально автономны. При этом мы будем иметь независимые медиа, в которых будут представлены разные точки зрения, не будет государственной монополии в них. Мы все-таки можем рассчитывать на то, что мы увидим поколение, не одурманенное этой пропагандой, без ее разлагающего влияния на умы, сердца и мысли россиян.
0: Но если вот все так идеально сложится, как вы описали, шансы выше. Другое дело, что чтобы любую пропаганду убрать, тут все-таки нужно действительно то, что сказал Денис, иметь очень хорошо выработанное критическое мышление. Причем возможности этой выработки критического мышления с самого детского сада. И не только критического мышления, но еще и уважения. Все-таки уважать других, уважать себя, базовые какие-то вещи про доброту, сострадание и так далее, эти вещи тоже нужны. Потому что на самом деле, что мы сегодня видим, это культ силы. И мы видим, куда он приводит. А поэтому действительно это вот на всех этих уровнях должно быть каким-то образом проработано.
1: Да, я согласен. И конечно, если эти идеальные условия, и так и хочется сказать, прекрасная пора, в которой никому из нас не доведется быть, сложится, до той или иной степени вопрос будет решен. И да, конечно же, надо начинать вот с этой культуры, и я бы даже сформулировал так. Надо избавиться от ситуации, когда человека лишают его априорного достоинства. Ну, то есть, по сути дела, весь нынешний режим основан на том, что у человека отняли его собственное априорное достоинство и убедили в том, что о его достоинстве может судить кто-то еще. Чаще всего это какая-то инстанция власти, которая высказывается якобы от имени всех. В этом смысле у человека должно быть собственное внутреннее неотъемлемое достоинство, которое позволяет ему сказать «нет», в том числе и всем вместе.
2: Вот эти условия, которые мы с вами перечислили, да, при которых возможно освобождение от влияния пропаганды, они гарантируют то, что та ситуация, в которой российское общество оказалось сейчас, не повторится? Или все-таки некая работа и некое напряжение должно присутствовать постоянно для того, чтобы какие-то внутренние регулирующие процессы никогда не утихали?
1: Постоянно. Это задача общества – не допускать такого.
2: Можете развернуто ответить? Как говорят в школе, дайте, пожалуйста, развернутый ответ.
1: Ну, смотрите, нет ни одной системы, которую нельзя хакнуть. Общество само должно следить, чтобы его свободы не отнимались, его права не нарушались, его мышление оставалось независимым. Это задача самого общества, самих людей. Если они не будут этого делать, то все равно рано или поздно найдется какая-то сила, которая начнет менять законы, начнет менять правила, начнет путем какой-нибудь медленной вот такой трансформации, как мы видели, строить очередной какой-нибудь упырский режим. Поэтому задача общества — остро реагировать на любые такие попытки еще в самом начале, научиться это делать. Вот если российское общество этого делать не научится, по итогу всех этих событий оно исчезнет окончательно. Если оно еще не исчезло, уже точнее.
2: Илья?
0: Ну, я думаю, что мы все знакомы с различными романами, антиутопиями или художественными фильмами, в которых в самых прекрасных режимах вроде британской демократии приходят диктаторы к власти. Да что уж далеко ходить, вон на американских выборах Дональд Трамп не скрывает, что он будет диктатором. А в течение, по крайней мере, он сказал одного дня. Если настолько устоявшиеся демократические режимы показывают довольно регулярно трещины, которые разные представители гражданского общества пытаются как-то залечить, то что уж говорить о российском обществе, в котором помимо травм еще есть как бы абсолютно отсутствие базовых каких-то систем сдержек и противовесов, которые бы помогли без шоков пережить и избежать вновь того, что происходит сегодня в Украине и в России, собственно. Не будем забывать про огромное количество просто политзаключенных, например. Эти вещи, конечно же, нужно где-то начинать. И мне кажется, что мы немножечко сегодня проговорили. Но опять же, это вот некоторые такие заметки, каждый из которых вообще требует нормального осмысления, дискуссии. Чего мне не хватает на самом деле, о чем я даже год назад писал, что у нас действительно нету обсуждения того, как это будет в будущем выглядеть. Это будут опять реформы с колес людьми, которые вообще непонятно, почему этим занимаются. И вот, к сожалению, год прошел, а подвижек особенных не видно. Вот, поэтому мне кажется, что работа не паханый край, и пора уже начинать.
2: Уважаемые эксперты, большое вам спасибо за этот интересный, увлекательный и очень честный, самый главный разговор. Понятно, что действительно работа предстоит титаническая, но, тем не менее, шанс на то, что российское общество выздоровеет, очнется от этого чудовищного морока, еще остается. Я напомню, что сегодня мы говорили о российской пропаганде с нашими экспертами. Это историк и медиаэксперт, преподаватель университета Шеффилда, автор книги «Русская культура заговора. Конспирологические теории на постсоветском пространстве» Илья Яблоков и Денис Греков, философ, политолог, который преподавал критическое мышление в Институте общественных наук РАНХИКС. Это был совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Страна и мир» и «Радио Сахаров». «Радио Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа с эфирами, эксклюзивными проектами и подкастами о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Скачивайте наше приложение в App Store и Google Play. Ссылка в описании выпуска. Меня зовут Фарида Курбангалеева. До встречи!
3: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Возвращаемся к современной академической музыке. Во-первых, что это такое?
2: Сейчас чуть-чуть подушню, если ты не против. Любой термин, он имеет такую вещь, что он не описывает все это явление со всех сторон. И поэтому, если мы будем называть это современной академической музыкой, как это принято говорить в России, ну, вопрос, что есть современность? Академическая. Ну, то есть, а почему она академическая? То есть, человек, который занимается этой музыкой, должен быть связан с академией, то есть, там... Дело в том, что мне всегда было важно осознавать себя как человека, все-таки связанным с этим местом, потому что, когда ты уезжаешь в 17 лет, это такой период, все-таки это и не совсем 13 лет, когда ты, может быть, не имеешь так много связи, но это и не совсем поздний тоже период, когда там ты оброс большим количеством знакомых, друзей.
1: Привет, меня зовут Саша Поливанов. Это подкаст «Рояль в чемодане». Подкаст, посвященный разговорам с русскоязычными деятелями культуры, которые на данный момент находятся не в России. В каждом новом выпуске мы будем записывать интервью, в котором вы узнаете, как наши герои живут и чувствуют себя в новой реальности. Всем привет из города Берлин. У меня сегодня гость из города Лондон, но, тем не менее, это не помешало нам встретиться. У меня в гостях сегодня музыкант, музыковед, музыкальный журналист Марат Ангельдеев. Марат, привет.
2: Привет, Саша, и приветствую слушателей подкаста «Рояль в чемодане».
1: Марат, помимо вышеперечисленного, является еще и подкастером. Он вместе с Ирой Севастьяновым ведет подкаст, который называется «Фиолетовый снег», и он посвящен новой музыке. Мы о нем обязательно сегодня тоже поговорим. Но в первую очередь мне интересно узнать о том, что тебя привело в Англию, о жизни в Англии, о переезде, эмиграции, о проектах, которыми ты занимаешься. Они все так или иначе связаны с новой музыкой, правильно я понимаю?
2: Ну да, в основном, скажем так, это все-таки новая музыка, современная музыка.
1: Так как ты специализируешься на этой новой музыке, я хотел поговорить о ней побольше и придумал, что вторая половина подкаста у нас будет небольшие музыкальные примеры, и мы будем до этих музыкальных примеров, немножко после, говорить о наших впечатлениях и вообще поговорим о новой музыке и так далее. Но возвращаясь к началу. Марат, почему ты сидишь в шапке?
2: Сижу я в шапке, потому что на самом деле я живу в квартире, которая не очень хорошо топится, вернее, тут топится, да, отопление работает, но не очень хорошо, поэтому в типичной английской традиции я чуть больше одет, чем обычно, чем люди привыкли, может быть, в России или в других странах, где дешевые углеводороды, и, в принципе, можно просто топить 80 градусов батареи и не париться, поэтому я так утепляюсь. Ну, у нас вроде бы холодная погода закончится уже скоро, и настанет такое потепление, поэтому мы начали очень по-британски с погодой. Спасибо тебе за это.
1: Ты живешь в городе Лондон?
2: Да, все верно. Живу в Лондоне уже с 2011 года. То есть, получается, скоро будет 13 лет.
1: Ты говорил, что ты забыл даже, в какой момент ты переехал, у тебя это произошло. Вот ты решил, я приезжаю, переехал, или это были наезды?
2: Нет, на самом деле, я могу чуть-чуть об этом рассказать. Дело в том, что я хотел заниматься музыкой, но я не учился в колледже музыкальном, я только учился в музыкальной школе в Москве. И мне хотелось заниматься музыкой, я не знал где, и вот так получилось, что мы как-то с моей мамой решили попробовать сделать это в Великобритании, и на тот момент такая возможность была, это было непросто, конечно же, потому что переезд связан с кучей проблем, но вот так сложилась моя судьба, то, что я переехал в Лондон в 2011 году, чтобы учиться музыке, и... Это был такой разовый переезд, и с того момента я уже здесь, и почему я не помню, когда я переехал, ну просто потому что после определенного количества лет ты уже как-то не замечаешь этого, да, вроде в Лондоне и в Лондоне, так что вот так сложилась моя, как бы, музыкальная судьба, скажем так.
1: Во сколько лет ты переехал?
2: Переехал я в 17 лет, получается, И закончил я тогда только музыкальную школу. Я пошел туда в 7 лет, занимался скрипкой 3 года. У меня как-то не очень пошло, потому что учитель был очень требовательный, хотел результатов, а я их на тот момент дать не мог. Как-то не был я настроен на это. Пришел на фортепиано, очень спокойно занимался фортепиано, то есть без какого-то там излишнего, да, воодушевления. В то же время очень увлекся рок-музыкой и поп-музыкой, играл на гитаре очень много, сочинял какие-то там треки, что ли, лет в 11-12 с помощью Fruity Loops. Вот, ну а в 17 лет как-то очень начал болеть фортепиано, Шопеном, и обратно вернулся в это более классическое, что ли, русло. Поэтому бэкграунд у меня такой смешанный. Не могу сказать, что он чисто академический или чисто там популярная музыка. То есть он какой-то такой вот мой, свой. Вот, попал я в университет Goldsmiths, и за что я вообще очень тоже благодарен судьбе, потому что он оказал большое влияние на мое становление музыкальное, потому что он тоже так или иначе связан с современной академической музыкой. Тут очень много экспериментальной музыки было в 20 веке, исполнений всяких, Корнелиус Карди тут даже проводил какие-то свои тоже концерты. Так что переехал сюда и учился уже 4 года на бакалавриате, потом в дальнейшем тоже занимался магистратурой в этом же университете. Вот такая история.
1: Что такое университет Goldsmith? Это консерватория лондонская или что?
2: Нет, это не консерватория. Тут система музыкальная отличается все-таки от российской системы, потому что здесь достаточно много заведений учебных предлагают программы музыки, они все действительно разные. То есть, допустим, если мы говорим о консерваториях, типа Royal College of Music или там Royal Academy of Music, они сконцентрированы в основном на сочинительстве и исполнении, а вот такие университеты типа Goldsmith's — это общая программа музыки, где ты пробуешь всего по чуть-чуть, ты сочиняешь, ты и исполнительством занимаешься, и музыковедением. И тоже в каком-то смысле я даже благодарен, что у меня вот такой как бы более нестандартный, что ли, подход получился, потому что, мне кажется, он дал те навыки и те мысли, которые я, может быть, не получил бы в России, но это сослагательное наклонение, и сложно рассуждать так, что было бы.
1: А почему ты не рассматривал, или ты рассматривал Россию для продолжения обучения? То есть у тебя был выбор, вот, я могу пойти в Московскую консерваторию учиться, но там какой-то смурной профессор, лучше поеду в Англию. Или даже не было разговора о том, чтобы оставаться в Москве?
2: Ну вот как-то не было. Наверное, это еще связано с тем, что все-таки я на тот момент не представлял из себя какого-то, может быть, мне казалось, какого-то, не знаю, что ли, качественного абитуриента для вот Московской консерватории или даже там Гнесинского колледжа. Ну, я так говорю, даже они оба хорошие заведения, но я имею в виду, что просто стандарт все равно высокий в обоих, и как-то я даже об этом не задумывался, но еще вот это мое увлечение Англии, мне как-то очень хотелось попасть именно туда. Ну и говорю, так сложилось то, что была возможность на тот момент, и у меня это получилось. Не суперосознанный, короче, был выбор. Я об этом не задумываюсь часто, но вот так вот сложилось, и я уже здесь.
1: Хорошо, расскажи о своих проектах в Англии. Что ты делал? Во-первых, были ли какие-то, наверняка, были какие-то студенческие проекты, в чем они заключались? И как потом профессионально состояться? Как профессионально реализовываться, получив твое образование в Англии?
2: На самом деле, как и, наверное, везде, не очень просто. То есть я закончил бакалавриат, у меня был вот этот диплом, то, что я закончил бакалавриат по общей музыке, а дальше уже что хочешь, то и делай. То есть кто-то шел на магистратуру, потому что им было тяжело, да, без вот этого академического прибежища, где тебе кто-то всегда заботится, у тебя всегда есть чем заняться. Но я как-то не хотел торопиться, и я решил, что я просто посуществую, поплаваю, как бы так, да, без какой-то цели в этом пространстве музыкальном. Но вообще я сразу пошел и начал учить, и мне вообще очень нравится учить, у меня много учеников, и я учу в разных форматах абсолютно. Я люблю рассказывать о музыке, наверное, поэтому и вот подкаст «Фиолетовый снег» существует. Но у нас был еще ансамбль современной музыки, назывался New Makers Ensemble. И мне тоже очень повезло рано приобщиться к современной музыке. Мне было, наверное, года 22-23, может быть. И мы уже в тот момент занимались перформансом таким, то есть сценическими работами, играли что-то и пытались вот реализовываться в формате этого ансамбля. Нас там было 4 основные человека, и мы вот как-то вместе делали проекты, мы даже в Португалии ездили, выступали с этим ансамблем. Но я на тот момент не могу сказать, что прям горел современной музыкой, я как-то барахтался. А вот уже в 2018 году, после 3 лет, я понял, что как-то нельзя так больше простаиваться, надо заняться уже этим плотнее, и понял, что мне хочется все-таки заниматься, наверное, музыковедением больше, чем фортепиано, потому что моя основная специальность была все-таки как бы фортепиано, и я выступал тоже на фортепиано, но я понял, что мне, наверное, музыковедение более интересно, и я пошел в тот же Goldsmiths учиться на музыковеда, провел 2 года, и вот эти 2 года действительно были очень важными, они как-то меня вдохновили заняться этим более серьезно, более плотнее. Проектов у меня тогда английских не было, у меня была какая-то тоска по России, и поэтому я связался с ребятами из России, которые занимаются Gnesin Contemporary Music Week, и, соответственно, как-то начал приобщаться уже к их проектам, и тогда, я помню, мы сделали такой первый наш совместный проект, композитор Роджер Радгейт дал свою лекцию онлайн, и я его переводил. И как-то вот это все закрутилось, то есть у меня такой проекты по современной музыке даже сначала появились больше с Россией связанные, скажем так. Реализовываться здесь не очень просто, потому что как бы культура современной музыки существует давно, есть много людей, которым этим занимаются, есть люди, у которых очень большой опыт, и молодежи не всегда дают как бы здесь пройти. Ну, может быть, я звучу так, как недовольный, да, человек там, нас не пускают вперед. Но просто, к сожалению, действительно есть такой феномен, то, что все основные позиции, они уже как бы держатся, скажем так, поколением более старшим, и не всегда есть вот прям такая возможность молодому человеку пробиться, но тем более в сфере музыкальной журналистики или там музыковедения, это такая действительно очень маленькая сфера в каком-то смысле.
1: Что такое Gnesin Contemporary Music Week?
2: Это фестиваль, который проводят ребята в Москве, я считаю, очень успешный, где можно услышать отличную современную музыку, абсолютно разную по планам, и вот мы сегодня будем слушать примеры, примерно такая же музыка там тоже звучит. То есть они этим занимаются, я не помню, с какого года, но, по-моему, с 2018-го. И да, я всем советую всегда сходить туда, кто находится в Москве, и послушать, потому что это действительно хороший фестиваль, где много чего разного интересного звучит.
1: Когда он проходит?
2: Он проходит обычно осенью у ребят в примерно октябре-ноябре, но вот только что он прошел, и я там тоже участвовал, мы обсуждали метамодернизм, это, надеюсь, тема моего будущего исследования PhD, потому что я хочу заниматься все-таки наукой более плотно, и там мы об этом тоже рассуждали, и было очень много интересных концертов, так что в октябре, в ноябре советую ходить на этот фестиваль. Вот такая вот интеграция фестиваля.
1: Расскажи, как ты зарабатываешь. Как зарабатывает пианист, понятно, у него есть концерт, и можно предположить, как исполнитель зарабатывает. Как зарабатывает музыкальный теоретик?
2: Да, это хороший вопрос. На самом деле понятно, что человек, который пишет, он, наверное, много зарабатывать не будет, мне так кажется. Ну, по крайней мере, в начале своей карьеры. И с этим тоже здесь сложно. Понятно, что гонорары за тексты здесь больше, чем в России. Но не могу сказать, что они тоже какие-то заоблачные или то, что этим можно действительно себя кормить. То есть мне очень повезло. Опять-таки, я люблю учить. У меня достаточно много учеников. И это мне помогает как бы держаться на плаву в этом смысле. Но в то же время, конечно же, я пишу статьи, участвую в каких-то проектах, даю какие-то лекции, тоже это оплачивается. Вот. Хотелось бы, чтобы этого было больше, поэтому, конечно же, сейчас вот смысл такой, чтобы, да, переориентироваться, еще больше заняться этим.
1: Расскажи, пожалуйста, о подкасте «Фиолетовый снег», который ты делаешь вместе с Ирой. Во-первых, для кого вы его делаете?
2: Это отличный вопрос, потому что мы сами хотим и часто задаемся этим вопросом, пытаемся на него ответить. На самом деле, нам хочется делать его максимально доступным для всех, то есть чтобы человек, который никогда ничего не слышал о современной музыке, мог найти наш подкаст, послушать его, заинтересоваться этим делом и узнать что-то для себя новое, открыть этот мир современной музыки, потому что действительно, мне кажется, существует много стереотипов, да, о том, что это такое, и вот мы сегодня опять-таки будем проигрывать треки, надеюсь, они тоже развеют какие-то сомнения или стереотип, который есть у наших слушателей. Вот, но в то же время, конечно же, нас слушает еще какая-то часть профессионального комьюнити, у нас тоже идет диалог такой, поэтому это такая платформу, ну, нам хотелось бы видеть это как платформу, да, вот для дискуссии о современной музыке, но в то же время мы стараемся знакомить со всем тем, кто об этом ничего не знает.
1: Расскажи, где его можно послушать. У вас есть телеграм-канал.
2: У нас есть телеграм-канал, его можно послушать на всех подкаст-платформах, известных человечеству, я надеюсь.
1: У тебя, получается, в России вот Gnesin Contemporary Music Week, «Фиолетовый снег», и периодически ты пишешь какие-то статьи на русском языке, можно увидеть музыкальную жизнь и так далее. Ты говоришь, какая-то у тебя началась тоска по России, и ты, значит, вписался в какие-то проекты. У тебя продолжается сейчас тоска по России? Вот почему, уехав, уже выучив хорошо английский язык, зарабатывая в Англии, тебе интересно возвращаться, ну, не возвращаться, продолжать заниматься Россией, русской культурой? Это приносит тебе какой-то доход, или эта история не в доходе, тебе интересно?
2: Нет, дело в том, что доход это не приносит, ну, большой какой-то, опять-таки, сразу хочу оговориться. Нет, это скорее дело в том, что мне всегда было важно осознавать себя как человека, все-таки связанным с этим местом, потому что, когда ты уезжаешь в 17 лет, это такой период, все-таки это и не совсем 13 лет, когда ты, может быть, не имеешь так много связи, но это и не совсем поздний тоже период, когда там ты оброс большим количеством знакомых, друзей. То есть я всегда, конечно, тосковал, несмотря на то, что у меня много друзей в Лондоне, кто говорит по-русски, и те, кто из России, те, кто из Москвы, из моего города, где я родился. Мне все равно хотелось иметь какую-то эту связь. Я много читаю книжек, русских книжек, английских книжек, совсем разных, на разных языках, ну, на этих двух, на самом-то деле. И мне важно было просто тоже оставаться как-то в контексте, что ли. Но, скажу честно, я не знал, что современная музыка существовала в России до определенного периода. Я помню, когда Московский ансамбль современной музыки приехал к нам в Goldsmith, что было вообще удивительно, потому что как они попали в Великобританию, я не знаю. И там я к ним подошел, и Ваня Бушуев спросил, а вот есть ли вообще в России современная музыка, и что там творится, потому что я ничего не знаю. Он мне рассказал про композиторов, я такой, ух ты, как интересно. И вот с этого момента начался мой интерес вот именно современной музыкой в России. Так что вот как-то тоска всегда была. Сейчас у меня как раз идет переориентация на какой-то, что ли, вот более английский или англоязычный, что ли, мир. То есть я, конечно, писал уже и до этого, но я понимаю то, что в России как будто бы я написал, сказал то, что я хотел. Конечно, статьи будут появляться, и подкаст у нас продолжает идти, но сейчас моя задача все-таки как-то, да, все-таки наладить англоязычную сферу моей деятельности, скажем так.
1: Поменялось ли твое отношение к взаимоотношению с Россией и твоей работе после того, как началась война?
2: Я думаю, что я начал как-то больше, что ли, подсознательно открещиваться от того, что русский, но потом получилось, что абсолютно наоборот все получилось. То есть я потом понял то, что наоборот я очень тоскую и скучаю. То есть после начала войны мне совсем не хотелось вернуться в Москву. Мне казалось, что я туда и... Ну, то есть мне... Ну, говоря честно, совсем мне противно туда ехать, мне не хочется оказаться там, вот. Но, с другой стороны, конечно, потом я понял то, что как же я без этого, это все равно родной город, где я вырос, и мне хотелось бы там оказаться, мне хотелось бы увидеть моих друзей, моих родных, потому что они там у меня тоже проживают, которых я давно достаточно не видел, и для меня это важно. Но не могу сказать, что как-то это... Вот я на первое время я открещивался, но все равно я не могу как бы полностью изолироваться от этого. Повезло, наверное... Мне в том-то, что в Великобритании не очень была какая-то... Вот вначале очень было много разговоров, да, про то, что вот есть какие-то разговоры о том, что, ну, если ты из России, то с тобой не надо вести дела, или ты не рукопожатный, или что-то такое. В Великобритании такого не было, все относились максимально с пониманием, старались как-то поддержать. Ну, а более того, мы с Сашей Елиной еще организовали концерт благотворительный после, наверное, там, после 3 месяцев, если я не ошибаюсь, тоже в поддержку беженцев из Украины. Так что для меня это очень больная тема, очень важная тема. Но потому что, наверное, я переехал раньше, значительно раньше, чем большинство даже, наверное, героев твоего подкаста, то у меня были совсем другие сложности. Они были в основном как бы психологические, да. То есть мне не пришлось там адаптироваться или учить новый язык, или переезжать в другую страну, что может быть безумно тяжело для людей. Поэтому на бытовом уровне, наверное, нет, но психологически, конечно, это оказало влияние на меня.
1: Возвращаемся к современной академической музыке. Во-первых, что это такое?
2: Я боюсь, что не смогу дать такой ответ, который сможет действительно удовлетворить всех. Дело в том, что любой термин, сейчас чуть-чуть подушню, если это не против, любой термин, он имеет такую вещь, что он не описывает все это явление со всех сторон. И поэтому, если мы будем называть это современной академической музыкой, как это принято говорить в России, ну, вопрос, что есть современность, да? Современная музыка была всегда для всех периодов, то есть в 19 веке для людей из 19 века она тоже была современная. Вот. Понятно, что... Я думаю, когда пройдет значительное время, то есть 100 лет, 200 лет, мы уже эту эпоху будем называть как-то по-другому, но ладно, современно еще, может быть, проблем не так много. Академическая. Ну, то есть, а почему она академическая? То есть человек, который занимается этой музыкой, должен быть связан с академией, то есть там с университетами или с чем-то. Это не так. Есть много композиторов, которые самоучки, которые никогда, может быть, не учились в университетах. Есть еще такой термин «современная композиторская музыка». Тоже встает вопрос, а что? То есть только композиторы могут заниматься музыкой, то есть как бы музыканты или исполнители не могут, что ли, ее писать или импровизировать. То есть любой термин, он будет проблематичен. Я просто предпочитаю максимально широкое определение «современная музыка». В нем тоже есть как бы проблемы с ним, потому что, ну, популярная музыка, которая пишется сегодня, она тоже современная музыка. То есть сложно, сложно. Но вот современная музыка — это такой максимально, мне кажется, широкий, общее название этого термина. И мне с ним комфортно. Новая музыка, да, но в русском языке она как-то сейчас стала больше закрепляться. Это тоже немецкий такой термин. В английском, да, new music, мы в основном так это называем. Но тоже зависит из какой-то страны. Там, допустим, в Америке это называется тоже по-другому. Там classical contemporary кто-то говорит. То есть проблемы всегда есть. Что это такое? Это музыка, которая пишется сегодня или там последние 70 лет, тоже в зависимости от трактовки. И, как я уже вот из моего рассказа, вы, может быть, поняли, пишут ее абсолютно разные люди. Композиторы, музыканты, люди, которые вообще с музыкой не связано, художники очень часто занимаются музыкой. То есть это такое максимально широкое понятие, широкая трактовка. Как мы можем включить больше людей, больше исполнителей, больше музыкантов в современную музыку, и как можно привлечь больше слушателей, чтобы она тоже стала им интересна, потому что вот я был на дармштадтских курсах в том году, в 2023-м.
1: Что такое дармштадтские курсы, расскажи,
2: пожалуйста. Это очень важное событие в мире современной музыки. Оно уже давно идет, лет 70, и туда приезжали композиторы, безумно важные для вот того, чем я занимаюсь, то есть Штокхаузен, Болес можно назвать. Это композиторы такие, которые писали музыку в 20 веке, послевоенный авангард, мы его так называем, и она была такого модернистского толка, достаточно сложная. Некоторые люди описывают ее как, допустим, если взять кота, и кот пройдется по фортепиано, будут вот такие звуки, не очень гармонично звучащие, то вот примерно так звучала музыка Штокхаузена и Болеса, не вся, естественно, и она имеет свою выразительность, но у большинства людей, которым я включаю эту музыку, у них вызывает это такие ассоциации. Вот.
1: А у Штокхаузена тот композитор, который еще написал квартет для квартета, для струнного квартета и квартета вертолета.
2: Да, абсолютно верно. Он написал эту пьесу, которая, ну, это часть его большой оперы, если я не ошибаюсь, «Лихт», которая... В которой, да, действительно, участники струнного квартета садятся на 4 вертолета раздельных, взлетают и начинают исполнять музыку. То есть такое было культовое сочинение, оно вот такая визитная карточка современной академической музыки, то есть что возможно вообще сделать. Ну вот, использование вертолетов один вариант.
1: То есть получается, что в какой-то момент классические композиторы сошли с ума и начали делать, экспериментировать. И вот в том числе они приезжали на вот этот дармштадтские курсы, которые,
2: да, про которые ты абсолютно говоришь. Верно. Это было место встреч, место обмена идеей, то есть такое знаковое место в истории 20 века. И с этим тоже обстоит проблема сегодняшнего дня, потому что у многих людей, которые находятся в тусовке современной музыки, у них вот дармштадтский курс ассоциируется с такой именно музыкой, с более, может быть, старинной, да, с музыкой 20 века, со сложной музыкой. А сейчас уже композиторы современные не все такую музыку пишут, не все такую музыку хотят писать, и поэтому Дармштадт и дармштадтские курсы пытаются сами себя как бы переиначить. Но это не только их проблема, это вообще, я думаю, вещь, которой вот сейчас занимаются все, с чего я начал. То, что как привлечь новую аудиторию, как привлечь новых музыкантов и делать так, чтобы музыку, которую они пишут, она была, она где-то игралась и тоже кто-то о ней узнавал. То есть это такой вот вопрос, как быть с такой новой музыкой. Надеюсь, объясняю понятно, тут много подводных камней.
1: Хорошо, давай, может быть, мы тогда, вот мы о ней говорим-говорим, мы, может, сейчас перейдем к какому-нибудь первому примеру. Мы с Маратом заранее договорились. Я попросил Марата подобрать мне не топ современных композиторов, а скорее разнообразие современных молодых композиторов. Это композиторы, которые, с помощью которых мы сейчас сможем помочь мне и слушателям погрузиться и лучше узнать о новой, о современной музыке. Марат придерживается такой формулировки, что это современная музыка. Мы будем слушать не целиком, мы будем слушать отдельные куски. Мы решили, что по 1.5 минуты будет достаточно для подкаста. И если вы захотите, то все ссылки будут в комментариях и в сопроводительных материалах к подкасту. Алекс Пакстон, композиция «Бай». Хочешь ли ты что-то сказать об Алексе Пакстоне или хочешь, чтобы мы сначала...

0: Ну что, хочу спросить тебя так, какие впечатления это вызвало у тебя?
1: Ну, я как человек с музыкальным прошлым, который много работал в оркестре, первое, что я услышал, что это очень прикольно звучит оркестр, вот такая квакающая какой-то вот эта медь. И понравилось то, что мы начали с этого трека, потому что совершенно несложный музыкальный язык, все идет в привычной гармонии, ничего не раздражает, и такой медитативный, приятный слуховой ряд. И действительно, мне кажется, если бы я послушал до конца, может быть, я бы... Ну, наверное, бы, может, я тоже прослезился, наверное. Там 10 минут, 15 секунд, возможно, да.
0: Но дело в том, что да, трек называется «Bye», и Алекс сам описывает это как вот иногда мы прощаемся с людьми, иногда совсем на чуть-чуть, а иногда навсегда. И вот как-то во мне это срезонировало, может быть, тоже какие-то на меня эмоции навлекло. И действительно, вот эта мелодия, которая обрастает, и потом становится все более такая душераздирающая, в этом что-то есть. И это действительно такой простой и понятный музыкальный язык. Тут нет никаких сложных звуков или каких-то гармоний, которые могут отпугнуть. И я хотел как раз-таки начать с этого трека, чтобы показать, что современная музыка может быть и такой. То есть совсем использующий привычный для нас музыкальный язык. А более того, Алекс, он вообще связан с джазом. Он джазовый тромбонист. И поэтому мы слышим тоже некоторое влияние джазовой музыки в этом треке.
1: Ну, может быть, о нем что-то еще. Ты сказал, что он твой ровесник, и это произведение написал в 20-м году. Может, где он учился?
0: Я отнес его в своей статье. У меня есть статья «Британская школа эмоциональности». Ну, вот я его отнес к этой школе, мной же выдуманный. Он британский композитор, который, на самом деле, последние пару лет очень хорошо ворвался на континент. Его многие европейские институции исполняют. И, на самом деле, это здорово, потому что Британия, она всегда была культурно чуть-чуть отстранена проливом Ла-Маншем, да, от континента. И поэтому здорово, когда вот британские имена доходят до европейских слушателей. К сожалению, не всегда европейские имена доходят до Британии, но это тоже часть в каком-то смысле, ну уж не миссии моей, но, по крайней мере, того, чего я пытаюсь добиться в своей работе, рассказать и о той музыке, которая не очень популярна, может быть, в Британии, но которая более популярна на континенте. То есть такой культурный обмен. И, кстати, вот ты тоже спрашивал про Россию, почему я это делал. Мне всегда было это интересно, наводить мостики между культурами, ну, как бы по возможности.
1: Отлично. Следующая композиция – это Лукас Сухарев. Давай.
0: Хорошо, это Лукас Сухарев, «Monkey Etudes». Вот, и вторая часть называется «Колобус Гуэрреза Персивали». Да, к сожалению, прочитать тоже хорошо я это не могу, неизвестны для меня эти слова. Но дело в том, что Лукас – это студент третьего курса консерватории Московской. Он родился в 2001 году, то есть по факту это такой самый настоящий композитор 21 века. Да? То есть тут никаких ассоциаций, ну, с 20 веком таких, ну, они, наверное, есть, но они не такие выпуклые, скажем так. Вот, и это совсем другая пьеса, да, по звучанию, поэтому предлагаю ее послушать сразу.

0: Да, мне кажется, как можно было услышать из звучания, такая энергичная музыка. Ну, я не мог скрыть свои улыбки, когда смотрел это видео, и мне кажется, ты тоже чуть-чуть. Вот, дело в том, то, что это, как я уже сказал, сценическая пьеса, то есть ее надо видеть, конечно, слышите это хорошо, но когда вы видите, что Лука Сухарев и Филипп Карандеев вместе вот изображают обезьян, в каком-то смысле кричат, как обезьяны, потом играют на маримбе, это, ну, захватывает дух, и происходит это в стенах Московской консерватории, то есть тоже, да, возвращаясь к вопросу, могут ли какие-то такие неординарные, что ли, проекты происходить в России, ну вот, конечно, могут, и вот мы видим один из них. И, опять-таки, я советую всем, кого заинтересовала эта музыка, перейти по ссылкам и посмотреть уже для себя на YouTube, как это выглядит. Да, действительно, четыре части в этом произведении есть. Первая, третья, четвертая, они более, мне кажется, такие традиционные в этом смысле. Но вот как раз-таки тут нежданчик такой во второй части, когда просто Лукас сидит за фортепиано, а потом встает, и вот начинается вот это сумасшедшее, сумасшедший карнавал в каком-то смысле музыкальный.
1: Так, переходим к следующему. Следующий у нас Кассандра Миллер.

0: выхожу из медитации виолончельной. Я в какой-то момент я подумал, что вот я слушаю вот эту виолончельную медитацию, она идет, и в какой-то момент я подумал, господи, у меня в Ютубе открылось какое-то другое видео, потому что вот этот оркестр, он как будто накладывается на это, а потом понимаешь, что это одно пространство, и это сразу же вызывает внутреннее... Ну, часто бывает, ты сидишь, о чем-то задумался, и вдруг там, не знаю, проносится поезд неожиданно для тебя, и ты вот, вот так вот воспринимаешь это. Я очень люблю находить в музыке, неважно, она современная, несовременная, какие-то штуки своей повседневной жизни, с которыми я сталкиваюсь. И когда вот этот слуховой опыт вдруг меня переносит какие-то такие, в мою реальность, это очень-очень прикольно. Расскажи немножко об композиторе. Это композитор или это композиторка?
1: Это композиторка Кассандра Миллер, она из Канады, но работает в Великобритании. Да, пьеса называется «Duet for Cello and Orchestra», то есть дуэт для виолончели и оркестра, и важно подчеркнуть, что это не концерт для виолончели и оркестра, да, то есть у людей, которые больше знакомы с классической музыкой, наверное, у них вот ассоциация оркестр, виолончель, скорее всего, это какой-то концерт будет, а тут именно дуэт, и вот мы слышали эту медитативную виолончель, там, по-моему, две открытые струны играются, ре и соль, такая тоника доминанта, да, если вернуть нас к... таким более академическим познанием, да, гармонии. Вот, но по факту эта виолончель на протяжении 30 минут играет только эти две ноты. И она вот вокруг нее происходят все эти пертурбации и музыкальные какие-то изменения. Вот эта вторая мелодия вырастает вокруг. И, в общем, я помню, что меня эта пьеса очень впечатлила. Кассандра Миллер — это пример, наверное, более такого традиционного письма, но совсем не в плохом смысле, а наоборот, как можно работать тоже с такими понятными формами, с понятным языком, но же привносить что-то новое и частичку из себя. И вообще ее творческий метод строится как раз на этом. То, что она берет какой-то материал уже существующий и как бы через призму своего голоса перерабатывает его. У нас, кстати, в подкасте есть отдельный эпизод про Кассандру Миллер, поэтому, если вас эта музыка заинтересовала, можно тоже его будет послушать. Пьеса была написана в 2015 году. Если я не ошибаюсь, в нашей подборке это самая, так сказать, поздняя пьеса, да, написана дальше всего от нас, ну, всего лишь, что сколько, 9 лет назад, вот. И ей, если не помню, ответил я или нет, ей, да, около 50 лет, по-моему, чуть меньше 50. Хочу сказать, что оно вообще отмечено было газетой Guardian как одно из лучших произведений 21 века, там коллегия собралась ревьюеров, и они, в общем, да, выбрали, сделали свой рейтинг, по сути, вот, оно занимает там какое-то место, поэтому, да, высоко было оценено, скажем так.
0: Мы тогда переходим к следующему произведению. Расскажи, пожалуйста, кто это?
1: Тайшун Сори, композитор, ему около 40 лет. Он афродиаспорический композитор из Америки, перкуссионист и мультиинструменталист, ну, просто отличнейший музыкант, который работает и в джазовых стилях, и в классической, как бы, музыке тоже. То есть он совмещает это, и так же, как Алекс Пакстон, который вот имеет связь с джазом, он пытается найти какой-то синтез двух этих языков, но вот когда мы будем слушать это сочинение, вы, может быть, заметите, что уже музыкальный язык, он отличается от всех даже предыдущих трех пьес, он будет чуть-чуть другой, поэтому предлагаю без остановки начать прослушивание.

0: Здесь мне в первый раз за все наше прослушивание, это уже у нас какой-то раз, два, три, четвертое произведение, мне захотелось узнать, чтобы мне это произведение больше понравилось, узнать, что хотел сказать композитор. В предыдущих почему-то у меня такого желания не было, там я справлялся сам.
1: Ну да, и я...
0: Допустим, композиция «Бай», я чувствую прощание, «Лукас», «Обезьянки», понятно, «Кассандра», просто я наслаждался тем, что слышал, а тут я еще смотрю вот эта контрабасовая гигантская флейта, это, видимо, какой-то еще перформанс одновременно, потому что люди сидят вокруг, ударные где-то сидят, и мне хочется узнать, что хотел сказать композитор, и, во-первых, правильно ли у меня запрос для того, чтобы... Или можно тут ничего не понимать? Или, может быть, ты нам сейчас расскажешь, что хотел сказать композитор?
1: Ну, честно говоря, я не знаю, что хотел сказать композитор. Надо, наверное, композитора самого было бы тут нам спросить. Но очевидно, что я хотел дать этот пример, чтобы показать, что, да, музыка бывает и такой современной, то есть, наверное, более, как я бы ее назвал, модернистской, работающей вот с такими текстурами, звуками. Тут, конечно, есть элемент перформанса определенный, и, как ты уже сказал, вот этот контрабасовый флейт, который напоминает какой-то гигантский, как будто бы треугольник металлический. Вот. Но тут просто мне понравилась вот эта интеракция именно двух исполнителей, то есть Клэр Чейз, которая вот как раз-таки на контрабасовой флейте, и Тайшон Сори, непосредственно сам композитор, который за барабанной установкой. Барабанная установка, кстати, ну, тоже кажется, что причем тут современная музыка такая академическая, да, и барабанная установка, но дело в том, что этот инструмент уже давно достаточно используется, вот, первый там пример вообще в начале 20 века, по-моему, 20-е годы, Дариус Мио. Но дело в том, что это, опять-таки, такое вот, мне кажется, очень драйвовое сочетание, и мне кажется, чтобы проникнуться этим треком, нужно послушать, конечно, его от начала до конца. То есть этот кусочек, он просто показал вот одну из этих энергий, которые мы слышим, но это пример такого более модернистского языка, может быть, более сложного, но мне здесь очень нравятся текстуры, да, сочетание этих двух инструментов. Тоже у кого-то, может быть, это отзовется, у кого-то нет. Такая вот она разная, современная музыка.
0: Так, следующую композицию мы слушаем на Бэткэмпе. Расскажи, кого мы будем слушать?
1: Мы слушаем D-Dem, наверное, Josh Kunseven. Она из Турции, турецкая композиторка, которая работает сейчас в Париже. Она, у нее тоже такой бэкграунд есть и академический, и чуть-чуть не академический. Она играет на клавишах в электропоп-дуэте. У нее есть свой дуэт, который занимается более, скажем так, популярной музыкой. Вот. И мне показалось, что это тоже хороший пример такого, может быть, более модернистского традиционного письма, но который очень эффектен. И тут будут такие приливы, которые вот как волны буквально, да, приходят к вам, а потом от вас уходят. И тоже такая медитативная музыка. Я, наверное, чуть больше скажу после того, как мы прослушаем композицию.

0: Ну что, какие у тебя впечатления от этой пьесы?
1: Я бы с большим удовольствием послушал бы это в поездке куда-нибудь в соседний город, там 2 часа на региональном поезде, вот так вот, и какую-нибудь такую музыку, очень было бы хорошо. Вот эта вот медитативность, я сейчас внутренне как-то себе ответил на вопрос, из чего она строится, из постоянных повторений одного и того же, повторяется, тут используется электроника.
0: Честно, не могу сказать точно, но есть какие-то электронные звуки, смею предположить, что это какой-то, может быть, синтезатор или что-то типа того. Вообще, про состав хочу чуть-чуть сказать. Исполняет эту пьесу ансамбль «Никель», один, наверное, из самых передовых и интереснейших ансамблей современной музыки. У них такой состав необычный. Там 4 инструмента, то есть фортепиано, электрогитара, саксофон и перкуссия. И что интересно, что для этого состава не было ни написано ни страницы нот до момента их создания в 2006 году. То есть это такой пример, как вот на наших глазах создается произведение под конкретный состав, под конкретных исполнителей, и получается, вот вырастает такой канон произведений для этого квартета. Вот, тут, наверное, не фортепиано, тут, наверное, клавиши все-таки электронные. Но вот такое, да, более электронное звучание, ты прав, это медитативность, она очень успокаивает, я думаю, особенно вечером, там, может быть, даже перед сном эта пьеса может хорошо зайти и прослушаться.
1: А скажи, пожалуйста, она есть только на Бэткампе? Потому что вот у меня проблема с тем, что, ну, то есть, если ее нет в Spotify, Apple Music, то довольно проблематично быстро ее найти и включить удобно.
0: Я хочу сказать то, что много из того, что я слушаю, этого нет на стримингах, к сожалению. Вот, поэтому надо искать как-то так. Ну и Bandcamp, надо с этим тоже знакомиться. Иногда композиторы выкладывают свои произведения на SoundCloud тоже. То есть... Да, к сожалению, это нужно будет иногда чуть-чуть поискать, но это стоит того, потому что это очень, мне кажется, захватывающий, интересный мир тех звуков, которые вы, может быть, не слышали на стримингах. А может, они там тоже есть.
1: Мы переходим к следующей композиции.
0: Следующая композиция отличается, я считаю, достаточно сильно от предыдущих. Это Мариам Резаи. Она английский turntablist. Да, turntablist — это музыкант, который работает с вертушками, да, который использует диджей. Но говорить, что это диджей, наверное, не очень корректно, потому что работа диджея заключается в чем? Чтобы ставить треки и их проигрывать, то есть создавать какую-то тоже атмосферу и музыкальное повествование от трека к треку. А тут все-таки она манипулирует именно... сам звуковой материал, то есть она делает скрейчинг, вот этот нам знакомый, да, из хип-хоп-музыки, другие всякие свои приемы, и таким образом это, вот вертушки превращаются в отдельный такой инструмент, наравне с гитарой, может быть, или там, я не знаю, с самплером. Ей, по-моему, в районе 40 лет, вот, она очень перспективная, сейчас очень много у нее проектов, выступлений в Лондоне выступает очень много, к сожалению, я до сих пор не смог попасть на ее выступление, но знаю, что просто это очень круто, поэтому надеюсь, получится. Этот трек называется «I Want You To», вот, и тут еще поет сопрано Алия Аль-Султани, и, соответственно, Мариам Резаи, она вот манипулирует голос вживую, используя вертушки.

0: you female because...
1: Необычно, скажи, потому что, опять-таки, люди, наверное, не ожидают, что такое может случиться в формате вот современной музыки, но нет, такое тоже бывает, и вот мне очень нравится сочетание, да, сопрано, вот этого высокого пения и, конечно, скретчинга, да, как вот эти самплы так ломаются.
2: Мне очень интересно, что будет дальше.
1: На самом деле, мне кажется, это такой тоже интересный пример, как современная музыка может жить в формате альбома, потому что обычно мы думаем о пьесах, о заказах, да, 30-минутное сочинение, а тут альбом как бы треков, по факту, да, и каждый примерно в районе 4 минут. То есть тоже это можно воспринимать как целостное высказывание от начала до конца, поэтому советую мало того, что дослушать этот трек, так еще послушать весь альбом, потому что там совершенно другие даже стили использования, опять-таки, вертушек. То есть тоже такое необычное, очень популярное и, на мой взгляд, такая тенденция вверх у этого, да, и перспектив вверх. Сейчас все больше композиторов тоже пытаются вовлечь вот вертушки в процесс сочинения музыки.
2: Вот мы с тобой двигались сейчас, это уже предпоследний, который мы будем сегодня слушать. Первый был для оркестра, потом виолончели, и дальше-дальше мы все больше углубляемся в электронику. Очевидно, что, видимо, первые композиторы, которых мы сейчас слушали, они учились в какой-то консерватории или музыкальной академии. Вот эта вот композиторка, она, у нее есть какое-то академическое образование?
1: Вот знаешь, не могу тебе так сходу сказать, точно не могу ответить на этот вопрос, но, опять-таки, тоже возвращаясь к нашему изначальному разговору, да, вовлечение людей с разным бэкграундом, тех, кто может создавать музыку, но не обязательно имеет какие-то технические знания. Более того, сейчас, опять-таки, ведутся дискуссии, нужно ли вообще абитуриентам, которые поступают в некоторые музыкальные заведения, не обязательно консерватории, вообще знать, как читаются ноты. То есть сейчас такие тоже дискуссии ведутся, поэтому вот это пример таких взаимодействий, да, и современности непосредственно в ее виде таком остром. Я замечаю, что эти жанры, наименования, классификации, школы — это такие условности. То есть можно найти такой самородок, опять-таки, на том же, допустим, Bandcamp, и который будет вообще не похож ни на один стиль или то, что ты когда-либо слышал в своей жизни. Поэтому надо просто иметь открытые уши, интересоваться этим и, может быть, задумываться, а что меня привлекает в этой музыке, да, что мне не нравится в другом примере. И таким образом как-то нащупать именно тот музыкальный язык, который ближе тебе. Ну, а потом уже, конечно, это путешествие на всю жизнь и вот узнание других стилей, других музык и всего возможного.
2: Последняя композиция, которую мы сегодня послушаем, расскажи о ней.
1: Ну, хорошо, я хотел все-таки завершить на какой-то ноте, может быть, чуть более классической, но тоже с таким with a twist, как говорят в Англии, да, с небольшой подоплекой, что ли. Это Эйвин Торвун, если я правильно произнес норвежское имя, композитор из Норвегии в районе 50 лет. Пьеса называется Plans for Future Operas, и она очень забавная, я видел ее вживую, тоже на дармштадтских курсах, где нам... как бы рассказывают о потенциальных сюжетах для опер, которые могут возникнуть, потому что оперы настолько абсурдны и нереалистичны, они просто не могут как бы быть исполнены, и поэтому это такие скетчи небольшие, да, в которых вот мы как бы заглядываем, да, за кулисы и видим, что композитор хотел бы сказать. Это очень-очень классный пример тоже такого метамодернизма, потому что тут вот эта иронезность, да, сочетание иронии и искренности, игривости, ностальгии, все это тут переплетается в такой коктейль сумасшедший, вот. И вообще, это длинная пьеса, но мы послушаем небольшой фрагмент. Начинается она с того, что нам говорят: закройте глаза, и дальше мы представляем как бы всю оперу у себя в голове. То есть, ну там, не всю оперу, но, по-моему, 10 первые минут точно. Нам как бы повествуют, и мы должны сами у себя в голове представить, как она проходит. То есть тоже такая, знаешь, работа со слушателем, что ли, чтобы активно вовлечь слушателя в процесс вот этот фантазирования, да, или музыкальный процесс. Так что это очень интересный пример. Тут коллаборация между монстром из Muppet Show, да, из улицы Сезам и сопрано. Как вот они вместе могут работать и написать оперу.

0: Такое произведение на прощание.
1: Очень милое, да. Оно вот в нем есть какой-то такой позитив, игра. Поэтому, да, оно очень очаровательное. Мне тоже очень нравится.
0: Скажи, вот мы сейчас послушали 7 разных композиций. Помещаются ли они у тебя в голове в какую-то одну рамку? Можешь ли ты, допустим, прийти на какой-нибудь фестиваль, на концерт новой музыки и услышать все эти композиции подряд друг за другом, вот в таком виде? Такое бывает где-нибудь?
1: Такое бывает, несомненно, бывает не часто. Но я думаю, что это такая траектория в будущее, да, как это будет развиваться, мне это так видится, конечно, прогнозы я давать не могу, какие-то стопроцентные, но такое может быть, да, в формате одного концерта, наверное, нет, это слишком сумасшедший микс из всего, что только возможно, но в формате фестиваля, да, и, опять-таки, некоторые из этих пьес я видел вживую в Дармштадте, поэтому мне неудивительно, что более тихая музыка и там какая-то традиционная музыка сочетается с такой нойзовой, джазовой, фри-импровизаторской, или там еще есть такие сценические работы, как вот у Эйвена Торвана. То есть все это возможно, конечно, да, но не обязательно в формате одного концерта.
0: И вот у меня по пути возникло много разных вопросов. Они не относятся не ко всем трекам, вот периодически, вот, наверное, чем дальше мы углублялись, тем больше. Первое, что часто современная музыка не самостоятельная. Она привязана к перформансу, то, что ее скучно или неинтересно, или то и не поймешь, если ты ее слушаешь только в наушниках. Соответственно, назвать ее просто музыкой для меня, наверное, сложно. Это перформанс, наверное, звуковой.
1: Угу. Я думаю, что это, опять-таки, зависит от той музыки, потому что она бывает очень разная, да? Я мог тоже... Ну, у нас были примеры, кстати, чисто музыкальные, вот пьеса Алекса Пакстона в начале или Кассандра Миллер, которую можно слушать и без, как бы, не нужно ничего смотреть, нет сценического элемента, нет перформанса. Вот, так что тоже, мне сложно говорить, есть разные примеры, да? Есть музыка, которая чисто акустическая. Просто мне, наверное, да, ближе то, что чуть включает в себя элемент перформанса. И поэтому я такая вот подборка, да, вышла моя авторская в этом смысле. А так, конечно, она есть разная, и разные авторы пишут в разных стилях, да? Кто-то просто протестует против музыки, которая чисто музыкальная, потому что они считают, какой смысл в абсолютной музыке, закрыть глаза и наслаждаться звуками, нам надо сделать какой-то политический стейтмент и так далее и тому подобное. То есть композиторы бывают разные. А есть те, кто, наоборот, говорит, я люблю просто звучание ноты до и хочу в течение часа слушать эту ноту до.
0: И если в течение часа слушать ноту до, следующая претензия, такую часто такую музыку не хочется слушать в наушниках. Вот, допустим, я на пробежке, я еду в поезде куда-то несколько часов и хочу насладиться чем-то интересным, может быть, не обязательно прекрасным, не обязательно получить эстетическое удовольствие, но чтобы мне было интересно и какой-то новый опыт. И, допустим, вот я слушаю ноту до, да, наверное, это интересный опыт, но очень специфический. То есть, выбирая то, каким языком композитор будет говорить, он заранее очень сильно ограничивают аудиторию. И такое ощущение, что они это делают, вот, а, этого еще не делали, хочу сделать так. Или все-таки он действительно...
1: Ну, это очень интересный вопрос, потому что тут, видишь, мне кажется, перспектива важна. Мне кажется, что композиторы, наоборот, уже не стараются кого-то чем-то удивить, потому что ощущение, что всех уже, всем удивили еще в 20 веке. То есть все эти фишечки, прием...
0: Четырьмя вертолетами уже...
1: Удивили. Уже все было сделано давно до нас, да, под луной все есть. Так что мне кажется, наоборот, сейчас какой-то тренд к такой нормальности, да, к тому, что не пытаться пыль в глаза бросить, а просто сделать то, что действительно у кого-то резонирует. Да, вопрос, конечно, действительно актуальный. Кто готов слушать ноту до очень долго? Ну, мне это нравится, да, меня такая музыка привлекает. Вот не стало Фила Неблока, и у него такие тоже дроновые композиции, 30 минут, просто стена звуков на тебя звучит. Мне это нравится, я не говорю, что всем это понравится, да, но просто...
0: А ты когда это слушаешь, в наушниках или дома в колонках?
1: Вот, знаешь, я много гуляю перед сном, у меня есть такая традиция, и я слушаю музыку время от времени. Иногда подкасты, в том числе твой, а иногда слушаю музыку, и... Зависит. Мне нравится слушать в наушниках. Я не знаю, почему все говорят, надо обязательно находиться на концерте. С концертами тоже есть много претензий. Мы сидим в неудобных стульях полтора часа, кто-то в туалет захотел, кому-то надо еще что-то, кто-то там не готов концентрироваться так долго. Тоже идет такой тренд на демократизацию пространства твоей пятой точки, извините. То есть, чтобы как-то спокойнее, что ли, слушать или в более удобном формате. Вот опять-таки, я был на таких концертах, где были пуфики, или ты просто мог лечь на мат и закрыть глаза и просто, опять-таки, наслаждаться этими звуками. Поэтому как бы нет предела фантазии человеческой. Мне кажется, так.
0: И опять следующая претензия про закрытость музыки. Почему, допустим, вот композиторы, которых мы слушаем на Бэткэмпе, они только там, почему они... Или они там зарабатывают? Вот тут я вижу, можно купить электронный альбом за 6,5 евро. Вот. И
1: да.
0: Ведь на стримингах тоже можно заработать на прослушивании. Или они заранее понимают, что их не будут слушать много на Apple Music, они там ничего не заработают, и они хотят вот таким образом. Из чего, почему эта закрытость есть, присутствует?
1: Ну, я не думаю, что тут какая-то, опять-таки, точно закрытость, просто кто-то так так зарабатывает, и кто-то готов платить деньги за альбомы, кто-то готов 6,5 евро заплатить за альбом электронной музыки, да? То есть это вопрос, опять-таки, спроса и предложения. Понятно, что доходы от стриминга мизерные, и если ты выложишь свою музыку на стриминге, ну, послушают ее там 100 человек или 1000 человек, ну, что ты с этого получишь? А все-таки альбом — это такой жест, более того, сейчас еще тренд на материальные вещи идет, да, люди выпускают кассеты, по-моему, этот альбом Мариам Резай, он тоже в кассетном экземпляре доступен, потому что людям хочется что-то подержать в руках. И вообще, если я не ошибаюсь, продажи, по-моему, винила в этом году опередили продажи дисков, да и диски тоже продаются, в принципе. То есть люди не очень понимают, как вот с цифровым материалом ходить. Да, у тебя есть этот файл, ты можешь его копировать, другу передать, но как бы это не физическая вещь, и людям, мне кажется, этого не хватает. Не могу сказать, что мне, я против вещей во многом, у меня их очень мало в жизни, вот, но очевидно, людям это хочется. А почему продают? Ну, так работает экономика новой музыки, я думаю, то есть сложно зарабатывать, а покупать альбом за 6,5 евро люди готовы, и ты с этого получаешь хоть какой-то профит, скажем так.
0: Марат, мы приближаемся к концу. Спасибо тебе большое за твою подборку. Ты много говорил про Дармштадтский фестиваль. У вас же есть еще отдельный выпуск, где вы говорите об этом фестивале.
1: Да, у нас есть выпуск во втором сезоне. Первый наш выпуск. Мы вот только вернулись в учебный год в сентябре и записали разговор об этом. Поэтому, да, все, кто хотел бы еще больше погрузиться, вот что происходит с музыкой современной, как она трансформируется, какие у нее есть точки развития и пути развития, да, можете послушать этот эпизод.
0: И вообще, если вам не стало страшно от такого количества музыки и рассуждений о том, что такое новая музыка, для чего она нужна, то «Фиолетовый снег» — подкаст для вас. Надеюсь, что вам понравится. Так, и хотел тебя попросить, чтобы ты сказал твое любимое какое-то сочинение, обязательно оно будет классическое, академическое, которое ты в прошлом году слушал, и вот оно было для тебя таким самым-самым.
1: Я не могу сказать, что какой-то трек, но я могу сказать, что я очень увлекся музыкой ислама и очень много слушал музыки вот суфизма и разную такую музыку, поэтому меня это очень привлекало, турецкая музыка, иранская музыка, вот в эту сторону я пошел. У меня такого раньше не было, и как-то мне вдруг захотелось узнать побольше об этом.